0: Вознесение Христа на крест явило прекраснейший характер, когда-либо представленный на страницах истории. Сегодня посмотрим на вторую причину. Вознесение Христа на крест является величайшим проявлением благодати, когда-либо обнаруженной. Благодать хорошо определяется как внешнее проявление любви к совершенно и совсем недостойным ее. Величайшее представление благодати описано апостолом Павлом его хорошо известными словами. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9. От бесконечной и неприступной тайны вечного Божества Он пришел в простоте и уничижении человеческого тела. Он, будучи Творцом всего, добровольно был уничижен пред ангелами, дабы Ему по благодати Божией вкусить смерть за всех и ею искупить падшее человечество себе. Насколько Он был богат в вечном прошлом, мы никогда не сможем уразуметь. Насколько Он обнищал, мы тоже не можем понять. И не хватит всей вечности, чтобы постичь, насколько каждый верующий обогащен нищетою своего Спасителя. Евреям 2:9. Неудивительно, поэтому, что истинные верующие любят петь о Его благодати, которая забирает у них всякую причину для самопоздравления, но которая воздает всю славу и прославление тому, кто единственно ее достоин. «У креста хочу стоять, созерцать душою, как с Голгофы благодать в мир течет рекою. У креста меня нашли благодать и сила, и звезда святой любви путь мой озарила. У креста честь моя и слава, там спасение полнота, на блаженство право». Нет ничего сравнимого во всей истории с этим проявлением бесподобной благодати. Чем больше размышляем о ней, тем более чудесной она становится, пока душа не теряется в удивлении, прославлении и поклонении. Вся беспредельная широта, долгота, высота и глубина Божьей благодати представлена в воплощении, жизни, служении, страдании и смерти нашего благословенного Господа Иисуса. Провозглашение этой вести о Его любви очаровывает обоих молодых и старых одинаково и привлекает их, как Он предсказал, к Нему. Теперь посмотрим на третью причину. Вознесение Христа на крест произвело освобождение величайшей силы, когда-либо проявленной. Заместительный труд Христа произвел силу и могущество, пред которым все другие человеческие и естественные силы совершенно незначительны. Посредством своего совершенного труда на Голгофе и на основании его воскресения Христос сделал возможным, что Евангелие проповедуется как сила Божия ко спасению всякому верующему, Римлянам 1:16. Хотя весть часто передавалась, ее сила никогда не уменьшалась. Звуки Евангелия привлекли Господу Иисусу тысячи грешников, которые доверились Ему как их Спасителю, признают Его господство и живут для Его славы. Поэт правильно выразил мысли и хорошо в хорошо известном гимне. «Люблю я весть благую, приятно повторять, как душу оживляет Господня благодать. Люблю другим смирение сказать и спеть о том, как Бог дает спасение в Христе и со Христом». Звуками сладких евангельских колоколов Христос привлек скрягу из его высокоценного золотого клада к обладанию истинного богатства, которое моль и ржа не истребляет, и которые воры не подкапывают и не крадут. Матфея 6, с 19 стиха по 21. Веселый и легкомысленный светский человек привлечен из безрассудства его греховных наслаждений к истинному удовлетворению, которое только Сын Божий может дать. Христос привлек гордого и самоправедного моралиста из его самоуверенного самодовольства в его собственную воображаемую доброту, сознанию своей греховности и крайней нужде Божьей возрождающей силы. Христос привлекает религиозного приверженца обрядности из его внешних проявлений религиозности, его обрядов и церемоний, из его просто пустого исповедания христианства к экспериментальному познанию Сына Божия как живой, светлой реальности его души, знать которого иметь жизнь вечную. Иоанна 17:3. Он привлекает языческого идолопоклонника из его суеверных заблуждений и бесполезного поклонения мертвым идолам, так, чтобы он обратился к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. 1 Фессалоникийцам 1:9. Он привлекает блудного сына из дальней страны с ее блеском, очарованием и грязью в объятия отца, дом и обилие. Таким образом, сладкая, непреодолимая сила Евангелия все еще совершает, что Христос провозгласил, она будет, когда Он будет вознесен на крест. Еще посмотрим на четвертую причину. Вознесение Христа на крест предоставило величайшее спасение, когда-либо намеченное. Христос провозгласил, что цель Его пришествия в мир была взыскать и спасти погибшие. Луки 19:10. Кроме того, Он сказал: «Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Матфея 9:13. Он пошел на крест, понес наши грехи, умер и воскрес, чтобы совершить это спасение. Теперь Он сидит одесную величия на высоте и может всегда спасать приходящих через Него к Богу. Евреям 7:25. Для того, чтобы оценить привлекательность этого спасения или освобождения, которое Христос совершил за такую великую цену, посмотрим теперь, как Слово Божие описывает его. Во-первых, спасение это названо переходом из тьмы в свет, избавившего нас от власти тьмы и ведшего царство возлюбленного Сына Своего. Колоссянам 1:13. Какая перемена! Из тьмы невежества, суеверия, философских фантазий, которые омрачают провидение словами бессмысла, пустых теорий и сатанинского обмана, сильный Сын Божий освобождает тех, кто доверяется Ему. Он переводит их Своею несравненную благодатью и всемогущую силу во свет познания славы Божией в лице Иисуса Христа. 2 Коринфянам 4:6. Савл из Тарса, однажды смертельный враг Христа и преследователь христиан, был чудно спасен Сыном Божиим и тогда уполномочен им проповедовать Евангелие язычникам, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Деяниям 26:18. Что могло быть более привлекательнее, чем это освобождение из мрака тьмы в славу света? Ефесянам 5:8. Во-вторых, спасение это описано как освобождение из рабства на свободу. Священное Писание открывает, что все человечество в рабстве греха и беспомощное освободить себя. Христос пришел, чтобы быть великим освободителем. Он провозгласил: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Иоанна 8:32-36. Всякий раб греха, кто сознает свою вину, верует в истину Евангелия и доверяется Христу как своему Спасителю, в этот момент освобождается от рабства греха и вины и может стоять в свободе, которую даровал нам Христос. Галатам 5:1. Да, Спаситель хорошо знал, какую привлекательность свобода будет иметь для беспомощных рабов греха. В-третьих, спасение представлено как переход из жалкой нищеты в огромное богатство, из полного банкротства, в которое грех вел человечество. Верующий переходит через благодать и нищету своего Спасителя в обладание неисчислимого духовного богатства, которое превыше всякого воображения. Библия описывает нищету грешников не в неопределенных выражениях. Каждый по природе сказано без Христа, Бога, жизни, мира, надежды, праведности и извинения. Если грешник умрет в таком состоянии, он не избежит праведного суда, грех ненавидящего Бога. Какой происходит контраст, когда грешник сознает свою нужду и доверяется личности и труду Господа Иисуса Христа? С этого момента он имеет Бога своим Отцом, Христа своим Спасителем, Духа Святого своим пребывающим утешителем, Слово Божие своим безошибочным путеводителем, все духовные благословения своим настоящим и вечным владением. Что может быть более привлекательное для бедного грешника, чем щедрое предложение дара такого великого духовного богатства? Продолжая нашу беседу о символе веры, мы желаем продолжить разбор семи причин привлекательности креста Христова. Ибо Христос сказал: «И когда я вознесен буду от земли, то всех привлеку к себе» Иоанна 12:32. Мы уже отметили пять причин, почему вознесение Христа на крест привлекало и привлекает человечество к Нему. Посмотрим на последние две причины. Шестая причина. Вознесение Христа на крест в результате предоставило величайшую цель жизни, когда-либо постижимую. Этой высочайшей целью жизни является желание, познание и готовность творить волю Божию. Несомненно, нет большей и славнейшей цели для жизни человека. Величие личности не определяется высотою, какую она достигает в образовательном, в религиозном и научном или политическом кругу в этом мире. Она определяется мерою, которую он живет и совершает волю Божию. Измеряя этим стандартным, многие, на кого смотрят как на первых, в действительности последние. Многие же будут первыми последними и последние первыми. Матфея 19:30. Жизнь без достойной цели бесплодная, ибо она бесцельная, бесценная и бесполезная. И, несомненно, такая жизнь никого не привлекает. Трагически человеку возможно только существовать в этой жизни, без действительной жизни. Жизнь в ее истинном и действительном смысле заключается в исполнении воли Божией от души, Ефесянам 6:6. О Давиде сказано, что он в свое время, послужив изволению Божию, Деяния 13:36. Бог представляет пред своим народом золотыми буквами душу возбуждающие слова, исполняющий волю Божию, пребывает вовек. 1 Иоанна 2:17. Вот секрет истинного духовного бессмертия. Некоторые люди рекламируют себя до забвения, между тем, как другие преуменьшают себя до бессмертия. Наш Господь сказал: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». Марка 8:35. Во время своей жизни на земле наш Господь имел эту цель пред собою и не разрешал, чтобы ничто и никто не отвратил Его с пути наслаждения и исполнения воли Его. Его первое изречение свидетельствует об этом факте: «Или вы не знаете, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему» Луки 2:49. Он также провозгласил: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его» Иоанна 4:32. Он дальше свидетельствовал: «Мне должно делать дела пославшего Меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать» Иоанна 9:4. Из страшных теней Гефсимании доносятся слова: «Отче, не моя воля, но Твоя да будет» Луки 22:42. «Вися на кресте». И так, совершая наше искупление, Он победоносно возопил: «Совершилось» Иоанна 19:30. Эту великую цель, которую Господь Иисус так совершенно совершил в Своей жизни, Он передал дальше Своим ученикам после воскресения. Он сказал: «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас» Иоанна 20:21. Как Христос был послан в мир совершать волю своего Отца, так теперь Господь посылает своих людей в мир совершать Его волю. И так Он оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2:21. Здесь тогда высочайшая цель для жизни верующего. Привлекательность этой высочайшей цели находится в факте, что в Божие описано как «благая», «угодная» и «совершенная» Римлянам 12:2. Поэтому жить не по воле Божией подразумевает, что человек поступает как злой, неприятный и неприемлемый Богу, и, следовательно, полный неудачник духовно. Не нужно даже говорить, что никто не может творить волю Божию, пока не познал Бога, и никто не может познать Бога без веры во Христа Иисуса, который провозгласил «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14:6. Через вознесение на крест Христос сделал возможным это отношение к Богу для желающего, ибо мы читаем «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Иоанна 1:12. Всякий грешник, доверившийся Христу как своему Спасителю, в тот момент возрождается Духом Божиим, который наделяет его божественным естеством, в силе которого верующий способен обое – желать, знать и совершать волю Бога. Духовная радость и богатство определяется в этой жизни и награда в будущей по мере того, как христианин делает исполнение воли Божьей высшим стремлением своей жизни. Поэтому эта великая цель жизни должна быть для возрожденного верующего самым привлекательным. Седьмая причина. Вознесение Христа на крест произвело уверенность в светлейшем будущем, когда-либо описанном. Это будущее так светло, как только обетования Божии могут нарисовать его. Нам сказано, что стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Притчи 4 глава 18 стих. Во-первых, подумайте о привлекательном будущем верующего во время смерти. Слово Божие не оставляет нас сомнений относительно того, что происходит во время смерти тела христианина. В момент смерти дух верующего идет, чтобы быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Филиппийцам 1:23. Апостол Павел представляет здесь три предсказания относительно умирающих во Христе. Первое. Имеется сознательное существование. Второе. Имеется сознательное общение, ибо он говорит «быть со Христом». Третье. Имеется сознательное блаженство, ибо он сказал «это несравненно лучше». Писание не делает промежутка между смертью тела верующего и водворением его духа у Господа. Апостол Павел Духом Святым провозгласил: «То мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». 2 Коринфянам 5:8. Сам Господь сказал умирающему разбойнику, который поверовал в Него: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю». Луки 23:43. Таким образом, будущее каждого верующего во время смерти самое привлекательное. Во-вторых, теперь подумаем о привлекательном будущем верующего во время второго пришествия Господа Иисуса Христа. Спаситель ясно провозгласил, что Он лично придет опять. Прислушаемся к Его собственным словам. «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Иоанна 14 глава с 2 по 3 стих. Как привлекательны эти слова. Заметьте, личность, которая приходит. Он сказал: «Я приду опять». Сам Господь придет. Обратите внимание на цель Его пришествия. «Приду опять и возьму вас к себе». Посмотрите на перспективу Его пришествия. «Чтоб и вы были, где я». Что может более привлекательное для верующего? Дальнейшие детали Его личного пришествия даны нам в послании, где мы читаем: «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубы Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретения Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 16 по 17 стих. Что за славная перспектива? Неудивительно, Библия оканчивается молитвой. «Ей гради скоро, аминь! Ей гради, Господи Иисусе!» Откровение 22:20. В-третьих, теперь подумайте о славной вечности, в которой верующий будет наслаждаться. Наш язык не в состоянии передать, чему подобно небо. Сам Бог находит необходимым в описании неба употребление отрицаний, иначе наш ограниченный ум не в состоянии уразуметь этого. В последних главах книги Откровения славный небесный город так описан. «Сей скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло, и ничего уже не будет проклятого. Но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему, и узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут уметь нужды в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». Откровение 21 глава с 3 по 4 стих и 22 глава с 3 по 5 стих. Несомненно, это самое прекрасное описание. Мы рассмотрели великое богатство значения в словах Господа Иисуса Христа. «И когда я вознесен буду от земли, то всех привлеку к себе». Неудивительно, Он и сегодня привлекает людей узами безграничной любви. Аминь.
1: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменные. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Со всеми вопросами обращайтесь к нам по адресу russian@bbnradio.org. В Псалме 102, в 13 стихе мы читаем: «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его». Как отец милует, то есть снисходит любовью, желает добра и оказывает благодеяние своим детям, так милует и Господь боящихся Его. А каково наше отношение к Господу Иисусу Христу, который ради нашего спасения пришел на нашу землю, умер за нас на Голгофском кресте и воскрес ради нашего оправдания? Любим ли мы Его? Подлинная любовь человека к Иисусу Христу подтверждается Его жертвенностью. Любить Господа не только словом, но и делом. В этом призвание каждого человека. Любящему Иисуса Христа и Бог дарует свою любовь. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. 2 Иоанна, 6 глава. Оставайтесь на нашей волне.

Ну а сейчас, как обычно, я предлагаю уделить немного времени для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи». На сегодня 24 июля. Сегодняшнее место из Писания записано в 105-м псалме с 12 по 15 стихи. Там есть такие слова: «И поверили они словам Его, и воспели хвалу Ему, но скоро забыли дела Его, не дождались Его изволения, увлеклись похотением в пустыне и искусили Бога в

время от времени, будучи подверженными влиянию сиюминутного. Они сосредоточены на обстоятельствах, вместо того, чтобы сосредоточиться на Господе. Более всего Господь хотел бы, чтобы мы видели Его во всем и не считали бы ничего малозначительным, если оно несет в себе Его послание. Мы читаем о детях Израиля, и поверили они словам Его. Они не верили, пока не увидели. Когда они увидели Его в деяниях, они поверили. Они действительно сомневались в Господе, когда пришли к Черному морю. Но когда Господь открыл им путь и провел их по нему, когда они увидели, что фараон и полчища его скрылись под водой, тогда поверили они. Из-за такой веры жизнь их была чередой взлетов и падений. Вера их целиком зависела от обстоятельств. Не такую веру хотел Господь. В мирской жизни говорят, что видеть значит верить. Но Господь хотел бы, чтобы мы верили для того, чтобы видеть. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых, и эта вера не давала ему впасть в уныние. Веришь ли ты Богу лишь в благоприятствующих обстоятельствах, или же вера твоя не подвержена воздействию этих обстоятельств? Верить значит доверять невидимому, и в награду за такую веру мы видим то, во что верим.

0: В эфире библейское вещание BBN. Мы говорим о музыке и о пении в свете Слова Господнего. Мы часто разделяем в своем сознании проповедь слова и пение слова. Мы предполагаем, что проповеди предназначены для того, чтобы повлиять на наш разум, а песни, чтобы затронуть наше сердце. Но пение предназначено для того, чтобы проистекать из Божьего Слова и помогать нам наполняться этим Словом, Словом Христа. Псалом 118:54, Колоссянам 3:16. Я считаю полезным начинать каждое служение с чтения Писания, чтобы напомнить всем о том, что поклонение в песнях – это ответ на то, как Бог открыл нам себя. Хорошо читать еще несколько стихов Писания после одной или двух песен. Пусть этот совет найдет хороший отклик в сердцах тех, кто ведет музыкальное служение, служение пения в поместных церквях или в других христианских служениях. Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Если христианство истина, означает ли это, что лишь немногие будут спасены? Если вера в Иисуса Христа – единственный путь на небеса, значит ли это, что большинство людей идут прямой дорогой в ад? Что случится с нашими родными и близкими, с друзьями и соседями, которые не принимают Господа всерьез? А как насчет людей, выросших в иной религии или в той части света, где о Христе даже не слышали? Ведь есть народности и племена, на языке которых Библия еще не переведена. Что же, все они обречены на вечные муки ада? Неужели мало в этом мире спасающихся? Если наше сердце воистину исполнено состраданием, то нас печалит мысль даже об одном человеке, попадающем в ад. Что же здесь говорить о миллионах? Эта мысль столь страшит некоторых людей, что они оставляют христианство или же адаптируют свою теологию, заявляя о возможности спасения и без Христовой жертвы. Порою таковые даже отвергают саму идею ада и провозглашают всеобщее спасение. Неужели мало спасающихся? Одни задаются этим вопросом из сострадания, другие – из вежливости. Последние лично соглашаются с учением Священного Писания, но считают, что заявления о своей собственной правоте и чужих заблуждениях просто неэтичны. Да, многие в этом мире не веруют в Иисуса и ищут иного спасения. Что же, все они заблуждаются? Но не одни лишь сострадание и вежливость заставляют людей задаваться вопросом, неужели мало спасающихся? За этим вопросом некоторые скрывают свое пустое, досужее любопытство. Им гораздо легче задаваться вопросом, нежели служить Господу в христианском смирении. Некоторые неверующие предпочитают подсчитывать процент спасающихся вместо того, чтобы задуматься о своем грехе и о примирении с Господом и Спасителем. Есть и определенные верующие, теряющие свое время в размышлениях о судьбе тех, кто не услышал благую весть спасения во Христе. Конечно, размышлять легче, чем свидетельствовать окружающим о своей христианской вере, о чудном спасении в Господе. Неужели мало спасающихся? У некоторых этот вопрос придает трусость. Да, боязливых среди нас хватает. Многие из нас боятся одиночества более всего. Эти люди готовы рисковать спасением, лишь бы не остаться в одиночестве, лишь бы не плыть против течения. Дети испытывают страх перед давлением со стороны сверстников, политики опасаются опросов популярности. Даже некоторые проповедники боятся, что называется, идти не в ногу со временем. Свои религиозные верования мы иногда выбираем себе как одежду, принимаем все, признанная уличной модой. И правда, кому хочется быть белой вороной? Люди стремятся стать частью большинства. Нам трудно поверить, что величайшая истина может быть позицией меньшинства. Нас пугает мысль, что мы должны сделать свое решение самостоятельно, без подсказок со стороны толпы. И вот, услышав Иисусовы слова о спасении, некоторые задумываются не об их истинности, но об их популярности. Они хотят узнать, сколько людей согласны с этим учением и сколько нет. И если соотношение не соответствует их личным предпочтениям, то они отвергают Христа. Неужели мало спасающихся? Существует множество различных мотивов, чтобы задавать этот вопрос: сострадание и вежливость, любопытство и трусость или даже их смешение. Но каковы бы ни были ваши мотивы, вы отнюдь не первый, кто задается этим вопросом. В 13 главе Евангелия от Луки мы читаем, как Иисус на пути к Иерусалиму проходил по городам и селениям, уча народ. И вот написано: «Некто сказал ему: Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти
и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ: «Не знаю вас, откуда вы?» Тогда станете говорить: «Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты». Но он скажет: «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы? Отойдите от меня, все делатели неправды». Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божием, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царстве Божием. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними.

Вот как ответил Иисус на вопрос: «Господи, неужели мало спасающихся?» Некоторым подобный ответ может показаться довольно странным. Иисус как бы старается избежать прямого ответа и вместо этого наставляет своих слушателей подвязаться, войти сквозь тесные врата. Господь чуть ли не с умыслом старается запутать вопрошающих. Сначала он говорит о тесных вратах и о отвергнутых людях, создавая впечатление, что спасены будут очень немногие. Затем он говорит о приходящих в Царствие Божие со всех направлений, с востока и запада, с севера и юга. Создается впечатление, что спасены будут чуть ли не все. Так каков же ответ Иисуса на вопрошение: «Господи, неужели мало спасающихся?» А ответа как такового нет. Иисус косвенно говорит нам, что это не наше дело – задаваться вопросом о количестве спасенных. Он учит, что нам следует оставить арифметику спасения и вместо этого задуматься о нашем собственном спасении. Спасение не имеет ничего общего со статистическими данными. Каким бы ни было число спасенных, нам важно помнить, что врата узки. Прорваться сквозь них с толпою невозможно. Спасенные входят в эти врата один за одним. Да, мы предстаем пред Господом Богом поодиночке. В ту минуту наша судьба вечности будет зависеть от наших личных отношений с Господом. Разумеется, сказанное вовсе не отменяет духовное значение семейных, родственных отношений, а также отношений между братьями и сестрами во Христе. Подобные отношения могут быть чудным благословением от Господа, а также утешением на нашем духовном поприще. Но, повторюсь, прорваться на небеса с толпой невозможно. Каждому из нас нужен своеобразный билет на небеса, или, как его называл наш великий Достоевский, мандат на небеса. И еще. Мы должны войти сквозь врата узкие до того, как дверь захлопнулась навсегда. В отношении же вопроса о количестве спасенных следует сказать, что мы не узнаем ответа до тех пор, пока сами не обретем жизнь вечную на небесах.

Что это за врата, о которых нас учит Иисус? Очевидно, что, говоря о вратах, Иисус благовествует о себе самом. Вспомним его собственные слова, записанные в 10 главе Евангелия от Иоанна. «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется». Да, Господь Иисус – единственный путь на небеса. Каждый из нас должен прийти к Нему лично и прямо сейчас, пока не поздно. Наш Спаситель учил: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“. Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“». Если мы окажемся вне, за небесными вратами, то нам уже не помогут наши земные связи и знакомства. Нам не будет никакой пользы даже в том, что мы что-то слышали об Иисусе, о Его учении. Вспомним, как Господь предупреждал слушавших Его: «Тогда станете говорить: „Мы ели и пили пред Тобою, на улицах наших учил Ты“, но Господь скажет таковым: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправды“». Когда мы приходим ко Христу, когда мы стоим пред узкими вратами, мы чувствуем страх и радостный трепет. Мы входим во врата эти лишь по билету, купленному для нас Иисусом Христом, купленному им для нас своей кровью. Он умер и воскрес за нас, и теперь мы можем обрести радость спасения. Неужели мало спасающихся? Об этом ведает лишь Господь Бог. Он не дает нам определенное число, но учит, что вне зависимости от наших добродетелей мы все должны быть спасены. Вне зависимости от нашей греховности мы все можем быть спасены. Посему да соделаем всякое усилие, дабы войти в Царствие Божие вратами тесными, впускающими кающихся грешников поодиночке. Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл molitva@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, интернет-сайт www.kbogu.ru, имейл molitva@kbogu.ru. Всего вам доброго! Храни Господь Бог вас и ваших близких!

Вы слушаете библейское радио BBN, волна, которая не прекращает говорить о Господе, которая прославляет Его и которая возвещает всем о Его вечном спасении. Как обстоит дело с вами, дорогой друг? Или вы знаете Господа, или вы Его не знаете. Знать только о Господе – это еще ничего не значит. Вы должны познакомиться с Ним лично. И если вы еще этого не сделали до сегодня, то сейчас тот момент, когда вы можете свободно это сделать. Станьте перед Ним на колени или склоните пред Ним свою главу и скажите Ему всего несколько слов: «Господь, прости меня, я хочу служить Тебе, я хочу жить для Тебя». И это будет тем переломным моментом, о котором вы никогда в жизни не пожалеете. Оставайтесь с нами и славьте вашего Спасителя.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

0: День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будьте уверены в том, кто хранил и помогал вам сегодня. С вами программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня». 1 известный ученый считал, что у каждого человека есть просто огромная нужда в том, чтобы его выслушали и при этом подтверждали правильность того, что он говорит.
1: Кстати, основатель фирмы «Петухи», помогающий людям просыпаться по утрам, тоже пришел к такому выводу. Когда к нему позвонил клиент и попросил, чтобы утром ему позвонили и после того, как он выскажется, на другом конце отвечали бы «да», и чтобы это «да» повторялось через каждые 30 секунд.
0: Хотите ли вы стать хорошим слушателем? Тогда вам нужно притворить в своей жизни следующие принципы.
1: Откройте свое сознание и закройте рот, когда слушаете другого человека. К сожалению, у нас все обстоит наоборот. У нас открыт рот и закрыт ум. Бог нам дал два уха и один рот, чтобы мы в два раза больше слушали, чем говорили.
0: Думайте о том, что вы сейчас слушаете, а не о том, что вы хотите сказать. Это означает, что ответ свой вы должны обдумать и высказать после того, как губы собеседника перестанут шевелиться.
1: Смотрите собеседнику в глаза, когда ведете с ним разговор. Но это не означает, что вы должны всматриваться в зрачки другого человека.
0: Остановитесь, оставьте все дела и выслушайте собеседника. Конечно, из этого правила есть исключения. Они касаются пилотов самолетов, парикмахеров, дикторов радио, но в основном применимы к большинству людей.
1: И прежде чем ответить, узнайте все необходимые факты. Не делайте поспешных выводов. Если вы поторопились, то ваш ответ будет основываться на ваших предрассудках.
0: Примите наши советы во внимание. Научитесь слушать. И поймете, как важно слушать по-настоящему.
1: Вывод. Надо научиться слушать не только людей, но еще и голос Бога. А уж он-то точно подскажет, как нам жить дальше. И всем тем, кто принимает его совет и применяет на практике.
0: Если да, то вот еще один совет, но уже от царя Соломона. А точнее, его притчи гласят следующее. «Слушающий совета и принимающий обличение делается впоследствии мудрым».
1: Желаем успехов! Пишите нам. Наш адрес 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес – most@mail.ru. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня».

Итак, дорогой друг, почему бы тебе сегодня не склониться пред Господом и Спасителем и не сказать Ему те слова, которые Он давно ждет? Может быть, уже десятки лет Господь стучит в ваше сердце и хочет завладеть вами, а вы упорно отказываетесь. Но сегодня такой прекрасный момент, такой прекрасный день, который может стать еще одним днем рождения в вашей жизни, но уже духовного рождения. Придите к Господу, Он давно вас ждет. Он хочет, чтобы вы славили Его, ибо Он этого достоин. Будьте с нами и подумайте над тем, что этот день должен стать переломным в вашей жизни. Да поможет вам в этом Господь!

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевления. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио Бибен передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Дорогие братья и сестры, мы обратимся к Евангелию от Марка и прочтем слова Иисуса Христа, записанные в 11 главе Евангелия от Марка, стихи 25 и 26. Евангелие от Марка, 11 глава, 25 и 26 стихи. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Из этих двух стихов становится ясным, что в отношениях Божьих к нам и в наших отношениях с Богом присутствует некая степень условности. Прощение, по словам Иисуса Христа, является тем основным и первоначальным условием, на котором Господь согласен с нами иметь дело, вообще разговаривать с нами. Наше предстояние перед Богом может быть успешным только тогда, когда в нашем сердце будет истинное и искреннее прощение. У древних христиан, так свидетельствуют историки, был обычай во время вечери Господней прощать друг друга. Когда мы об этом слышим, это напоминает нам нечто вроде иудейского года прощения, который провозглашался на 7-й, на 50-й год, эти юбилейные годы из Ветхого Завета, или что-то из православия, вот как это прощенное воскресение, которое бывает раз в год, и которое так сильно отдает некой ветхостью и традиционностью для нас, потому что мы хотим, реагируя на это, сказать: «Да ну что вы, христиане ведь должны прощать каждый день, зачем нам все это нужно?» Но пример Первой Церкви и слова, прочитанные нами только что, слова самого Господа Иисуса Христа, должны остановить нас в этих мыслях для того, чтобы мы проверили себя. Если древним иудеям это нужно было, а это ведь предки нашей сегодняшней церкви, ее предшественники, через которых действовал Бог. Если первой церкви это было необходимо, то значит и нам. Нам необходимы остановки в нашей жизни, регулярные для того, чтобы проводить прощение. «Совершай прощение», говорится в Ветхом Завете, как будто бы это действительно важный акт. А ведь это так и есть. И вот, дорогие друзья, мы тоже ведь с вами произносим слова молитвы «Отче наш». И не является ли наше пренебрежение вот этим постулатом прощения, не является ли оно причиной того, что молитва «Отче наш» как-то задвинута на задворки нашей христианской жизни? Когда нас спрашивают о том, как вы относитесь к этой молитве, наш обычный ответ звучит: ну, это был всего лишь как образец молитвы, всего лишь как план молитвы. Вот что нужно было сказать первым, вот что вторым, третьим и так далее. И когда мы все вместе или поодиночке произносим эту молитву, вновь-таки это для многих отдает такой традиционностью и обветшалостью, что не хочется этого делать. А ведь именно в этой молитве Христос подчеркивает: «Прости нам долги наши», учит Он нас молиться, «как и мы прощаем должникам нашим». Рассказывают, что в древние времена был один рыцарь, который пришел к священнику за благословением отомстить своим врагам. Священник сказал: «Хорошо, я дам тебе благословение на отмщение, но ты должен выполнить одно условие. Ты должен повторить передо мной сейчас, причем от чистого, искреннего сердца, все слова молитвы «Отче наш». Ты ведь ее знаешь наизусть?» «Ну, конечно, батюшка, это очень легкое условие», — сказал рыцарь. Но как только стал он выполнять это условие, произносить, проговаривать эти слова, искренно прорабатывать их в своем сердце, как вдруг останавливался всегда на вот этих словах о прощении и, начиная несколько раз, не мог дойти до конца этой молитвы. И, наконец, когда он дошел до конца этой молитвы, священник сказал: Ну что ж, теперь я могу, наконец, дать тебе благословение на отмщение. А рыцарь ответил: «Батюшка, благословение твое теперь мне не нужно, потому что врагов у меня теперь нет». И вот, дорогие друзья, именно с таким сердцем Господь хочет, чтобы мы предстояли перед Ним. Именно такого испытания ждет Он от нас в этот самый час предстояния перед Ним, перед вечерей Господней. Испытывайте самих себя исследуйте, верили ли вы, говорит Священное Писание, то самоиспытание, та самопроверка, которая должна происходить в нашем сердце перед принятием вечери Господней, обязательно должна включать в себя прощение. Зачем нам это делать? Каков мотив должен быть? Какова причина этого прощения? Почему это так важно? В прочитанном нами месте Священного Писания это определено очень четко. Если у вас еще открыто Евангелие от Марка, 11 глава и 25 стих, который мы с вами читали, давайте обратимся к нему еще раз. Там сказано: «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого». И дальше вот эта причина или мотив: «Дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». «Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». В двух стихах Христос как бы повторяет эту истину для того, чтобы она глубоко вошла и в сознание тогдашних Его слушателей, и тем более нам с вами сегодня. Он подчеркивает ее два раза, говоря о том, что это не просто что-то такое мимолетное, о чем Он хочет сказать вскользь или кстати. Он подчеркивает, что от нашего отношения к нашим ближним напрямую зависит отношение Бога к нам. Более того, дорогие друзья, Христос подчеркивает, что если мы не делаем того, о чем Он здесь говорит нам, если мы не прощаем, то мы рискуем самым главным, самым основным в нашей жизни, вечным благословением прощения грехов. Ведь все именно с этого и начиналось в нашей христианской жизни. Когда мы пришли к Отцу Небесному, Он принял нас в Свои обители и простил нам наши грехи. И вот представьте себе, мы, христиане, со стажем, пусть то будет год, два, десять, двадцать, сорок лет следования за Христом, вдруг приходим к Нему и говорим: «Господи, я не хочу простить, я не желаю отпустить эту обиду». И мы желаем рисковать практически самым основным, самым главным. Речь идет не о каком-то временном благословении, о материальном или о духовном. Речь идет о самом главном благословении, которое мы когда-либо получили от Небесного Отца. О благословении прощения наших грехов. Это не просто одно из них, это все, что мы имеем. Христос говорит: «Вы знаете, вот если вы вот это условие не выполните, вы рискуете потерять все». Мы, наши отношения с ближними являются прямым отображением наших отношений с Богом, зеркальным отображением. Апостол Иоанн говорит об этом так в первом своем послании, в 4 главе, в 20 стихе. Первое послание Иоанна, 4 глава, 20 стих. «Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Ну что ж, хорошо, скажете вы, скажу я, мы должны прощать для того, чтобы не потерять вечную жизнь. Вроде бы это очевидно из Писания. Но каким образом нам прощать? И кого мне прощать? Прощать ли того лишь, кто попросит об этом? Или прощать всякого, каким бы страшным образом он ни согрешил? Похоже, что Писание также имеет некоторые принципы, которые помогут нам ответить на этот вопрос. Когда Христос говорит об этом, вы помните, каким образом Он отвечает на вопрос апостола Петра. Мы читаем об этом в Евангелии от Матфея в 18 главе. Евангелие от Матфея, 18 глава, 21 стих. Там написано так: «Тогда Петр приступил к Нему, Господу Иисусу Христу, и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе до семи раз, но до семижды семидесяти раз». Что ж, Из этого места Писания становится очевидным, что прощение должно производиться бесконечно. У нас нигде в нашем внутреннем человеке не должно стоять какого-то лимита, какой-то задвижки, какой-то заслонки, которая бы говорила: ну что ж, на твоем счету уже есть 490 раз, когда я тебя простил, все, хватит, теперь начинаю мстить. Или наоборот, начинаю копить обиду в своем сердце. Но все-таки это место не отвечает на поставленный нами вопрос, а именно, на каком условии мы должны прощать нашим ближним. Я прочту Евангелие от Луки, 17 глава, 3 стих. Давайте обратимся еще туда. Луки, 17 глава, 3 стих. «Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покается, прости ему. Если 7 раз в день будет брат согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, прости ему». Итак, мы видим, что, оказывается, условием прощения является покаяние. То есть тогда, когда тот человек, который обидел нас и совершил против нас проступок, кается, признает себя виновным и желает исправиться. Тем не менее, знаменательно, что это место Писания начинается со слов «наблюдайте за собою». Казалось бы, нужно было бы сказать, предваряя такое место, «наблюдайте друг за другом». Смотрите, если вдруг что увидите, чтобы обязательно потом обличить такого брата. Но посмотрите, Христос говорит: прежде всего обратите внимание на самих себя. И вот тогда, когда вы будете поглощены полностью осознанием своего духовного состояния, если действительно Господь привлечет ваше внимание к тому, что делается в жизни ближнего, вот только тогда вы будете иметь, соблюдая вот это первое условие, вот эту первую часть уравнения, вы будете иметь возможность, вы будете иметь право обличить другого человека. Вообще, Писание говорит однозначно, если совершен некий грех, который однозначно разрывает отношения человека с Богом, то тогда наше прощение может привести к попустительству. А что это за грехи? Это грехи плоти, о которых говорится в послании к Галатам, 5 глава, помните, дела плоти перечисляются. В 1 Коринфянам апостол Павел их перечисляет, 6 глава, 9 стих. Ну вот, например, давайте прочтем это место, чтобы быть вот ясно, чтобы нам это стало. 1 Коринфянам, 6 глава, 9 стих. «Или не знаете, что неправедное Царство Божье не наследует?» Итак, если человек не наследует Царство Божьего, это значит, что он идет в вечную погибель. Итак, если мы прощаем такого человека, видя его заблуждение, мы можем стать причиной попустительства в данном случае. Павел продолжает: «Не обманывайтесь». И дальше вот это перечисление: «Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божье не наследуют». Подобный список мы находим еще в книге Откровения, в 21 главе, в 8 стихе. Одним словом, это страшные грехи, на которые действительно стоит обратить внимание. Здесь речь идет вновь-таки не столько о нашем благосостоянии, состоянии в Царстве Небесном, но о благосостоянии нашего ближнего. То есть вначале мы начали с того, что сказали, что да, мне необходимо прощать ближнему, потому что я могу потерять прощение. Здесь же речь идет о тех особых случаях, когда мы видим, что наш ближний из-за своего греха может потерять прощение Божье. Но вы знаете, нам необходимо действительно просить Бога о мудрости, об особой степени рассудительности для того, чтобы знать, каким из этих принципов пользоваться. Потому что, если посмотреть правде в глаза, то оказывается, что в большинстве случаев мы не имеем дела с такими значительными грехами. Если оценить то, каким образом наши ближние относятся к нам, то, что мы оцениваем великой обидой, может оказаться маленькой незаметной песчинкой в свете всей вечности. А ведь именно так нам необходимо оценивать проступки друг друга. Нам необходимо пользоваться в большинстве случаев тем принципом, о котором мы вспоминаем сегодня, принципом Иисуса Христа. Его слова со креста звучали весьма ясно. Тогда, когда одни злословили его, другие были удручены его казнью, так или иначе о прощении никто не думал, и тем более о том, что там, на Голгофе, совершается великая драма искупления человечества. Именно тогда с уст Иисуса Христа вышли эти самые слова. «Прости им, — говорил он, — ибо не знают, что делают». Я нахожу эти слова весьма и весьма удивительными, потому что в тот момент никто даже и не подозревал, что имеют дело со всемогущим, всесильным и свелеславным богочеловеком. И вот он нашел в себе силы не только пройти через эти страдания, но также и простить своим врагам. Каков принцип в этом для нас? Каков образец? Разве говорится здесь о том, что вновь-таки мы должны прощать всем и вся без разбору? Говорится здесь о том условии, которое мы должны использовать при прощении. Христос говорит «прости им». Почему? Дальше следует вот эта вот причинная связь. «Потому что они не знают, что делают». Иными словами, Господи, не вмени им этого греха, потому что это люди, как мы говорим сегодня на нашем современном юридическом языке, невменяемые. Знаете, когда в суде рассматривается дело какого-то преступника, человека, который, может быть, совершил ужаснейшие преступления, то один из вопросов, который обязательно должен подняться в таком разбирательстве, это в каком состоянии был он? Был ли он в состоянии вменяемости? То есть, сознательно ли он пошел на это? И, конечно же, мы можем сказать, что в Писании говорится, что мы ответственны за все, что происходит в нашей жизни, в том числе и за грехи неведения, но тем не менее Христос здесь снисходит к этим грешникам, и Он говорит: «Господи, они ведь не знают, что они делают, это невменяемые люди». То же самое может произойти и в нашей жизни. Конечно, мы не сердцеведцы, мы не можем видеть сердца и мысли каждого человека. Но, тем не менее, эти вещи должны быть в большинстве случаев для нас очевидны. Если наше духовное состояние выше, дорогие друзья, то по этому принципу, значит, и прощать нам придется больше. Если наше знание о братьях и сестрах больше, то, значит, и прощать нам придется больше. Написано, все мы много согрешаем, пишет апостол Иаков, ему вторит в своем послании апостол Иоанн, и нам необходимо научиться покрывать наготу наших братьев. Помните это выражение, которое взято еще из 9 книги Бытие, 9 главы книги Бытие, где два сына Ноя взяли на себя эту ответственность закрыть отца, покрыть его грех. Они направились к нему спинами своими для того, чтобы не видеть его наготы. То же самое нам порой необходимо делать и с братьями нашими, и сестрами. Как часто мы занимаемся не тем, чем нужно? Как часто наши разговоры направлены не на исследование Священного Писания, не на извлечение какой-то полезной и назидательной истины из него, а на перемалывание косточек, на деление так называемыми молитвенными нуждами, а на поверку слухами и сплетнями в отношении наших же братьев и сестер. Хорошо поступить так, как одна сестра, которой, когда другие рассказывали или пытались рассказать о подробностях жизни братьев и сестер из общины, и говорили: «А ты об этом вот слышала?» Она говорила кратко: «Да, я об этом слышала, но, пожалуйста, не рассказывайте мне никаких подробностей, я не хотела бы их знать. Одного факта нам достаточно». Но, скажут некоторые, разве Господь не прощает стопроцентно всегда и раз и навсегда? Оказывается, нет. Даже в Новом Завете, в книге, которая повествует о великом пришествии благодати на землю, говорится о том, что существует грех, в котором не будет прощения ни в сём веке, ни в будущем. Конечно, речь идет о грехе хулы на Духа Святого. А в Ветхом Завете одно из мест подчеркивает, что у Господа есть свои особые правила, на которых Он основывает прощение грешников. И мы не можем сказать, что Господь обязан нам простить всякий раз. Давайте откроем для примера 4 книгу Царств и прочтем 3 стих из 24 главы. 4 книга Царств, 24 глава, 3 стих. Там написано: «По повелению Господа было это с Иудою, чтобы отвергнуть его от лица его за грехи Манассии, за все, что он сделал, и за кровь невинную, которую он пролил, наполнив Иерусалим кровью невинную. Господь не захотел простить». Дорогие друзья, вы знаете, как это место должно приводить нас в трепет и в благоговение перед нашим Богом. О, дорогие друзья, не будем себя отождествлять с теми израильтянами для того, чтобы и у нас не получилось того же в нашей жизни. Не будем легкомысленно принимать прощение Божье, оправдывая себя тем, что, мол, вот Господь сказал и не изменит, потому что живем мы в век благодати во время Нового Завета. Ведь и Ветхий Завет все еще остается Словом Божьим. Да, мы имеем эту великую привилегию жить в то время, когда благодать Божья изливается, и прощение Божье еще доступно каждому грешнику, в том числе и нас с вами, нам с вами, верующим людям, которые также, как мы уже читали сегодня, много согрешают. Каким же образом нам прощать? Если нам необходимо прощать, если нам необходимо прощать в большинстве случаев, разве что имеется в виду некий грех, который разделяет отношения человека с Богом, и тогда обличение необходимо, то возникает вопрос, как нам прощать. Недавно мы говорили об Иосифе, говорили отсюда о молодежном лагере, о том, каким образом он простил, там вот говорили своим братьям. И вот мне запомнилось это место Писания, которое там тоже обсуждали, оно записано в книге «Бытие» в 50 главе о великодушности прощения Иосифа. Там написано о том, что братья приходят к нему и после смерти отца боятся преследований, боятся того, что Иосиф вспомнит им все былое, и говорят о том, что вот ты знаешь, отец твой перед смертью своею, мол, завещал, говоря, это 17 стих 50 главы, так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло, и ныне прости вины рабов Бога Отца твоего. И вот дальше идет этот диалог с Иосифом, он им отвечает, что я никакого зла на вас не держу, давно уже вас простил, и вы видите, как это в плане Божьем, Господь ваше зло обратил в добро. Но ключевой фразой в этом всем повествовании является конец 17 стиха, последние его слова. Иосиф, написано здесь, плакал, когда ему говорили это. Иосиф плакал, когда ему говорили это. Казалось бы, братья должны были бы сокрушаться. Это их сердца неспокойны, это они не уверены в прощении. Но Иосиф уже давно простил. Он не держит никакого зла, и он скорбел, что до сих пор братья его так и не поняли, что он имел в виду. До сих пор они не поверили в его искренность. До сих пор они не знают того, что он боится Бога, ходит с ним и никогда не вспомнит им того зла, которого они сделали. И вот они напоминают ему об этом, и сердце его страдает. Дорогие друзья, когда мы прощаем, прощаем ли мы так великодушно, как некогда Иосиф? Прощать необходимо также милосердно. Священное Писание учит нас во второй книге Паралипоменон, в 30 главе, в 18 стихе. Там говорится о так называемой реформации, о возвращении к Богу, которое было во время царя Езекии. Царь Езекия взыскал лица Господня, и народ стал впервые после долгих лет праздновать Пасху. Такова предыстория этого стиха. И вот там записаны такие слова. Второе Паралипоменон, 30:18. «Многие из народа, большую частью из колена Ефремова и Манассиина, из Сахарова и Завулонова, не очистились». То есть они не прошли необходимые обряды ритуального очищения, предписанные в Моисеевом законе. За это им необходимо было бы умереть. Но мы дальше читаем. «Однако же они ели Пасху не по уставу». Но, 19 стих, Езекия помолился за них, говоря: «Господи, благий, да простит каждого, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа, Бога отцов своих, хотя и без очищения священного». И читаем мы: «И услышал Господь Езекию, и простил народ». Вот мы, когда смотрели на предыдущий пример того, что Господь возжелал не простить, подумали себе, это ведь было в Ветхом Завете, а мы живем в Новом. А то, что мы только что прочитали, тоже было ведь в Ветхом Завете. Господь услышал молитву своего мужа, Езекии, человека Божьего. Посмотрите, Езекия уповает на один из основных атрибутов Божьих, на важную часть его характера. Он говорит: «Господи, Ты милосердный, Ты справедливый, не только справедливый, Ты не только наказываешь грех, но Ты также и многомилостивый, Ты Бог отцов наших, и вот этих рабов Твоих прости, даже несмотря на то, что они не претерпели очищения священного». И так мы должны снисходить, даже тогда, когда прощения попросить очень трудно, когда перед нами, ну, стоит, скажем, неверующий человек. Иногда трудно попросить прощения, когда мы, может быть, намного старше, а человек, перед которым нужно извиниться, намного младше. Когда мы не чувствуем за собой, казалось бы, вины, а человек чувствует и имеет против нас нечто, необходимо просить прощения. Прощение открывает двери к примирению и, самое главное, к свидетельству. Вспоминается история, рассказанная одним верующим братом, который служил в вооруженных силах. Там ему приходилось иногда ходить в самовольное увольнение для того, чтобы посетить собрание в церкви, которая располагалась неподалеку. Ему не давали увольнения официального, поэтому он покидал часть самовольно. И вот однажды прапорщик, который стоял над ним, задал ему вопрос: «Ходил ли ты сегодня в самоволку?» Он солгал, потому что никто не был этого свидетелем, и сказал: «Нет, я не ходил». И затем совесть его обличила, он вернулся к тому прапорщику через несколько дней и сказал: «Знаешь, я тебе солгал». И несмотря на то, что за это ему необходимо было получить наказание, он пошел на этот шаг, он признался в своем грехе. Это его признание, и то, что он попросил прощения, открыло двери этого прапорщика для того, чтобы открыть его сердце к слушанию Евангелия. Прощение наше также должно быть безусловным. Как часто мы ставим различные условия на наше прощение. Мы говорим: «Я тебя прощаю, но с другой стороны, ты посмотри, что ты наделал и как ты ворвался в мою жизнь». В прощении мы должны видеть прежде всего себя и Бога, потому что через прощение наше с ближним налаживаются, как мы уже говорили, наши отношения с Богом. Не даже не столько с ближним, а с самим Богом. Ну, а Его состояние и то, как Он распорядится дальше со своей жизнью и с тем бременем, которое на Его сердце, пусть это будет между Ним и Богом. Прощать необходимо также охотно. И в этом вновь-таки мы должны подражать Божьему характеру. В этом часть того образа Иисуса Христа, который должен отобразиться в нас. В 9 главе книги Неемии, в 17 стихе, Неемия 9:17, написано: «Но ты Бог, любящий прощать». Вы знаете, когда мы говорим о Боге, мы говорим о том, что Он делает неохотно. Например, Бог справедлив, но Он не желает смерти грешника. И то, что Он делает радостно, от всей души, что Ему нравится делать. И вот одним из Его атрибутов – это Ему нравится прощать. Он любит прощать. «Но ты Бог, любящий прощать, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый». Как часто мы стыдимся просить о прощении, ведь для этого нам надо переступить через себя. Недавно я читал одну статью, которую написал неверующий человек. И вот там он размышлял о том, что же труднее сделать, отомстить, запрятать обиду в своем сердце или все-таки простить. И вот он приходит к выводу, что для того, чтобы простить, необходимо намного большее усилие воли, чем, например, нужно для того, чтобы отомстить или для того, чтобы спрятать обиду в своем сердце. Августин говорил: «Многие люди не стыдятся грешить, но не стыдятся просить о прощении». Друзья, прощать необходимо также полностью. Часто ведь мы прощаем частично. Мы говорим: «Да, вот за это мелкое преступление, небольшой проступок, я тебя простил, а вот за то, ну, никак не могу». Мы очень часто таким образом вспоминаем грехи друг друга. «Я не могу забыть», говорим мы. «Я стараюсь, но не могу». А ведь прощение предполагает именно это. Забыть мы, конечно же, может быть, и не сможем. Но, по крайней мере, ни в коем случае не должны вспоминать. И в этом также проявление Божьего характера в нашей жизни. Вот завет, говорит автор послания к евреям в 10 главе, который завещаю вам после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их. Это смысл Нового Завета. И вот этот смысл в 17 стихе 10 главы евреям написан, и грехов их, это Божье повеление, это Божья прокламация, грехов их и беззаконий их не воспомяну более. Будем подражать в этом Богу. Хотим ли мы, чтобы Господь вспомнил нам о наших грехах, напомнил бы нам о них, о тех, которых, казалось бы, уже давно забыты и прощены? Конечно же, нет. Так вот, не будем того же делать и для наших ближних. Яркий библейский пример – это параллельное повествование, которое мы находим с одной стороны в книге «Царств» и с другой стороны в книге «Паралипоменон». Некоторые, читающие Библию, спрашивают, зачем было одни и те же события переписывать по два раза. Но если присмотреться, то эти события не просто записаны вновь, они записаны с некоторыми изменениями, а вернее сказать, с упущениями. Тогда, когда мы читаем повествование о жизни Давида, о жизни других царей из Израиля, в книге «Царств» они не приукрашены. Там говорится об их грехах так, как оно происходило на самом деле. Но позже, в книге «Паралипоменон», эта повесть была составлена несколько позже, но вновь-таки по вдохновению Духа Божьего многие из этих греховных моментов были упущены. Это было сделано специально для того, чтобы показать, что благодать Божья уже давно простила и покрыла все это. Друзья, что записано о нас и о наших ближних там на небесах, в тех книгах, которые будут когда-то раскрыты? Будем прощать первыми, не будем дожидаться, пока все, как говорится, само собой уляжется. Мы должны бежать к нашему ближнему для того, чтобы поскорее наладить общение с ним и таким образом наладить общение с Богом. Ведь время коротко, и мы можем его потерять. Грех непрощения, кроме того, может образовывать этот смертельный тромб, духовный тромб на нашем сердце. Если мы не простим одному, второму, третьему, у нас произойдет нечто наподобие духовного инфаркта. Мы станем черствыми, нечувствительными к голосу Божьему. Сердце наше покроется опасным и непроницаемым для лучей Божьей благодати панцирем. Сегодня мы вспоминаем о смерти Иисуса Христа. Если все, кто находится здесь, могут засвидетельствовать о том, что Христос умер за меня лично, то также мы должны ответить утвердительно на вопрос о том, простил ли Он нам наши грехи. И если это так, если на оба эти вопроса мы отвечаем утвердительно, если мы отвечаем «да», то поступаем ли мы по примеру Иисуса Христа? Когда мы говорим о подготовке к вечере, мы просим прощения у Господа, а действительно ли в этот момент происходит то, что Он поставил необходимым условием, а именно наше прощение нашим братьям и сестрам. В послании к Ефесянам в 4 главе сказано, и этим местом мы закончим наше рассуждение, 4 глава, 31 стих. «Всякое раздражение и ярость, — говорит апостол Павел, — и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Однажды в одной семье был долголетний раздор. Пару десятков лет отец с сыном не виделись друг с другом. Отец жил в одной стороне, сын в другой. И вот пришло время им встретиться на смертном одре матери. И рассказывают, что тогда, когда мать уже не могла ничего сказать, когда она вот-вот уже испускала дух свой, в одну руку взяла она руку сына, в другую руку отца, и последним ее желанием, так она показала своим действием, было соединить эти две руки для того, чтобы сказать, «Я хочу, чтобы моим заветом для вас, моим последним словом, последним, что вы запомните от меня, было то, чтобы вы примирились и жили в мире». И вы знаете, все бастионы, которые возводили отец против сына, и наоборот, они рухнули в тот же час. Там у одра своей матери, у смертного одра, они смогли примириться. Вы знаете, то же самое сделал Иисус Христос. Там, на кресте, Он не только распростер свои руки в вот этом приветствии, которое Он дает всему миру, чтобы принять Его, там также Он соединяет руки нас. Соединяет руки грешников, которые спасены по Его благодати, которые еще далеко не совершенны, нуждаются постоянно в Божьем прощении, а значит и во взаимном прощении. Христос умер для того, чтобы создать вот эту новую общность людей, которые будут характеризованы прощением. То, что мы имеем в Иисусе Христе, это дар прощения, который не подвластен никакой другой религии. Один христианин рассказывал, как он беседовал с мусульманином. С мусульманским муллой, и тот спрашивал его, христианин, скажите, вы уверены, что Господь простит вам? И тот говорит, нет, мы не имеем такой уверенности. Но на чем тогда основана ваша надежда, что Он вам простит? О том, что Господь милостив и милосерден, Аллах рахам, рахат лукум, говорил этот мусульманин. Христианин задумался и говорит, а действительно ли это спасающая и утверждающая надежда? Имеешь ли ты твердое основание своей надежды? Нет, говорил мусульманин, я всего лишь предполагаю. Я не знаю, как распорядится Аллах на самом деле. С иудеем произошел подобный разговор, с раввином. Христианин спросил у него, скажи, сколько заповедей в Ветхом Завете? Тот ответил, мы имеем 613 мицвот. Мы насчитали 613 заповедей в Ветхом Завете. Исполняешь ли ты каждую из них? Ну, раввин задумался, говорит, знаешь, сейчас нет храма, и поэтому к нам относятся напрямую около 200 заповедей. Христианин отвечает, ну хорошо, из этих 200, можешь ли ты засвидетельствовать, что ты исполняешь каждую из них? Раввин говорит, нет, пожалуй, не могу. Тогда на что же ты надеешься? Раввин говорит, знаешь, у нас в Йом-Кипур, в этот праздник, есть одна традиция, когда мы берем петуха, подрезаем ему лапки и вертим его вокруг над собой. И что же это означает? Это означает, говорит раввин, то, что все наши грехи мы перемещаем на этого петуха. Основано ли это на Слове Божьем? Мы видим всю смехотворность подобных представлений. Но после смехотворности, конечно же, наступает разочарование, наступает жалость к этим людям. Если мы получили истинное прощение в Иисусе Христе, то будем тогда великодушно, прямо и без каких-либо условий прощать наших братьев и сестер, разве что, конечно же, имеются в виду те исключения о грехах, нарушающих общение с Богом, о которых мы говорили. Давайте теперь помолимся, и пусть это будет тоже частью нашей молитвы.
0: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передачей и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

0: Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

на интернет-вещании BBN молитвенное служение. Благодарим вас, дорогие друзья, за то, что вы с нами. Верю, что вы уже готовы принести Господу те нужды, которыми поделились наши радиослушатели, студенты Библейского института и посетители чата, а также и ваши личные нужды. Но вначале мы кратко поразмыслим над истинами Слова Божьего. Дорогие друзья, давайте откроем Писание и прочитаем одно место из Евангелия от Луки с 18 главы, 1 по 8 стихи. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Возможно, вы не задумывались ранее о том, что Библия говорит о молитве. Слово Божье учит нас, что общение с Всевышним – самое значительное и влиятельное из деяний, которые мы совершаем за свою жизнь. В молитве мы делимся с Ним своими переживаниями, благодарим Его за милость, просим о помощи. Мы открываем Богу тайные уголки души, глубину сердечных помышлений, а Он в ответ обещает не просто выслушать нас, но и исполнить то, что не противоречит Его воле. Общение с другими людьми никогда не бывает столь же полноценным, как разговор с Небесным Отцом. Важно помнить, что молитва – не одностороннее деяние. Нам необходимо, в свою очередь, внимать глазу всемогущего Бога. Бог с любовью выслушивает нас и относится к нашим сердцам очень серьезно, но при этом хочет, чтобы и мы слышали Его. Молитва является основой жизни верующего, и, научившись молиться действенно и истинно, мы становимся христианами-победителями, мудрыми небесной мудростью. Пока мы не начнем искренне просить Бога, да свершится воля Твоя, о духовной зрелости не может быть и речи. Для Иисуса Христа жить значило молиться, и молитва была так же естественна и необходима, как дыхание. Сын Божий общался с Отцом не по принуждению, а потому что испытывал в этом острую потребность. Тогда насколько же больше нуждаемся в молитве мы, простые смертные? Многие, впрочем, с сомнением качают головой, замечая, что смысла в постоянной молитве нет никакого, ибо всеведущему Богу известно все, что мы скажем, задолго до того, как нам удастся собрать воедино разразненные мысли и воплотить их в благочестивую форму. Зачем тратить столько сил и времени на пересказ своих желаний, если Бог мог бы удовлетворить их все и без нашей просьбы? Однако же это распространенное заблуждение. Почему-то считается, будто обращение к небесам должно звучать примерно так. «Мне надо то-то и то-то, благослови, даруй, подай». Суть молитвы сводится здесь к оповещению Господа о наших потребностях и мечтах. Они действительно становятся известны Всевышнему раньше, чем нам. Нет, молитва не программа новостей для обитателей Царствия Небесного, а важнейшая школа христианской жизни для жителей мира сего. Молитва не изменяет Бога, но преобразует нас в соответствии с Его волей. От жалоб и упреков мы переходим к песням хвалы.
мы становимся участниками предвечного замысла Господня. Мы осознаем свое абсолютное несовершенство и великое всемогущество Творца. Главное же, мы вступаем в прямое, личное, откровенное общение с Богом. И если наша связь с Ним, возникшая в момент покаяния, не углубится в постоянных молитвах, мы рискуем и вовсе утратить ее. Молитвенная жизнь не терпит застоя. Едва задержавшись на месте, мы тут же начинаем скатываться назад. Есть лишь два пути. Вверх, ко все более глубокому и теплому общению с Господом, или вниз, к унынию, отчаянию и, в конце концов, к безверию. Это то, чему нас учит Иисус Христос, когда говорит о молитве. Иисус Христос сказал, что есть только два варианта – молиться или погибнуть. Приведенные выше примеры подтверждают справедливость его учения. Или мы настойчиво приближаемся к самому сердцу Господа, или впадаем в уныние и теряем все, что имели. Мы должны, непременно должны взывать к небесам, ибо небеса уже взывают к нам через Христа. Как дети, откликающиеся на зов любящего Отца, мы должны откликнуться на глас Бога Отца, ибо как дети еще не всегда знаем, что хорошо и что плохо, и также не умеем объяснить, что с нами происходит. Младенцы не могут рассказать, что у них болит или чего им хочется, но родительское сердце безошибочно определяет, что случилось. Мать прибегает на плач, и вскоре слезы высыхают, а на лице малыша появляется улыбка. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его. Псалом 102, 13 стих. Мы часто сами не понимаем причину своей боли, не видим истинный источник страданий. Однако Богу известно все. Взывая к Нему, мы можем быть уверенными, что Он услышит эти молитвы и поможет плачущим. Даже если ответ на наши просьбы отличается от ожидаемого, результат будет всегда в наших интересах. В этом и заключается сравнение, которое использует Иисус Христос в Своем наставлении. Это контраст принципов, контраст между молитвой и унынием, между общением с Богом и уходом от Бога.

принесем в молитве просьбу от семьи, проживающей в Канаде, о том, чтобы Господь не позволил лукавому разрушить брак и принести вред душам, но чтобы истина и сила Божья восторжествовали и обновили мысли мужа и жены и сделали эту семью примером святости для окружающих.

Многие слушатели просят помолиться Господу о том, чтобы состояние их здоровья улучшилось, и если на то воля Господня, о полном выздоровлении. Некоторые из тех, кто предоставили эту молитвенную просьбу, находятся под диагнозом рака и проходят лечение. Пусть милость Божья будет над ними, и дело Господне свершится и в их немощи. Просим молиться о том, чтобы наше вещание распространялось шире, и еще многие слушатели могли найти на наших интернет-волнах оазис в пустыне греха и зла, подкрепление хлебом небесным и утешение в Божьем Слове и прекрасной христианской музыке. Не забудем также в наших молитвах о добровольцах служения в чате. Каждый день в чат приходят посетители со всевозможными духовными проблемами, и каждый служитель чата нуждается в водительстве Духа Святого, чтобы разрешить эти проблемы с помощью Слова Божьего. Ваши молитвы особым образом поддержат это служение чата, поэтому не упустите возможность помолиться именно об этом, о служении чата BBN. Просьба снова принести в молитве наших братьев-водителей большегрузов, которые целыми сутками находятся в дорогах и подвержены риску усталости и связанных с этим аварий. Большинство из них слушают в своих автомобилях христианское вещание и также участвуют в нашем молитвенном служении. Да будет рука всемогущего и всегда бодрствующего Господа с ними, и да приведет их по всем дорогам, без аварий и поломок. Еще одна молитвенная просьба о финансовой поддержке служения BBN. Мы полностью зависимы от ваших молитв и в нашей финансовой поддержке. Молитесь о том, чтобы Господь восполнил наши материальные нужды, и наше вещание, библейский институт и чат могли беспрепятственно продолжать служение душам людей до пришествия нашего Господа Иисуса Христа за своими детьми. Сейчас мы предоставим немножко времени для того, чтобы каждый слушатель мог принести в молитве те нужды, которые вы услышали в эфире, а также те просьбы, которые не были высказаны, но вы их хорошо знаете и хотите о них помолиться. Чуть позже мы закончим нашу молитвенную программу завершающей молитвой.

Отец наш Небесный, мы твердо и непоколебимо верим, что Ты по Своему обетованию слышишь все наши молитвы, возносимые нами через Сына Твоего Иисуса Христа. На многие наши просьбы Ты отвечаешь сразу, на некоторые совсем не отвечаешь, и мы благодарны Тебе за это, ибо часто мы просим у Тебя не то, чего бы Ты хотел нам ниспослать или дать. Часто мы ожидаем Твоего ответа на наши молитвы долгое время, может быть, месяцы или годы, но мы верим, Господь, что только у Тебя мы можем найти необходимое для нашей физической и духовной жизни. Поэтому дай нам сил быть постоянными в наших молитвах, зная, что в определенное Тобой время мы ясно услышим Твой ответ и увидим те чудеса благодати и милости, которые порою даже не ожидаем. В этот час вместе с моими дорогими слушателями мы также возносим, во-первых, молитву благодарности за все, что в Твоей божественной премудрости Ты, наш Господь и Создатель, допустил в жизни каждого из нас. Будь то радость или печаль, облегчение или скорбь, здоровье или болезнь, рождение наших детей или смерть наших близких, благодарим Тебя, Господи, за все. И наше прошение к престолу Твоей благодати, чтобы всегда, прежде всякого прошения, мы могли Тебя, наш Бог, благодарить, ибо такова Твоя воля о нас во Христе Иисусе, Господе нашим. А теперь, ради нашего Спасителя, мы молим Тебя о многочисленных нуждах, в которых мы порой не видим выхода. Ты Сам восполни недостающие, то ли хлеб наш на каждый день, то ли утрату здоровья или мира небесного в сердцах. Многие слушатели молят Тебя о своих детях, которые блуждают вдали от Тебя и от родителей в мире греха и разврата. А таковых молим, своей всемогущей рукой Ты останови их на пагубных путях и возврати в отцовский дом под покров родительских молитв и Твоих благословений. А о тех слушателях, кто еще не примирился с Тобою даже до сих пор, молим Тебя, не останови своего стука в их сердца, ибо Ты скоро придешь за Твоими верными детьми, и мы не хотим, да и Ты не хочешь, чтобы кто погиб, но дабы все верующие имели жизнь вечную с Тобой. Многое еще мы имеем просить Тебя, Господи, но Ты все знаешь прежде нашего прошения. Поступи по Твоей святой воле, и мы прославим Тебя от всего нашего благодарного сердца. Во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа молимся Тебя в этот час. Аминь.

Вы были участниками молитвенного служения библейского вещания BBN. Со всеми молитвенными нуждами и просьбами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений! До нашего следующего молитвенного часа на волнах BBN.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
2: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Сегодня мы поговорим об одном очень важном вопросе. Как найти Иисуса, Спасителя души? На этот вопрос Писание дает ряд ясных ответов. Но есть еще один вопрос. Для чего найти Иисуса? Среди искателей Иисуса были и есть люди разные. Ирод, например, искал Иисуса, когда он был младенцем, когда Иисус был младенцем, чтобы умертвить его. Областеначальник Ирод, племянник первого Ирода, желал также видеть его, то есть Иисуса, как говорит Евангелие Луки, 23 глава, стих 8. Желал видеть его, Иисуса. Для чего? Чтобы найти спасение? Вовсе нет. Чтобы увидеть чудо. Но Христос ничего не отвечал ему. Любопытство свойственно многим искателям истины. Многие интересуются библейскими вопросами такими. Что такое белый конь? А что означает число 666? А что значит красный дракон? А что значит великая блудница? И другие вопросы в этом роде. Но если объяснить человеку все эти вопросы, станет ли он верующим? Друзья мои радиослушатели, кто любит Бога, тому дается знание от Бога. Библия не образует, Библия преобразует. Бог начинает работу не с головы, Бог начинает работу с сердца, с души. Почему? Потому что из сердца исходят все помыслы, говорит Писание. Многие начинают чтение Библии с последних страниц, а учение Христа о спасении души открывается на первых страницах Евангелия. Евангелисты рассказывают еще об одной категории искателей Иисуса. Это событие Капернауме, о котором рассказал Иоанн в 6 главе. Таким искателям Христос ответил: «Вы ищете Меня, потому что ели хлеб и насытились». Друзья, радиослушатели, кто не видит личной нужды во Христе Спасителе, тот его не найдет. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Такие искатели, сыскатели Иисуса, всегда его найдут. Много людей искали и ищут Иисуса. Больные, прокаженные, слепые, впавшие в отчаяние люди. Так было во все времена. Так было во времена Иисуса, так есть и сегодня. Как тревога, так и до Бога, говорит народная пословица. Евангелист Лука рассказывает о 10 прокаженных, исцеленных Христом. Разве исцеление от такой болезни не заслуживает благодарности? Однако из 10 исцеленных только один вернулся к Иисусу, чтобы возблагодарить Его. И тот был иноверцем, он не был иудеем. «А где же остальные 9?» – спросил Христос. На этот вопрос отвечают люди нашего времени. «Мы ушли с головой в житейскую суету. Выздоровел? Бог не нужен». Но, друзья мои, нет, вспомнить о нем все-таки придется. Так говорит Писание, милости у Бога нет конца, но терпению есть конец. Бог дал нам много, очень много. Это хорошо знаем мы, беженцы, бывшие. В беде люди много обещают Богу, но беда миновала, обещания забыты, И получается, как в басне Демьяна Бедного. Купцу его товар урожала опасность на корабле. Поднялась буря. Купец взмолился к Богу. Я свечу, вот с эту мачту закачу и сотенной не пожалею. Только, Боже, спаси. Сосед, подслушавший молитву, спрашивает купца: а где же ты такую свечу с мачту найдешь? Купец ответил: дай только вымолить у Бога жалость, чтоб я с моим добром остался невредим. А там насчет свечи мы после поглядим, укоротим, пожалуй, малость. Многие люди, богословы, не сомневаются, что в толпе, которая кричала «распни его, распни», были люди, исцеленные Христом. Но вот что еще характерно. Из пришедших на поклонение в Иерусалим были некоторые эллины, греки. Они подошли к Филиппу и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Так читаем в Евангелии Иоанна, 12 глава, стихи с 20 по 25. Филипп оказался в неловком положении. Это было впервые, когда иностранцы желали познакомиться с Иисусом. Филипп донес об этом Андрею, Андрей – Христу. Христос ответил, что удивляться этому не следует. Их ожидает нечто большее. Голгофская жертва привлечет людей со всех концов земли. Прошло 19 столетий. Весть о Христе прокатилась по всему миру. Это весть о спасении души через ее возрождение, весть об освобождении от такого греха. Тот, кто ищет во Христе именно этого, тот его найдет. Да поможет Господь и вам, дорогой радиослушатель, найти Христа и в нем спасение.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

В эфире библейское вещание BBN. О Господи, взирая на земное, Ты мне уроки свыше подаешь. Пошли мне сердце чистое такое, чтоб мне гореть, коль Ты за мной придешь. Пошли способность быть таким, как пчелка, трудиться, собирая аромат, чтоб пред Тобой душа моя умолкла и мед целебный принесла в сто крат. Не для себя, но для других трудиться, давать другим целительный бальзам, чтоб грешник смог к Иисусу обратиться, направить души к светлым небесам. Будьте с нами.

каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Книга притчей Соломоновых, глава 16. Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка. Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся. Все сделал Господь ради себя, и даже нечестивого блюдет на день бедствия. Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем. Можно поручиться, что он не останется ненаказанным. Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. Лучше немногое с правдою, нежели множество прибытков с неправдою. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. В устах царя слово вдохновенное, уста его не должны погрешать на суде. Верные весы и весовые чаши от Господа, от него же все гири в суме. Мерзость для царей — дело беззаконное, потому что правдою утверждается престол. Приятны царю уста правдивые, и говорящего истину он любит. Царский гнев — вестник смерти, но мудрый человек умилостивит его. В светлом взоре царя жизнь, и благоволение его, как облако с поздним дождем. Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра. Путь праведных — уклонение от зла. Тот бережет душу свою, кто хранит путь свой. Погибели предшествует гордость, и падению — надменность. Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется на Господа, тот блажен. Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению. Разум для имеющих его — источник жизни, а ученость глупых — глупость. Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знания в устах его. Приятная речь — сотовый мед, сладка для души и целебна для костей. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти. Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому род его. Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий. Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. Человек неблагонамеренный развращает ближнего своего и ведет его на путь недобрый. Прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство, закусывая себе губы, совершает злодейство. Венец славы — седина, которая находится на пути правды. Долготерпеливый — лучше храброго, и владеющий собою — лучше завоевателя города. В полу бросается жребий, но решение его от Господа. Глава 17. Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом полный заколотого скота с раздором. Разумный раб господствует над беспутным сыном и между братьями разделит наследство. Плавильня для серебра и горнило для золота, а сердца испытывает Господь. Злодей внимает устам беззаконным, лжец слушается языка пагубного. Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его. Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. Венец стариков — сыновья сыновей, и слава детей — родители их. Неприлично глупому важная речь, тем паче знатному уста лживые. Подарок — драгоценный камень в глазах владеющего им. Куда ни обратиться он, успеет. Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого 100 ударов. Возмутитель ищет только зла, поэтому жестокий ангел будет послан против него. Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью. Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло. Начало ссоры, как прорыв воды. Оставь ссору прежде, нежели разгорелась она. Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного — оба мерзость пред Господом. К чему сокровище в руках глупца? Для приобретения мудрости у него нет разума. Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья. Человек малоумный дает руку и ручается за ближнего своего. Кто любит ссоры, любит грех, и кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет падения. Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык попадет в беду. Родил кто глупого, себе на горе, и отец глупого не порадуется. Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости. Нечестивый берет подарок из пазухи, чтобы извратить пути правосудия. Мудрость пред лицем у разумного, а глаза глупца на конце земли. Глупый сын — досада отцу своему и огорчение для матери своей. Нехорошо и обвинять правого, и бить вельмож за правду. Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен. И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста свои благоразумным. Глава 18. Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного. Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. С приходом нечестивого приходит и презрение, а с бесславием — поношение. Слова уст человеческих — глубокие воды, источник мудрости — струящийся поток. Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы не спровергнуть праведного на суде. Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Язык глупого — гибель для него, и уста его — сеть для души его. Слова наушника — как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Нерадивый в работе своей брат расточителю. Имя Господа — крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Имение богатого — крепкий город его, и как высокая ограда в его воображении. Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его? Сердце разумного приобретает знание, и ухо мудрых ищет знания. Подарок у человека дает ему простор, и до вельмож доведет его. Первый в тяжбе своей прав, но приходит соперник его и исследует его. Жребий прекращает споры и решает между сильными. Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры подобны запорам замка. От плодов уст человека наполняется чрево его, произведением уст своих он насыщается. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. С мольбою говорит нищий, а богатый отвечает грубо. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Глава 19. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый со лживыми устами и притом глупый. Нехорошо душе без знания, и торопливый ногами оступится. Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. Богатство прибавляет много друзей, а бедный оставляется и другом своим. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется. Многие заискивают у знатных, и всякий друг человеку, делающему подарки. Бедного ненавидят все братья его, тем паче друзья его удаляются от него. Гонится за ними, чтобы поговорить, но и этого нет. Кто приобретает разум, тот любит душу свою. Кто наблюдает благоразумие, тот находит благо. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет. Неприлично глупцу пышность, тем паче рабу господство над князьями. Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него — быть снисходительным к проступкам. Гнев царя, как рев льва, а благоволение его, как роса на траву. Глупый сын — сокрушение для отца своего, и сварливая жена — сточная труба. Дом и имение — наследство от родителей, а разумная жена — от Господа. Леность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод. Хранящий заповедь хранит душу свою, а неродящий о путях своих погибнет. Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его. Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенная Господом. Радость человеку, благотворительность его, и бедный человек лучше, нежели лживый. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Ленивый опускает руку свою в чашу и не хочет донести ее до рта своего. Если ты накажешь кощунника, то и простый сделается благоразумным. И если обличишь разумного, то он поймет наставление. Разоряющий отца и выгоняющий мать, сын срамный и бесчестный. Перестань, сын мой, слушать внушения об уклонении от изречений разума. Лукавый свидетель издевается над судом, и уста беззаконных глотают неправду. Готовы для кощунствующих суды и побои на тело глупых.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Мы говорим о музыке в эфире библейское вещание BBN. Изучайте Писание и знайте, что оно говорит о пении в музыкальном служении. Важно понять, что Бог хочет, чтобы мы пели Ему. Только представьте, в Библии пение упоминается более 500 раз. Как минимум 50 раз верующим людям повелевается петь. Вот совсем небольшая часть того, что Бог в Своем Слове говорит о пении. Псалом 149.1, Псалом 65.1-2, Псалом 46, Исаии 12.5, Иеремии 31.7, Евреям 2.12. Вот примеры пения в Новом Завете. Наш Господь Иисус пел вместе с учениками, Матфея 26:29-30. Павел и Сила пели, находясь в трудных обстоятельствах, Деяния 16:23-25. Поэтому мы должны петь в соответствии с Словом Господним.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: Человеческое сердце является тем местом, где определяются и формируются настоящие взгляды на жизнь. Послушайте, что сказал пророк Иаиль во 2 главе 12 и 13 стихом. «Но и ныне еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании, раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Читая книгу пророка Иоиля, можно отчетливо увидеть, что пророк обращается именно к сердцу израильского народа. Взывая к их разуму, он свидетельствует, что происходит и может произойти с Израилем в результате того, что израильский народ отошел от Господа. Используя образные выражения, он приводит им пример того, что когда забыто имя Господа, сад становится пустыней, и прекрасное уже не приносит плода. Конечно же, все эти внешние признаки свидетельствуют и указывают на то, что Израилю необходимо покаяние для того, чтобы восстановить отношения с Богом. После того, как пророк засвидетельствовал о настоящем положении Израиля, он предлагает выход из сложившейся ситуации. Прежде всего, Иаиль обращает внимание на то, что сердца израильтян должны быть доступны для Господа для того, чтобы Он мог совершать там свою работу. Господь может изменить внешнее поведение благодаря внутреннему изменению состояния сердца. Когда раскаянное сердце обновится, оно будет способно вдохновлять руки на добрые дела. Когда изнывающее сердце будет исцелено, оно будет желать, чтобы помочь исцелиться и другим людям. Покаяние невозможно заслужить или добиться благодаря упорному труду. Покаяние – это обращение к Господу с верой в сердце, признанием личного греха и надежда на то, что Господь простит. Истинное покаяние, в свою очередь, всегда будет способствовать и вдохновлять на дальнейший благой труд во славу Господа. Никогда не забывайте об этом. Приглашаю вас прочитать книгу пророка Иаиля и представить наши сердца Господу для того, чтобы Он мог совершать там свою удивительную работу. И тогда обновленное сердце будет способно вдохновить нас на благие дела во славу Господа.
1: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами на нашей волне. Бог, Небесный Царь, щедр к тому, кто принял Его Сына, Иисуса Христа, и во имя Его приводит грешников к Нему. Христианская награда – это то, что люди во все века называли видением Бога. Если человек всю жизнь стремится следовать за Богом, повиноваться Ему, если всегда ищет добродетели, то становится все ближе и ближе к Богу, пока не приблизится в конце концов без всякого страха и с сияющей радостью в присутствие Божие. И это величайшая из всех наград. Стремитесь ли вы сегодня к получению именно такой награды, дорогие друзья? Давайте подумаем над этим. Будьте с нами.

0: каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на программу «История сердца». Сегодня мы предлагаем вам послушать еще одну историю из цикла «В поисках Царствия Божьего». В нашей предыдущей истории произошло великое чудо благодати и прощения. Люций простил Юлия, человека, нанятого его отцом для убийства собственного сына. Юлию было очень трудно принять столь доброе отношение со стороны Люция. Его мучил вопрос: как человек может простить такой жестокий поступок? Что дает Люцию силы быть добрым по отношению к злодею, который пытался лишить его жизни? Мы начинаем историю под названием «Победа любви над ненавистью» со слов Люция, который пытается объяснить Юлию, как ему удалось найти в себе силы простить своего обидчика.

0: Я дам тебе время подумать. Когда ты примешь решение, скажи об этом стражнику, и я немедленно вернусь.
1: Пожалуйста, не уходи. Я уже 2 ночи не могу спать. Мой внутренний голос не дает мне покоя. Он убеждает меня в том, что слова, которые говорите вы с Малахией, являются истиной. Я никогда не задумывался о том, в кого превратился. Но увидев тебя и то зло, которое я тебе причинил, услышав твои слова прощения, я обрел надежду. Теперь я вижу, что даже такой человек, как я, может обрести душевный покой. Люций, спасибо тебе за то, что ты отнесся ко мне как к человеку, а не как к дикому животному, в которое я превратился. Я не знаю, как принять твое прощение, потому что я не сделал ничего, чтобы его заслужить. Я не понимаю, как и почему ты желаешь меня простить. Ты не совершил ничего, чтобы заслужить боль и страдания, на которые я тебя обрек.
0: Во мне нет благодати и милости, чтобы простить тебя, Юлий. Я делаю это лишь благодаря благости и прощению, которые дал мне Бог. Только Он мог избавить меня от ненависти, наполнив мой разум миром и желанием простить тебя. Мои мысли были такими же злыми, как и то, что ты сделал со мной. Но Бог всесилен и может дать человеку силы простить даже то, что поначалу может казаться непростительным.
1: Ты говоришь о своем Боге так, как будто Он разговаривает с тобой. Как это происходит? Ты на самом деле слышишь Его голос?
0: Нет. Я никогда не слышал голос Божий. Он говорит со мной через Священное Писание, а также через мудрые слова Его смиренных слуг, таких как Малахия. Он также касается моего сердца через учение и чудеса Иисуса из Назарета.
1: Я никогда не думал, что смогу сказать эти слова, но я искренне раскаиваюсь во всех своих злодеяниях. Я всем сердцем благодарю тебя за то, что ты смог меня простить, Люций. Я хочу как можно больше узнать о Боге, которому ты служишь, и об этом человеке по имени Иисус, учение которого изменило твою жизнь.
0: Я не учитель, но уверен в том, что Малахия будет рад показать нам, какие места Писания следует прочесть в первую очередь. Если у нас возникнут вопросы, я думаю, он обязательно на них ответит.
1: Я не умею читать. Если честно, я даже не знаю, что значит учиться.
0: Учеба – это единственное благо, которое дал мне мой отец. Он настоял на том, чтобы я получил самое лучшее образование, которое можно было получить в то время. Не волнуйся, Юлий. Я умею читать. Мы будем изучать Писание вместе.
1: Если честно, я даже боюсь спрашивать тебя об этом.
0: Ну?
1: Скажи, что случилось с Сергием и Анатолием?
0: Они оба живы. Их раны постепенно заживают. Я уверен, что они выздоровеют еще быстрее, когда узнают о том, как ты изменился.
1: Но как же мне смотреть им в глаза после всего того, что я сделал?
0: Да, возможно, это будет не самый простой шаг в твоей жизни, Юлий. Но поверь мне, этот поступок станет самым лучшим из всех, которые ты когда-либо совершал.
2: Слава Богу, Наими. Пожалуйста, накрой ужин еще на одного человека. Люций привел Юлия домой.
3: Слава Господу! Добро пожаловать в наше скромное жилище.
2: Юлий, это моя жена Наиминь. Вместе с другими членами нашей общины она верно молилась за тебя все это время.
1: Я даже не знаю, что сказать. Ни один человек на свете, даже мои родные, никогда не проявляли столько доброты по отношению ко мне.
2: Сергий и Анатолий отдыхают в своих комнатах. Они будут счастливы увидеть тебя здесь.
3: Скоро будет готов ужин. А пока располагайтесь поудобнее и чувствуйте себя как дома.
2: Я скажу Сергею и Анатолию, что вы оба пришли домой.
3: Надеюсь, еды было достаточно? Никто не остался голодным?
4: О, если честно, я думаю, мы съели больше, чем нужно на обед.
5: Да, я никогда не ел ничего более вкусного, чем то, что ты готовишь на обед.
2: Так дайте мне подумать. Сколько человек собирается изучать Священное Писание?
6: По крайней мере, четверо, а может и больше.
2: Мы начинаем завтра утром.
4: Я хотел спросить.
2: Что именно, Сергей?
4: В это время наш отец приходит домой из храма, чтобы пообедать. Интересно, наслаждается ли он своим обедом так же, как мы?
7: Атон, немедленно принеси мне вина. Атон, так где же вы все?
8: Атона нет, мой дорогой. Я отправила его на рынок.
7: Я все равно хотел бы выпить вина. Я буду в саду.
8: Я принесу тебе вина.
7: Я полагаю, что от Юлии и Анатолия не было никаких вестей?
8: Нет. Я думаю, что если бы они что-то узнали, то нашли бы возможность сообщить нам об этом. Но ведь они отправились на поиски Сергия всего месяц назад. Прошло совсем немного времени, дорогой, не так ли? Послушай, ну почему ты все время злишься?
7: Сегодня ко мне снова приходил отец Анатолия. Он обвинил меня в том, что я подвергаю жизнь его сына опасности.
8: Но ведь ты говорил, что Юлю и его помощника можно доверять. Хотя, признаться честно, их внешний вид показался мне подозрительным. Скажи, ты давно знаком с Юлием? Мне показалось, что вы хорошо знаете друг друга. Может быть, ты что-то от меня скрываешь, Дидий?
7: Что ты имеешь в виду?
8: Меня не было дома, когда вы с отцом Анатолием обсуждали поиски Сергия и его возвращение домой. Мне лишь известно то, что вы хотите вернуть его сюда, чтобы он женился на Адриане.
7: Ты хочешь сказать, что не доверяешь мне, Клавдия? Неужели ты думаешь, что я настолько упрям, что не могу изменить своего решения?
8: Ну, если ты действительно передумал, если ты осознал, что женитьба на дочери греческого священника сделает твоего сына счастливым, то это первый раз за 30 лет нашего брака, когда ты признал свои ошибки и изменил свое решение ради блага родных людей.
7: Клавдия, будь осторожней со своими словами! Ты становишься такой же упрямой и неблагодарной, как наши сыновья! Пожалуйста, уйди, я не хочу тебя видеть. Я сам схожу за вином.
8: Хорошо.
2: Как только я зажгу лампу, мы сможем продолжить обсуждение 10 заповедей. Здесь, в молитвенном доме, это будет не так приятно, как под открытым небом. Последние 2 недели мы могли говорить о Боге, любуясь голубым небом и красотой окружающей нас природы. Но, по крайней мере, здесь мы не промокнем. Юлий, пожалуйста, приоткрой ставни. Итак, кто может сказать, какими были первые 2 заповеди, данные Богом Моисею?
9: Можно я попробую ответить?
2: Да, конечно, Юлий.
9: Изрек Бог все слова сии, говоря: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой». Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до 3-го и 4-го рода, ненавидящих меня, и творящий милость до 1000 родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои.
2: Очень хорошо, Юлий. А как вы думаете, почему Бог запрещает нам поклоняться другим божествам? Почему Он желает, чтобы мы поклонялись только Ему?
10: В книге «Начало всех начал», которую Моисей назвал «Бытием»,
0: Говорится о том, что Бог, единственный истинный живой Господь, сотворил небеса, землю и все, что наполняет ее, включая первых людей, Адама и Еву.
10: И подарил он им прекрасный сад, позволив главенствовать над всеми живыми существами.
0: Конечно, я не теолог и могу ошибаться. Но мне кажется, что создавая идолов и поклоняясь им, мы заменяем живого Бога на бездушные предметы. Мы отдаем сердца собственному творению, вместо того, чтобы поклоняться Творцу, который создал нас и вдохнул в нас жизнь.
10: Ты хочешь сказать, что мы поклоняемся самим себе?
0: Да, я думаю так, потому что эти идолы сотворены человеческими руками. Люди наделяют их выдуманными характерами, ложными силами, ставят их на самые почетные места в доме и поклоняются им так, как будто эти идолы полны жизни. Возможно, я что-то неправильно понял, Малахия.
2: Я никогда не слышал подобного истолкования, но должен признаться, что ты очень близок к истине.
0: Спасибо.
2: Послушайте внимательно. Сейчас я еще раз прочту вам слова, написанные Моисеем в книге Бытия. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание».
11: Я помню, что было дальше. Ева взяла плодов его и ела, и дала также Адаму, мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание.
1: И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая.
0: Бог прогнал Адаму и Еву из Эдемского сада, потому что они не послушали его. Этот грех отделил человека от общения с Богом.
2: Следует заметить, что этот грех по сей день отделяет нас от Бога. Грех, порожденный нашей упрямой гордыней и желанием поклоняться идолам, а не истинному Богу.
11: Малахия, можно мне задать тебе вопрос, который не связан с темой нашей дискуссии?
2: Да, конечно, Анатолий.
11: Вот если все это началось из-за Адама и Евы, то значит ли это, что мы все равны в глазах Бога?
2: Ты абсолютно прав. Перед Богом все люди равны. И хотя люди отличаются цветом кожи, размером, культурой, традициями, обычаями, мы все являемся Божьими детьми.
11: Так значит, у людей нет оправдания ненависти и дискриминации. Подобные вещи ни в коем случае не должны разделять людей, не так ли? Ведь мы все одной крови.
2: Анатолий, ты прав. Самые разрушительные идолы, сотворенные человеком, такие как ненависть, дискриминация, чувство превосходства над другими людьми, желание управлять себе подобными, показная праведность и желание показаться лучше, чем все остальные, неугодны нашему небесному Творцу. В словах каждого из вас кроется истина. Ваши ответы проникновенные и мудрые. К сожалению, многие люди, утверждающие, что служат истинному Богу, учат тому, что он является злым, непредсказуемым божеством, которому нет дела до боли и страдания его творения. На самом же деле Бог полон доброты, любви и верности. Он всегда сдерживает обещания, данные тем, кто верит в Него всем сердцем и следует Его заповедям.
11: А что ты имеешь в виду, когда говоришь о людях, следующих Его заповедям? Кто это?
2: Бог благ, добр и готов прощать тех, кто приходит к Нему с покаянием и желанием познать Его. Он хочет, чтобы мы повиновались Его заповедям, чтобы мы поклонялись Ему, были добрыми, любящими и всегда были готовы прощать тех, кто согрешил против нас.
1: Кажется, я начинаю понимать, почему вы и все остальные члены вашей общины отнеслись ко мне с такой добротой. Так вы поклоняетесь Богу и являете окружающим вас людям Его истинную сущность. Не так ли?
2: Я бы не смог выразить это лучше, Юлий.
1: Благодаря вашему отношению ко мне и вашей вере, благодаря тому, как вы ведете себя по отношению к тем, кто вас окружает, я понял, что вы выбрали единственно правильный путь. Это место прекрасно, но мы не можем оставаться здесь вечно, скрываясь от внешнего мира. Я буду предельно откровенен с вами. Я слишком хорошо себя знаю. Когда я покину вашу общину, когда вы не сможете оказывать на меня влияние, я боюсь, что очень скоро стану прежним, таким, каким был всегда, пока не повстречался с вами. Что же мне делать?
2: Я ценю твою честность, Юлий. А теперь мы тоже будем с тобой до конца откровенными. На всем белом свете, включая нашу общину, нет ни одного человека, который мог бы назвать себя достаточно набожным, чтобы, как ты сказал, устоять под давлением этого мира. Мы все нуждаемся в помощи. Хорошая новость заключается в том, что Бог готов дать нам все, в чем мы нуждаемся, чтобы мы смогли преодолеть свою слабость и справиться с насущными проблемами.
1: Эта сила, о которой ты говоришь, приходит в тот момент, когда мы поклоняемся Богу?
2: Поклонение является одним из ключевых элементов духовного становления верующего человека. Видишь ли, мы неизбежно становимся похожими на Бога или богов, которым поклоняемся.
11: Это просто удивительно! Как наши религиозные убеждения могут в корне изменить все наше отношение к жизни и повлиять на наши поступки?
2: Да. Если Бог, которому вы поклоняетесь, злой мстительный тиран, а вы преклоняетесь перед Ним, то и вы вскоре станете злыми мстительными тиранами. А если наш Бог любящий, добрый и всепрощающий, и мы хотим жить угодно Ему, то и...
1: Теперь я понимаю. Тогда и мы станем такими же, как Он, любящими, добрыми и всепрощающими.
2: Ну вот. К сожалению, уже поздно, и нам пора заканчивать. Если не будет дождя, то завтра мы начнем собирать урожай. Нам придется приступить к работе рано утром, на рассвете, чтобы закончить после обеда. Во время полевых работ мы не сможем проводить наши занятия, но у вас будет достаточно свободного времени, чтобы отдыхать и изучать Священное Писание. По вечерам, за ужином, мы будем обсуждать ваши мысли и наблюдения. Если у вас будут вопросы, я постараюсь на них ответить.
3: Я рада, что ты дома, дорогой. Ужин уже готов. Ты видел Люция и Юлия?
2: Я видел их 3 часа назад. Они попросили меня дать им свитки с пророчествами Исаии.
3: Мне казалось, что они изучали эти свитки в прошлом месяце. Жаль. Но если они скоро не вернутся, то ужин остынет.
11: Я знаю, где они. Я пойду схожу за ними.
2: Наш Бог велик, не так ли, Наимень? Два человека, которые совсем недавно были злейшими врагами, стали близкими друзьями. Ты заметила, что Люций больше не берет с собой свой костыль. Он опирается на руку Юлии, когда они идут куда-нибудь вместе.
3: Да. Наш Бог способен изменять сердца злых людей, а также сердца тех, кто не считает себя злым, но все же нуждается в глубоких внутренних переменах. Люций нуждается в физической помощи Юлии, а Юлии необходима уверенность в прощении Люция.
1: Наиминь, пожалуйста, прости нас за то, что мы снова пришли поздно. Я ужасно проголодался, но когда мы изучаем Слово Божье, я теряю счет времени.
12: А я даже не знаю, какой аппетит мы сейчас испытываем в большей мере, духовный или физический.
3: Хорошо иметь и тот, и другой. Пойдемте, ваш ужин уже на столе.
2: Мне показалось, что вас очень заинтересовала книга пророка Исаии. Чем она вас так привлекла?
12: Исаия очень много говорит об обетованном Мессии. На самом деле Юлий думает, что Исаия писал об Иисусе из Назарета.
2: Я склонен с ним согласиться. Иисус действительно может быть Мессией, о котором говорится в пророчествах Исаии. Через неделю мы закончим сбор урожая. Я надеюсь, что сразу после этого мы отправимся на поиски Иисуса. Мне хочется верить в то, что нам удастся найти Его, а также ответить на самый главный вопрос, который не дает мне покоя. Кто же такой этот Иисус из Назарета?

0: В названии сегодняшней передачи мы неспроста упомянули слово «любовь». Мы надеемся, что, слушая продолжение нашей истории, вы поняли, что любовь способна победить ненависть. Это нечто большее, нежели сентиментальное нежное чувство или сердечное сочувствие. В основе любви, способной победить ненависть, жестокость, страх, предубеждение, лежит нечто более глубокое, чем человеческие эмоции. Нередко эмоции человека изменяются под давлением обстоятельств или времени. Ответные чувства человека, которого вы любили, могут превратить вашу эмоциональную любовь в пассивное равнодушие и даже неприязнь. Любовь, подобная той, которую Люций явил Юлию, исходит из сердца, свободного от ненависти и желания отомстить. Люций познал тайну этой любви. Благодаря искренней, трепетной заботе и теплому гостеприимству Малахии и Наимине, которые открыли для него двери своего дома, когда он больше всего в этом нуждался, он оказался в их доме практически бездыханный, жестоко избитый теми самыми людьми, которым теперь, по прошествии нескольких лет, он был готов явить истинную доброту, прощение и свободу, а чувство вины и стыда за свою прежнюю жизнь. Теперь пришло время и нам ответить на призыв Божий. Иисус умер на кресте за наши грехи. Слово Божие говорит: без пролития крови не бывает прощения. Иисус умер за нас с вами. Пророк Исаия написал: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Сейчас я произнесу слова короткой молитвы. Я буду обращаться к Господу от всего сердца и прошу вас сначала послушайте эту молитву, а затем мы все вместе обратимся к Богу. Дорогой Бог, спасибо Тебе за то, что Иисус умер на кресте за мои грехи. Спасибо, что на третий день Он воскрес из мертвых. Я благодарю Тебя за то, что Ты дал ему вечную жизнь. Аминь. А теперь давайте эту молитву произнесем вместе. И пусть каждое произнесенное слово исходит от вашего сердца. Дорогой Бог, спасибо Тебе за то, что Иисус умер на кресте за мои грехи. Спасибо, что на третий день Он воскрес из мертвых. Я благодарю Тебя за то, что Ты дал Ему вечную жизнь. Аминь. Благодарим Вас за то, что сейчас Вы вместе с нами произнесли слова этой молитвы.
1: Помните, что Иисус Христос может удовлетворить вашу духовную нужду, если вы просто обратитесь к Нему, к Его безграничной любви и благодати. Если вы хотите принять Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnmedia.org, или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

В эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.

Вы слушаете библейское вещание BBN, уникальное радио в интернете, на котором звучат прекрасные христианские песни и разъясняется Священное Писание. Что ты сердце плачешь и рыдаешь? Что так беспокоишься в груди? Или утешения ты не знаешь? Или нет просвета впереди? Рвешься ты в просторы неземные, в чистые лазурные края, там, где обитают все святые, где отчизна вечная твоя. И когда житейские заботы, как каменья, закидают вдруг, отдохни от суетной работы, оглянись и посмотри вокруг. Неужели не видишь ты, родное, руки, распростертые к тебе? Положись на них и будь в покое, то Христос зовет тебя к себе. Только Он дарует утешение, Он заботы все твои возьмет. Ты получишь сердцу исцеление, и печаль с унынием уйдет. Что ж, теперь стучи, но уж иначе, с радостным хвалением в устах. И когда другое сердце плачет, то утешь его в простых словах и скажи: «Не видишь ты, родное, руки распростертые к тебе? Положись на них и будь в покое, то Христос зовет тебя к себе».

Я Джонни Эриксантада. Эта неделя – неделя благодарения. И у меня для вас известный псалом на День Благодарения. Если знаете, пойте со мной. Итак, мы собрались просить о благословении, Боже. Благоволи открыть свою нам волю вскоре. Противники Твои исчезнут во скорбе, а дети Божьи славу вознесут. Звучит как-то слишком консервативно, слишком по-церковному. Совсем отличается от того, что мы поем сейчас. Но важна, по сути, не мелодия. Важен месседж, слова, которые эта мелодия несет. И это всегда в моде. Этот голландский гимн был написан в 1500 году и стал гимном благодарения, когда пилигримы принесли его из Нидерландов. Они переживали великие испытания, много потерь, страданий. И все же через все это они хотели петь о Божьих благословениях. И разве это не так? Вы разве с этим не согласитесь? За благодарностью всегда стоит какая-то история. Похоже, что благодарность звучит ярче из пропасти страданий. Я живо помню один день благодарения в 2010 году, когда я только заканчивала курс химиотерапии, борясь с третьей стадией рака. Это был еще довольно ранний этап, и мы не знали, насколько успешным будет лечение. Поэтому тогда это действительно придало больше смысла и значения Дню Благодарения. Мы были так благодарны, что хотя бы в тот момент я была еще жива, что я пережила операцию и химию, и что я чувствовала себя достаточно нормально, чтобы сидеть за обеденным столом в тот день, сделать глубокий вздох и выразить свою благодарность друзьям и родным за их заботу обо мне. И о да, особенно за моего мужа, такого драгоценного и трогательного, еще больше именно в тот день, чем во все предыдущие дни благодарения. Разве это не странно, что именно боль и страдания помогают нам считать свои благословения? Это по-настоящему делает нас благодарными. Чтобы это запомнить, моя подруга сделала для меня специальный крестик. На влажном гипсе она разместила маленькие осколки фарфора разных цветов и некоторые с золотистой каемочкой. И поскольку этот крест был сделан из разбитых осколков, в этом был особый смысл и значение. Это было напоминание о том, что Христос строит свое царство из разбитых судеб, сломленных людей. Люди стремятся только к сильному, успешному, победоносному, неуязвимому царству. А Бог,

благодарностью. Может, ваша семья в этом году пережила онкологическое заболевание кого-то из близких, или же глубокий финансовый кризис, или же вы, ваши близкие, живете в восточных регионах Украины, все еще испытывая последствия военных действий. Или, может, ваше жилье или жилье ваших близких пострадало от пожара, землетрясения. Какие бы потери или разочарования вас не постигли, я молюсь о том, чтобы Господь исполнил ваше сердце своим чудесным миром и радостью в этот особенный день. Небеса наполнены разбитыми судьбами, и ваша жизнь – одна из них. Есть за что быть благодарными. Так что счастливого дня благодарения!

человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Уолтер Уилсон, доктор медицины, в свое время написал весьма интересную книгу на основании Евангелия от Иоанна, 3 глава, 16 стих, под заглавием «Необыкновенная возлюбленная история доктора». Стих Иоанна 3:16 самый популярный. Великие знатоки Библии дали этому стиху самые многосодержательные титулы, как, например, «Библейская лирика», «Евангелие в скорлупе ореха», «Евангелие в миниатюре», «Ковчег Божьего сокровища». Этот стих Иоанна 3:16 дан не пьянице, убийце или какому-то другому подобному преступнику, но этот стих дан Никодиму, великому учителю закона в Иерусалиме. Это значит, что во Христе нуждаются не только плохие люди, но и люди добрые. Давайте прочтем несколько страниц из книги доктора Вальтера Уилсона об этом чудесном стихе. «Библия, — говорит он, — есть книга чудес. Как в Ветхом, так и в Новом Заветах содержится множество необыкновенных откровений силы Божьей, проявленной в природе и в отношении к людям. Вряд ли кто ожидает какого-то чуда в Иоанна 3:16, но и здесь содержится откровение чудес, как и во многих других местах Слова Божьего. Пусть же эти необыкновенные откровения, величие Божье, возбудят и ваше сердце, дорогой радиослушатель, искренне любить Бога и всецело доверяться Ему. Никто в мире не может любить каждого обитателя на земле. Большинству людей составляет большую трудность любить всех своих родственников. Быть может, самая горькая ненависть существует между членами семьи, между теми, которые имеют много причин любить друг друга. Бог же нашел возможным любвеобильным своим сердцем любить каждого человека во всем мире. Ибо так возлюбил Бог мир. Любить, несмотря на недостатки, которые Он этот человек имеет. Насколько возвышенная должна быть его любовь, чтобы любить людей, имеющих так много пороков? Здесь мы находим универсальную любовь нашего Бога. Он любит не так ограниченно, как мы любим. Он любит не только тех, которых мы любим. Его любовь не перестает, и он не становится врагом, потому что он любит человека любовью вечную. Бог не потому нас любит, что видит в нас что-то приятное. Он любит нас потому, что мы нуждаемся в Его любви, и Он желает, чтобы мы пользовались Его благами. Он не потому любит, что ожидает получить от нас какое-то вознаграждение. Это мы так любим. Мы любим тех, кто нас любит. Мы любим тех, кто нам дает то, что наше сердце так страстно желает. Бог же любит тех, которые совершенно не способны чем-то Его вознаградить, кроме сердечной к Нему любви и хвалы из уст. Мы не можем вознаградить Бога золотом, потому что оно творение Его рук. Если и когда и даем Богу золото, то это говорит лишь о том, что Бог в свое время дал нам его взаймы. Мы не можем обогатить Бога нашей жизнью служения, потому что наша сила, наше знание и наша необходимая мудрость служить Богу, все эти дары происходят от Него. Мы только можем возвратить Ему это, потому что Он собственник всего». Как несравненно и удивительно превосходна Божья любовь. Она не знает национальных границ, ни рас, ни социальных положений. Бог любит меня и тебя. Бог любит нас, потому что хочет этого. Он хочет нас любить. Как же величественно это чудо! Воистину, чудо, Божий дар, одинаков для каждого человека. Наши подарки не одинаковы. Они меняются и приспосабливаются к каждой отдельной личности. Мы не даем дедушке то, что даем дитяти. Подарок жене разнится от подарка, который даем случайному другу. Божий же подарок такой, который нравится, удовлетворяет и покрывает нужду каждого живущего человека, независимо от его возраста, от колыбели до могилы. Бог дает эскимосу такой же дар, как и главе крупной коммерческой компании. Бог дает такой же подарок детям, как и родителям. Этот же подарок настолько полезный язычнику в темной Центральной Африке, насколько и банкиру в сердце Северной Америки. Другие дары увядают и исчезают с течением времени, а этот же дар светлеет и красивеет из года в год.
Другие дары украшают лишь наружный вид получателя. Этот же подарок наполняет жизнь сладчайшей благостью и украшает тело желанным спокойствием. Другие дары, согласно обычаю времени, меняются в ценности, остаются вне употребления и вне моды. Этот же дар украшает и удовлетворяет сердце человека 21 века точно так же, как и в прошлых столетиях. Иногда подарки не нравятся получателю. Цвет не по вкусу, качество не такое, как должно бы быть, или вообще не подходит к условиям и обстановке жизни. Но нет такого человека на земле, принявшего Иисуса Христа, который нашел бы в нем какой-нибудь недостаток. Чудо этого дара и заключается в том, что он всегда удовлетворяет и радует каждое сердце, принимающее его. На свете есть только одна вещь, которую каждый человек может делать. Это верить. Бог нашел в человеке то, что он в состоянии делать, начиная с детских лет до совершеннолетия. Одинаково может верить богатый, как и бедный. Больной и слабый может надеяться настолько же, как здоровый и сильный. Настолько способен верить слепой, как и зрячий. Малограмотный может верить, и образованный не может сделать больше, как это. Бог просит веру, веру истинную и живую, веру, которая верит в Слово Его. Он не просит денег, потому что многие их не имеют. Он не просит служения взамен спасения, потому что больной и слабый, и старец не смогли бы это исполнить. Он не просит заслуг, чтобы спастись, потому что нет таких заслуг, посредством которых можно приобрести право или уплатить за дар небесный. Если бы Бог установил искупление, прощение и спасение на каком-то другом основании, кроме простой веры, то все человечество было бы обречено на погибель. Но так как Бог предлагает дар вечной жизни на основании искупления через веру, то все человечество имеет полный доступ спастись. Наш Бог есть добрый Бог. Он предложил условия, выгодные для всех и для всех доступные. В каждом народе вера та же самая. Какой бы ни был цвет кожи человека, он может верить. Во всех отдаленных уголках земли будут те славные люди, которые верили в Бога. Итальянец с эфиоплянином будут соединены в этой общей вере. Француз с немцем соединят свои сердца вместе, привлеченные этой спасающей верой. Японец с китайцем могут сидеть вместе за Господним столом, радуясь в общей безопасности и надежде в Иисусе Христе. Универсальная вера произвела бы и универсальный мир, если бы все стали верить. Эта универсальная вера дает нам универсальное Евангелие и универсальную миссию, миссию всем людям. Такова ли ваша вера, дорогой слушатель? Верьте сегодня в Бога и примите Иисуса Христа. Этот стих, который мы сегодня разбираем, Иоанна 3,16, показывает нам чудо универсального предохранения. Это чудо приводит нас к благоговению и самому искреннему поклонению. Никакой другой дар в мире не может сохранить нас от вечной погибели. Медицинский дар предохраняет нас на некоторое время. Дар огревания, топлива, только на ограниченное время поддерживает теплоту нашего тела. Денежный дар предохраняет нас от нищеты, но деньги могут послужить и средством для разврата. Дар же, исходящий от Иисуса Христа, предохраняет человека целиком. Предохранены человеческие таланты и дары. Свои деньги человек расходует на ценные вещи. Время свое употребляет на нужное и полезное дело. Слова его, его речь, соответствующая прославлять Бога и благословлять людей. Этот Божий дар предохраняет каждого человека, принявшего Иисуса Христа. Туземец Африки оставляет свои языческие привычки и начинает жить цивилизованной жизнью. Американский злодей оставляет свое зло и начинает жить благочестивой, примерной жизнью. Богохульник начинает говорить приятное и верное. Те, жизнь которых охвачена печалью и злом, превращаются в святых певцов и служат Господу своим пением. Те, кто распускал свои деньги на
приходящие развлечения, идя по грешному пути, теперь радуются о небесном сокровище, вкладывая на небо свои дары для вечности. Какое великое благословение знать, что жизнь не испорчена! Стих Иоанна 3,16 – это также чудо универсального благословения. Чудо это приносит в сердца наши великую новую надежду, новую радость и новую цель. Невыносимо трудно стараться жить по-христиански, будучи не христианином. Весьма трудно стараться быть добрым, когда жизнь благого Бога и Его Святого Духа не обитает в нас. Как разрушительно стараться отложить в сторону, то есть оставить вредные привычки, чтобы быть добрым христианином. Это не есть Божий путь. План Божий не таков. Бог определил положение совершенно иное, и такое, посредством которого Он дает душе надежду надеяться на Иисуса Христа к новой жизни. Эта жизнь называется «божественная природа». Бог не перестраивает нормальную природу человека. Он занят тем, чтобы дать человеку природу новую, то есть, чтобы преобразовать его дух. Эта новая природа является жизнью Бога, вселенной в сердце верующего человека. Дар этой жизни – это величайшее чудо.

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

В эфире библейское вещание BBN. Мы говорим о музыке и пении. В церковных служениях, в различных мероприятиях, проводимых христианами, пойте знакомые и известные песни. У вас может возникнуть желание представить песни, которые вам сейчас больше всего нравятся и вызывают особенное переживание, и чаще всего это новые песни. У такого подхода есть и свои позитивные стороны, но недостатком является то, что люди больше сосредотачиваются на том, чтобы постараться выучить такие песни, и меньше на том, чтобы обращаться в них к Богу. Все-таки это получается легче, когда мелодия и слова всем хорошо знакомы. Общее пение известных песен является одним из проявлений единства, которое Бог дал нам через Евангелие. Хотя мы можем придерживаться разных взглядов на некоторые богословские темы, у нас есть возможность объединиться вокруг славного Евангелия через пение гимнов о Господе Иисусе Христе и Его спасении, которые нам хорошо знакомы.

0: эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.
1: Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
2: Есть у меня такой вопрос. В Евангелии от Матфея, в 5 главе, 44 стих, сказано: «Любите врагов». А в Евангелии от Луки, 14 глава, 46 стих, сказано наоборот: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Как объяснить это противоречие?
3: В Библии мы встречаемся с рядом подобных мест, которые на первый взгляд кажутся противоречивыми. Например, о Христе сказано, что Он князь мира, примиритель. А в Евангелии Матфея Христос говорит: «Не мир пришел я принести, но меч». Матфея, 10 глава, стих 34. Христос пришел примирить человека с Богом. Он разделил дорогу жизни на узкую и широкую. Узкая – дорога спасения, широкая – дорога погибели. Дороги эти не параллельны. «Кто не со мною, тот против меня», – сказал Христос. Сказать «я ни за, ни против Христа» невозможно. Служить и нашим, и вашим нельзя. Поэтому каждый человек, обратившийся к живому Богу от неверия или от мертвой, обрядовой религии, невольно становится врагом миру, врагом ближним. Христос возлюбил человека, и Он вправе ожидать от человека взаимной любви. Христос имеет право на первое место в сердце человеческом. Но если человек первое место в сердце своем отводит отцу, матери, жене или самому себе, себялюбивый человек, а не Богу отводит первое место в сердце своем, то такой человек не может быть моим учеником, сказал Христос. Известный проповедник, проживающий ныне в Чикаго, юношей приехал в Америку. На одном из уличных собраний он обратился к Богу. Через некоторое время он повез весть о Христе родным в Белоруссию. Но там его встретили с полным отчуждением. И когда он отказался пить с братьями самогон, они сказали: «Ты не брат нам, ты наш враг». Отреклась от сына и мать, родная мать. Такова жизненная правда. И это имел в виду Христос. Евангелие Луки, 14 глава, стих 46, где говорится: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, мать, и жену, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Известный евангелист доктор Войта обратился ко Христу в Словакии. Узнав об этом, отец избил его и лишил богатого наследства. Мальчику пришлось бежать из дому. Вопрос стоял прямо: или Христос, или отец. Брат Войта избрал Христа. Если человек, обратившись от грехов к живому Богу, встречает ожесточение со стороны ближних, это один из верных признаков истинного возрождения. Писание говорит, Христос сказал: «И враги человеку домашние его». В 1949 году в Мюнхене ко мне пришел 22-летний алкоголик и вор Владимир Аккерман. Через несколько дней он глубоко и искренне раскаялся в своих грехах. Слезы текли по его лицу, когда в глубоком сокрушении он увидел себя погибшим грешником, за которого страдал Христос. Он оставил широкий путь и, как спасенный Христом грешник, вступил с ним в завет через водное крещение. Он начал свидетельствовать о Христе другим, но как только об этом узнали его так называемые товарищи, началось преследование, которое окончилось тем, что один из его бывших так называемых друзей за измену веры отцов вонзил ему в спину нож. Он, как христианин, Акерман, как христианин, простил своему гонителю, но вскоре умер от раны. Любить отца, любить мать, любить жену, детей и всех ближних – это святой долг каждого христианина. Но любить человека как создание – это не значит закрывать глаза на его грех. «Праведные ненавидят зло», – учит Писание. В ком бы оно ни проявлялось, то сердце не научится любить, которое устало ненавидеть, – так писал Некрасов. Писание учит: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Мир распял Христа. Как же его любить? «Платон мне друг, оно истина дороже», – так говорит пословица. Христос – истина. Пусть же Он будет для нас дороже всего на свете.
1: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Спасай душу свою, не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Бытие 19:17. Эти слова ангелы сказали Лоту, его жене и дочерям. Остановиться в данном случае означало погибель. В нашей жизни грех пытается остановить нас, остановить на духовном продвижении в направлении к Богу, в направлении к Церкви, в направлении к Царству Небесному. Вот так грех порой усыпляет человека. Грех – это страшная болезнь, болезнь неизлечимая, смертельная. Она усыпляет совесть, губит тело, душу, и мы читаем, что возмездие за грех – смерть. Римлянам 6:23. Давайте не дадим греху усыпить нас, остановить нас от движения за Богом, от движения к Богу. Помните об этом всегда. Оставайтесь с нами.

0: Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
0: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
3: Иоанн на острове Патмос. Посередине моря лежал маленький остров Патмос. Однажды к этому острову подплыл корабль, и один старый человек сошел на берег. Корабль же продолжал свой путь. Человека этого звали Иоанн, и он был одним из учеников Иисуса. Много лет рассказывал Иоанн людям о Спасителе нашем Иисусе Христе. Но в Риме стал править новый император, и он ненавидел всех, кто любил Иисуса и верил в Него. Он запретил рассказывать об Иисусе, но это не остановило Иоанна. Он продолжал всюду говорить с людьми о Спасителе нашем. Тогда римляне схватили его, привезли на остров Патмос и бросили его одного. В воскресенье Иоанн стоял около моря. Вдруг он услышал голос. Это был голос Иисуса. Он звал Иоанна. Иоанн не только слышал Иисуса, но он и видел его. Иисус был одет в прекрасный длинный плащ с золотым поясом. Иисус стал говорить с Иоанном: «Ты должен написать книгу и послать ее своим друзьям в 7 городов, чтобы они узнали то, что я расскажу тебе». Иоанн внимательно слушал Иисуса. Ему казалось, что случилось чудо. «Не сплю ли я?» – подумал он. Но вдруг он увидел на небе трон Господа. Он увидел ангелов и людей, которые окружали трон Господень. Небеса были похожи на золотой город, и трон Господень блестел, как солнце. Там не было больных и не было печальных. Никто не боялся и никто не плакал. Все были счастливы. Иисус сказал Иоанну: «Я скоро приду». Иоанн ответил: «Я скоро приду». приходи, приходи, Господи. Мы ждем Тебя. Многое из того, что Иоанн услышал на острове Патмос, еще слишком сложно для Тебя. Но главное, ты должен помнить, что Иисус вернется на землю. Может быть, пройдет очень много лет, прежде чем Иисус придет к нам. А может быть, это случится очень скоро. Мы не знаем этого. Но не бойся, когда Иисус придет. Если ты любишь Его и веришь в Него, ты навсегда сможешь быть рядом с Ним. Люби Иисуса, служи Господу и прославляй Его.

0: мой юный друг. Наши рассказы из Библии подошли к концу. Когда ты вырастешь, ты сможешь прочесть все это еще раз в Библии. В Библии все написано намного сложнее, но и намного лучше. Ведь Библия – это книга Господа. Кроме этих рассказов, в ней есть еще много и других. То, что написал Иоанн на острове Патмос, это последняя часть Библии. И последними словами, которые написал Иоанн, были: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. И тебе я желаю, чтобы Иисус был каждый день с тобой. Молись Ему ежедневно и проси Его быть всегда с тобой».
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Дружба под угрозой. Дружба – дело прекрасное. Священное Писание учит нас хранить дружбу, оберегать ее от всего, что может ей повредить. Если ты думаешь, что ничто не может нарушить твоей дружбы, то это хорошо. Но для того, чтобы ваша дружба была действительно крепкой и долгой, ты должен знать, какие опасности ей могут угрожать. А их не так уж и мало. Например, если ты будешь считать, что твой друг должен играть только с тобой и все свое свободное время отдавать тебе, то ты подвергнешь вашу дружбу большой опасности. Не привязывай к себе друга. В дружбе нужно оставлять другу свободу. Не считай, что все, что принадлежит твоему другу, принадлежит и тебе. У каждого есть право на личное, неприкосновенное, будь то вещи или что-нибудь другое. И еще, если ты хоть раз при других людях посмеешься над своим другом, то этим ты ставишь вашу дружбу под удар. То же случится, если скажешь о нем что-нибудь плохое другим. Это категорически запрещено Библией, в которой написано «Не ходи переносчиком в народе твоем». Если же ты обманешь друга, то потеряешь его доверие к себе. А доверие – важный фактор сохранения дружбы. Бог осуждает ложь. Он говорит через пророка Иеремию: «Язык их – убийственная стрела, говорит коварно, устами своими говорят с ближним своим дружелюбно, а в сердце своем строят ему козни. Неужели я не накажу их за это?» Иеремия, 9 глава, 8 и 9 стихи. Видишь, Господу не все равно, что люди говорят друг о друге. Будь готов простить друга твоего, если он по неосторожности огорчил тебя. Это очень важно. И если ты поступишь по отношению к другу неправильно, то сразу же, не откладывая, попроси у него и у Господа прощения. Господь готов помочь тебе сохранить дружбу до конца твоих дней. И Он может тебе помочь. Он сам это сказал. Я испытал это на собственном опыте. У меня есть друг, с которым я вместе в школу еще ходил. Мы до сих пор дружим. Вот уже более 40 лет. Храни дружбу. Она великая ценность.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.

0: слушаете детскую передачу «Живой родник».
1: В эти минуты мы приглашаем к радиоприемникам всех мальчиков и девочек и начинаем нашу радиопередачу.

Бога легко искать, Бога легко найти. Бог – это благодать, Бог – это свет в пути. Это любовь моя, это добро твое, это средь бурь маяк, отдых в конце боев. Это любовь людей, это прощение зла, это в душе моей мощный родник тепла. Это святая кровь, это прощенный грех. Бог – это та любовь, что обнимает всех.

0: Ребята, смогли бы вы ответить на такой вопрос? Где находится Бог и далеко ли Он от нас? Вы, конечно, можете ответить по-разному, но какой же ответ будет самым верным? Давайте послушаем разговор одной девочки со своим отцом.
1: Папа, а где находится Бог? Он там, где сейчас летит самолет?
2: Да, доченька.
1: А если он улетит далеко-далеко, то Бог там будет?
2: Да, и там будет.
1: А Бог всегда так далеко?
2: Нет, доченька, Бог находится везде, и Он всегда близко к нам.
1: А как можно быть близко-близко к Нему?
2: На это есть ответ в Библии. Там сказано: приблизься к Богу, и Он приблизится к тебе.
1: А как я могу приблизиться к Нему?
2: Это совсем просто. Все, что нужно сделать, это слушать, что Бог говорит к нам через Библию. И думать о том, что Он сделал для тебя, и что Он хочет сделать. Ты можешь приблизиться к Богу, разговаривая с Ним в молитве.
1: Так значит, все, что нужно, это думать о Боге и разговаривать с Ним?
2: Да, доченька, и верить, что Он любит тебя, и что Он послал Иисуса на землю для того, чтобы спасти тебя. Когда ты веришь в это, то Бог очень близко.
1: О, я легко верю в это, потому что я уже знаю, что Иисус умер за меня. Он бы этого не сделал, если бы не любил меня. Я теперь чувствую, что Бог рядом со мной. Он близко-близко.

Итак, ребята, теперь вы можете сказать, что Бог всегда рядом с нами. Он близко-близко к нам, но только тогда, когда мы живем по Его Слову. Бывают ли у вас такие минуты, когда вы чувствуете себя счастливыми и радостными, вам хочется славить Господа, петь Ему, восхвалять Его имя, и вам кажется, что Бог очень близко к вам? Но в другой раз вам кажется, что Бог очень далеко. Почему так бывает? Давайте откроем 4 главу послания Иакова и прочитаем 8 стих. «Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». Для того, чтобы приблизиться к Богу и чувствовать Его присутствие, мы должны исправить наши пути, мы должны оставить грех и прийти к Богу с раскаянием. Как часто бывает так, что дети не слушают отца или маму, поступают не так, как они хотят, и это очень огорчает родителей. То же самое бывает между нами и Богом. Когда мы послушны, ведем себя так, как угодно Его воле, тогда мы чувствуем близость Господа, и нам так приятно быть в Его присутствии. Но когда мы нарушаем Его заповеди, Его волю, то наше непослушание, наш грех разрушает мир с Богом, и нам кажется, что Бог далеко-далеко от нас. Все это делают наши грехи. Апостол Иаков говорит: «Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам». Детки, давайте будем стараться никогда не терять близости с Богом. Уберем все преграды на пути к Нему, чтобы Он был всегда рядом с нами, в нашей жизни, в нашем сердце и учил своим божественным урокам.

Ищите Бога, ищите слезно. Ищите, люди, пока не поздно. И днем, и ночью, в мороз и весны. Ищите Бога, еще не поздно. Ищите всюду, ищите каждый. И вы найдете его однажды, и будет радость превыше неба. Но так ищите, как ищут хлеба.

0: Наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами, ребята, и ждем ваших писем.
1: Наш адрес – передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния, почтовый индекс 956-05, Соединенные Штаты Америки. С вами прощаются участники передачи Диана Моргунова, Славик Корниенко, Петр Мегедюк, а также ведущая программы Ирина Чернецкая. До новых встреч, ребята!

Вы слушаете библейское вещание BBN. В одной прекрасной христианской песне есть такие слова. «Не спеши за злобу злом воздать, не спеши обиду удержать, не спеши завидовать другим, не спеши быть черствым и сухим, не спеши, когда спешат грешить, не спеши ложь в сердце запустить, не спеши другого осуждать, не спеши, коль нужно подождать. Не спеши за слово словом бить, не спеши другого соблазнить, не спеши, когда спешить нельзя, не спеши, коль не твоя стезя.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: В эфире библейского радио ББН передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжая нашу беседу о четвертом члене символа веры, опять обратим наше внимание на третье заявление Христа. «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе» Иоанна 12:32. Мы желаем указать на 7 причин, почему заместительная жертва Господа Иисуса Христа привлекла и влечет человечество к Нему. В прошлой беседе мы обратили внимание на причину. Вознесение Христа на крест явило прекраснейший характер, когда-либо представленный на страницах истории. Сегодня посмотрим на вторую причину. Вознесение Христа на крест является величайшим проявлением благодати, когда-либо обнаруженной. Благодать хорошо определяется как внешнее проявление любви к совершенно и совсем недостойным ее. Величайшее представление благодати описано апостолом Павлом его хорошо известными словами. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою» 2 Коринфянам 8:9. От бесконечной и неприступной тайны вечного божества Он пришел в простоте и уничижении человеческого тела. Он, будучи Творцом всего, добровольно был уничижен пред ангелами, дабы Ему по благодати Божией вкусить смерть за всех и ею искупить падшее человечество себе. Насколько Он был богат в вечном прошлом, мы никогда не сможем уразуметь. Насколько Он обнищал, мы тоже не можем понять. И не хватит всей вечности, чтобы постичь, насколько каждый верующий обогащен нищетою своего Спасителя, Евреям 2:9. Неудивительно, поэтому, что истинные верующие любят петь о Его благодати, которая забирает у них всякую причину для самопоздравления, но которая воздает всю славу и прославление тому, кто единственно ее достоин. «У креста хочу стоять, созерцать душою, как с Голгофы благодать в мир течет рекою. У креста меня нашли благодать и сила, и звезда святой любви путь мой озарила. У креста честь моя и слава, там спасение полнота, на блаженство право». Нет ничего сравнимого во всей истории с этим проявлением бесподобной благодати. Чем больше размышляем о ней, тем более чудесной она становится, пока душа не теряется в удивлении, прославлении и поклонении. Вся беспредельная широта, долгота, высота и глубина Божьей благодати представлена в воплощении, жизни, служении, страдании и смерти нашего благословенного Господа Иисуса. Провозглашение этой вести о Его любви очаровывает обоих молодых и старых одинаково и привлекает их, как Он предсказал, к Нему. Теперь посмотрим на третью причину. Вознесение Христа на крест произвело освобождение величайшей силы, когда-либо проявленной. Заместительный труд Христа произвел силу и могущество, пред которым все другие человеческие и естественные силы совершенно незначительны. Посредством своего совершенного труда на Голгофе и на основании его воскресения Христос сделал возможным, что Евангелие проповедывается как сила Божия ко спасению всякому верующему. Римлянам 1:16. Хотя весть часто передавалась, ее сила никогда не уменьшалась. Звуки Евангелия привлекли Господу Иисусу тысячи грешников, которые доверились Ему как их Спасителю, признают Его господство и живут для Его славы. Поэт правильно выразил мысли и хорошо в хорошо известном гимне. «Люблю я весть благую, приятно повторять, как душу оживляет Господня благодать. Люблю другим смирение сказать и спеть о том, как Бог дает спасение в Христе и со Христом». Звуками сладких евангельских колоколов Христос привлек скрягу из его высокоценного золотого клада к обладанию истинного богатства, которое моль и ржа не истребляет, и которое воры не подкапывают и не крадут. Матфея 6, с 19 стиха по 21. Веселый и легкомысленный светский человек привлечен из безрассудства его греховных наслаждений к истинному удовлетворению, которое только Сын Божий может дать. Христос привлек гордого и самоправедного моралиста из его самоуверенного самодовольства в его собственную воображаемую доброту, сознанию своей греховности и крайней нужде Божьей возрождающей силы. Христос привлекает религиозного приверженца обрядности из его внешних проявлений религиозности, его обрядов и церемоний, из его просто пустого исповедания христианства к экспериментальному познанию Сына Божия как живой, светлой реальности его души, знать которого иметь жизнь вечную. Иоанна 17:3. Он привлекает языческого идолопоклонника из его суеверных заблуждений и бесполезного поклонения мертвым идолам, так, чтобы он обратился к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. 1 Фессалоникийцам 1:9. Он привлекает блудного сына из дальней страны с ее блеском, очарованием и грязью в объятия отца, дом и обилие. Таким образом, сладкая, непреодолимая сила Евангелия все еще совершает, что Христос провозгласил, она будет, когда Он будет вознесен на крест. Еще посмотрим на четвертую причину. Вознесение Христа на крест предоставило величайшее спасение, когда-либо намеченное. Христос провозгласил, что цель Его пришествия в мир была взыскать и спасти погибшие. Луки 19:10. Кроме того, Он сказал: «Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Матфея 9:13. Он пошел на крест, понес наши грехи, умер и воскрес, чтобы совершить это спасение. Теперь Он сидит одесную величия на высоте и может всегда спасать приходящих через Него к Богу. Евреям 7:25. Для того, чтобы оценить привлекательность этого спасения или освобождения, которое Христос совершил за такую великую цену, посмотрим теперь, как Слово Божие описывает его. Во-первых, спасение это названо переходом из тьмы в свет, избавившего нас от власти тьмы и ветшего царства возлюбленного Сына Своего. Колоссянам 1:13. Какая перемена! Из тьмы невежества, суеверия, философских фантазий, которые омрачают провидение словами бессмысла, пустых теорий и сатанинского обмана, сильный Сын Божий освобождает тех, кто доверяется Ему. Он переводит их Своею несравненную благодатью и всемогущую силой во свет познания славы Божией в лице Иисуса Христа. 2 Коринфянам 4:6. Савл из Тарса, однажды смертельный враг Христа и преследователь христиан, был чудно спасен Сыном Божиим и тогда уполномочен им проповедовать Евангелие язычникам, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Деяниям 26:18. Что могло быть более привлекательнее, чем это освобождение из мрака тьмы в славу света? Ефесянам 5:8. Во-вторых, спасение это описано как освобождение из рабства на свободу. Священное Писание открывает, что все человечество в рабстве греха и беспомощное освободить себя. Христос пришел, чтобы быть великим освободителем. Он провозгласил: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Иоанна 8, 32 стих по 36. Всякий раб греха, кто сознает свою вину, верует в истину Евангелия и доверяется Христу как своему Спасителю, в этот момент освобождается от рабства греха и вины и может стоять в свободе, которую даровал нам Христос. Галатам 5:1. Да, Спаситель хорошо знал, какую привлекательность свобода будет иметь для беспомощных рабов греха. В-третьих, спасение представлено как переход из жалкой нищеты в огромное богатство. Из полного банкротства, в которое грех вел человечество, верующий переходит через благодать и нищету своего Спасителя в обладание неисчислимого духовного богатства, которое превыше всякого воображения. Библия описывает нищету грешников не в неопределенных выражениях. Каждый по природе сказано без Христа, Бога, жизни, мира, надежды, праведности и извинения. Если грешник умрет в таком состоянии, он не избежит праведного суда, грех ненавидящего Бога. Какой происходит контраст, когда грешник сознает свою нужду и доверяется личности и труду Господа Иисуса Христа? С этого момента он имеет Бога своим Отцом, Христа своим Спасителем, Духа Святого своим пребывающим Утешителем, Слово Божие своим безошибочным путеводителем, все духовные благословения своим настоящим и вечным владением. Что может быть более привлекательное для бедного грешника, чем щедрое предложение дара такого великого духовного богатства? Продолжая нашу беседу о символе веры, мы желаем продолжить разбор семи причин привлекательности креста Христова. Ибо Христос сказал: «И когда я вознесен буду от земли, то всех привлеку к себе». Иоанна 12:32. Мы уже отметили пять причин, почему вознесение Христа на крест привлекало и привлекает человечество к Нему. Посмотрим на последние две причины. Шестая причина. Вознесение Христа на крест в результате предоставило величайшую цель жизни, когда-либо постижимую. Этой высочайшей целью жизни является желание, познание и готовность творить волю Божию. Несомненно, нет большей и славнейшей цели для жизни человека. Величие личности не определяется высотою, какую она достигает в образовательном, в религиозном и научном или политическом кругу в этом мире. Она определяется мерою, которую он живет и совершает волю Божию. Измеряя этим стандартным, многие, на кого смотрят как на первых, в действительности последние. Многие же будут первыми последними и последние первыми. Матфея 19:30. Жизнь без достойной цели бесплодная, ибо она бесцельная, бесценная и бесполезная. И, несомненно, такая жизнь никого не привлекает. Трагически человеку возможно только существовать в этой жизни без действительной жизни. Жизнь в ее истинном и действительном смысле заключается в исполнении воли Божией от души. Ефесянам 6:6. О Давиде сказано, что он в свое время, послужив изволению Божию, Деяние 13:36. Бог представляет пред своим народом золотыми буквами душу возбуждающие слова, исполняющие волю Божию, пребывает вовек. 1 Иоанна 2:17. Вот секрет истинного духовного бессмертия. Некоторые люди рекламируют себя до забвения, между тем, как другие преуменьшают себя до бессмертия. Наш Господь сказал: ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». Марка, 8 глава, 35 стих. Во время своей жизни на земле наш Господь имел эту цель пред собою и не разрешал, чтобы ничто и никто не отвратил его с пути наслаждения и исполнения воли его. Его первое изречение свидетельствует об этом факте. «Или вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему» Луки 2:49. Он также провозгласил: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его» Иоанна 4:32. Он дальше свидетельствовал: «Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать» Иоанна 9:4. Из страшных теней Гефсимании доносятся слова: «Отче, не моя воля, но Твоя да будет» Луки 22:42. Вися на кресте и так совершая наше искупление, Он победоносно возопил: «Совершилось» Иоанна 19:30. Эту великую цель, которую Господь Иисус так совершенно совершил в Своей жизни, Он передал дальше Своим ученикам после воскресения. Он сказал: «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас» Иоанна 20:21. Как Христос был послан в мир совершать волю Своего Отца, так теперь Господь посылает Своих людей в мир совершать Его волю. И так Он оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2:21. Здесь тогда высочайшая цель для жизни верующего. Привлекательность этой высочайшей цели находится в факте, что в Божьей описано как «благая, угодная и совершенная» Римлянам 12:2. Поэтому жить не по воле Божией подразумевает, что человек поступает как злой, неприятный и неприемлемый Богу, и, следовательно, полный неудачник духовно. Не нужно даже говорить, что никто не может творить волю Божию, пока не познал Бога, и никто не может познать Бога без веры во Христа Иисуса, который провозгласил: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня» Иоанна 14:6. Через вознесение на крест Христос сделал возможным это отношение к Богу для желающего, ибо мы читаем: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими» Иоанна 1:12. Всякий грешник, доверившийся Христу как своему Спасителю, в тот момент возрождается Духом Божиим, который наделяет его божественным естеством, в силе которого верующий способен обое – желать, знать и совершать волю Бога. Духовная радость и богатство определяется в этой жизни – и награда в будущей по мере того, как христианин делает исполнение воли Божьей высшим стремлением своей жизни. Поэтому эта великая цель жизни должна быть для возрожденного верующего самым привлекательным. Седьмая причина. Вознесение Христа на крест произвело уверенность в светлейшем будущем, когда-либо описанном. Это будущее так светло, как только обетования Божии могут нарисовать его. Нам сказано, что стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Притчи 4 глава 18 стих. Во-первых, подумайте о привлекательном будущем верующего во время смерти. Слово Божие не оставляет нас сомнений относительно того, что происходит во время смерти тела христианина. В момент смерти дух верующего идет, чтобы быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Филиппийцам 1:23. Апостол Павел представляет здесь три предсказания относительно умирающих во Христе. Первое. Имеется сознательное существование. Второе. Имеется сознательное общение, ибо он говорит: «быть со Христом». Третье. Имеется сознательное блаженство, ибо он сказал: «это несравненно лучше». Писание не делает промежутка между смертью тела верующего и водворением его духа у Господа. Апостол Павел Духом Святым провозгласил: «То мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». 2 Коринфянам 5:8. «Сам Господь сказал умирающему разбойнику, который поверовал в Него, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю» Луки 23:43. Таким образом, будущее каждого верующего во время смерти самое привлекательное. Во-вторых, теперь подумаем о привлекательном будущем верующего во время второго пришествия Господа Иисуса Христа. Спаситель ясно провозгласил, что Он лично придет опять. Прислушаемся к Его собственным словам. «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Иоанна 14, глава с 2 по 3 стих. Как привлекательны эти слова. Заметьте, личность, которая приходит. Он сказал, «Я приду опять». Сам Господь придет. Обратите внимание на цель Его пришествия. «Приду опять и возьму вас к себе». Посмотрите на перспективу Его пришествия. «Чтоб и вы были, где я». Что может более привлекательное для верующего? Дальнейшие детали Его личного пришествия даны нам в послании, где мы читаем. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубы Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретения Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». 1 Фессалоникийцам 4 глава 16 по 17 стих. Что за славная перспектива! Неудивительно, Библия оканчивается молитвой. «Ей гради скоро, аминь! Ей гради, Господи Иисусе!» Откровение 22:20. В-третьих, теперь подумайте о славной вечности, в которой верующий будет наслаждаться. Наш язык не в состоянии передать, чему подобно небо. Сам Бог находит необходимым в описании неба употребление отрицаний, иначе наш ограниченный ум не в состоянии уразуметь этого. В последних главах книги Откровения славный небесный город так описан. «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло, и ничего уже не будет проклятого». Но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут уметь нужды в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. Откровение 21 глава с 3 по 4 стих и 22 глава с 3 по 5 стих. Несомненно, это самое прекрасное описание. Мы рассмотрели великое богатство значения в словах Господа Иисуса Христа. «И когда я вознесен буду от земли, то всех привлеку к себе». Неудивительно, Он и сегодня привлекает людей узами безграничной любви. Аминь.
0: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменные. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org

В эфире библейское вещание BBN. Со всеми вопросами обращайтесь к нам по адресу russian@bbnradio.org. В Псалме 102, в 13 стихе мы читаем: «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его». Как отец милует, то есть снисходит любовью, желает добра и оказывает благодеяние своим детям, так милует и Господь боящихся Его. А каково наше отношение к Господу Иисусу Христу, который ради нашего спасения пришел на нашу землю, умер за нас на Голгофском кресте и воскрес ради нашего оправдания? Любим ли мы Его? Подлинная любовь человека к Иисусу Христу подтверждается Его жертвенностью. Любить Господа не только словом, но и делом – в этом призвание каждого человека. Любящему Иисуса Христа и Бог дарует свою любовь. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. 2 Иоанна, 6 глава. Оставайтесь на нашей волне.

сейчас подошло время обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 25 июля. Сегодняшнее место из Писания записано в Евангелии от Иоанна в 13 главе, в 7 стихе. Там есть такие слова: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». В нашем теперешнем положении мы можем только отчасти видеть и понимать дела Божьи, Его план. Но мы уразумеем все в чистых и прекрасных пропорциях по завершении строительства храма вечности. Вспомним времена правления величайшего из царей израильских и обратимся к вершинам Ливана. Мы увидим тот благородный кедр, который гордо выделяется среди своих собратьев. Издавна стоит он здесь, непокорный северным ветрам. Летнее солнце улыбается ему, ночная прохлада усыпает его пышную листву капельками росы, птицы гнездятся в его ветвях, утомленный пилигрим и заблудившийся пастух находят в его тени отдых и укрытие от полуденного зноя или от яростной бури. Но вот однажды ему суждено погибнуть. Лесной патриарх должен пасть под ударами топора человека. На наших глазах, на его шероховатом стволе, появляется первая зарубка. Потом на землю падают сучья, и вот древо Господне, как с уважением его называли, с оглушительным грохотом падает на землю. Видя это бессмысленное разрушение, крушение этой великолепной колонны храма природы, мы восклицаем от негодования. Мы хотим плакать вместе с пророком, будто пробуждая сочувствие каждой малой веточки, призывая неживую природу дать отпор нанесенному ей оскорблению. «Рыдай, кипарис, ибо упал кедр» — Захарий 11:2. Но давайте немного подождем. Проследим, как работники храма спускают огромный ствол по склону горы, оттуда на плотах везут его по голубым водам Средиземного моря. И, наконец, он водружен прекрасным, отполированным столпом в храме Господнем. И вот, когда мы видим конечную цель, когда кедр помещен в святом святых, в корону великого царя, скажите, можем ли мы роптать, что венец Ливана был сокрушен, чтобы занять столь славное положение? Этот кедр стоял могучей опорой в святилище природы, но слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего. Как похожи наши души на эти древние кедры! Господни топоры испытаний разделили и обнажили их. Мы не понимаем причину столь мрачных и таинственных деяний, но Бог имеет великое намерение, видит впереди прекрасную цель поставить их, словно вечные столпы и стропила, в свой небесный Сион, сделать их венцом славы в руке Господа и царской диадемой на длани Бога твоего. Исаии 62:3.

эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Если христианство истина, означает ли это, что лишь немногие будут спасены? Если вера в Иисуса Христа – единственный путь на небеса, значит ли это, что большинство людей идут прямой дорогой в ад? Что случится с нашими родными и близкими, с друзьями и соседями, которые не принимают Господа всерьез? А как насчет людей, выросших в иной религии или в той части света, где о Христе даже не слышали? Ведь есть народности и племена, на языке которых Библия еще не переведена. Что же, все они обречены на вечные муки ада? Неужели мало в этом мире спасающихся? Если наше сердце воистину исполнено состраданием, то нас печалит мысль даже об одном человеке, попадающем в ад. Что же здесь говорить о миллионах? Эта мысль столь страшит некоторых людей, что они оставляют христианство или же адаптируют свою теологию, заявляя о возможности спасения и без Христовой жертвы. Порою таковые даже отвергают саму идею ада и провозглашают всеобщее спасение. Неужели мало спасающихся? Одни задаются этим вопросом из сострадания, другие – из вежливости. Последние лично соглашаются с учением Священного Писания, но считают, что заявления о своей собственной правоте и чужих заблуждениях просто неэтичны. Да, многие в этом мире не веруют в Иисуса и ищут иного спасения. Что же, все они заблуждаются? Но не одни лишь сострадание и вежливость заставляют людей задаваться вопросом, неужели мало спасающихся? За этим вопросом некоторые скрывают свое пустое, досужее любопытство. Им гораздо легче задаваться вопросом, нежели служить Господу в христианском смирении. Некоторые неверующие предпочитают подсчитывать процент спасающихся вместо того, чтобы задуматься о своем грехе и о примирении с Господом и Спасителем. Есть и определенные верующие, теряющие свое время в размышлениях о судьбе тех, кто не услышал благую весть спасения во Христе. Конечно, размышлять легче, чем свидетельствовать окружающим о своей христианской вере, о чудном спасении в Господе. Неужели мало спасающихся? У некоторых этот вопрос придает трусость. Да, боязливых среди нас хватает. Многие из нас боятся одиночества более всего. Эти люди готовы рисковать спасением, лишь бы не остаться в одиночестве, лишь бы не плыть против течения. Дети испытывают страх перед давлением со стороны сверстников. Политики опасаются опросов популярности. Даже некоторые проповедники боятся, что называется, идти не в ногу со временем. Свои религиозные верования мы иногда выбираем себе как одежду, принимаем все, признанное уличной модой. И правда, кому хочется быть белой вороной? Люди стремятся стать частью большинства. Нам трудно поверить, что величайшая истина может быть позицией меньшинства. Нас пугает мысль, что мы должны сделать свое решение самостоятельно, без подсказок со стороны толпы. И вот, услышав Иисусовы слова о спасении, некоторые задумываются не об их истинности, но об их популярности. Они хотят узнать, сколько людей согласны с этим учением и сколько нет. И если соотношение не соответствует их личным предпочтениям, то они отвергают Христа. Неужели мало спасающихся? Существует множество различных мотивов, чтобы задавать этот вопрос. Сострадание и вежливость, любопытство и трусость, или даже их смешение. Но каковы бы ни были ваши мотивы, вы отнюдь не первый, кто задается этим вопросом. В 13 главе Евангелия от Луки мы читаем, как Иисус на пути к Иерусалиму проходил по городам и селениям, уча народ. И вот написано: «Некто сказал ему: Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти
и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ: «Не знаю вас, откуда вы?» Тогда станете говорить: «Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты». Но он скажет: «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы? Отойдите от меня, все делатели неправды». Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божием, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царстве Божием. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними.

Вот как ответил Иисус на вопрос: «Господи, неужели мало спасающихся?» Некоторым подобный ответ может показаться довольно странным. Иисус как бы старается избежать прямого ответа и вместо этого наставляет своих слушателей подвязаться, войти сквозь тесные врата. Господь чуть ли не с умыслом старается запутать вопрошающих. Сначала он говорит о тесных вратах и о отвергнутых людях, создавая впечатление, что спасены будут очень немногие. Затем он говорит о приходящих в Царствие Божие со всех направлений, с востока и запада, с севера и юга. Создается впечатление, что спасены будут чуть ли не все. Так каков же ответ Иисуса на вопрошение: «Господи, неужели мало спасающихся?» А ответа как такового нет. Иисус косвенно говорит нам, что это не наше дело – задаваться вопросом о количестве спасенных. Он учит, что нам следует оставить арифметику спасения и вместо этого задуматься о нашем собственном спасении. Спасение не имеет ничего общего со статистическими данными. Каким бы ни было число спасенных, нам важно помнить, что врата узки. Прорваться сквозь них с толпою невозможно. Спасенные входят в эти врата один за одним. Да, мы предстаем пред Господом Богом поодиночке. В ту минуту наша судьба вечности будет зависеть от наших личных отношений с Господом. Разумеется, сказанное вовсе не отменяет духовное значение семейных, родственных отношений, а также отношений между братьями и сестрами во Христе. Подобные отношения могут быть чудным благословением от Господа, а также утешением на нашем духовном поприще. Но, повторюсь, прорваться на небеса с толпой невозможно. Каждому из нас нужен своеобразный билет на небеса, или, как его называл наш великий Достоевский, мандат на небеса. И еще. Мы должны войти сквозь врата узкие до того, как дверь захлопнулась навсегда. В отношении же вопроса о количестве спасенных следует сказать, что мы не узнаем ответа до тех пор, пока сами не обретем жизнь вечную на небесах.

Что это за врата, о которых нас учит Иисус? Очевидно, что, говоря о вратах, Иисус благовествует о себе самом. Вспомним его собственные слова, записанные в 10 главе Евангелия от Иоанна. «Я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется». Да, Господь Иисус – единственный путь на небеса. Каждый из нас должен прийти к Нему лично и прямо сейчас, пока не поздно. Наш Спаситель учил: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“. Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“». Если мы окажемся вне, за небесными вратами, то нам уже не помогут наши земные связи и знакомства. Нам не будет никакой пользы даже в том, что мы что-то слышали об Иисусе, о Его учении. Вспомним, как Господь предупреждал слушавших Его: «Тогда станете говорить: „Мы ели и пили пред Тобою, на улицах наших учил Ты“, но Господь скажет таковым: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправды“». Когда мы приходим ко Христу, когда мы стоим пред узкими вратами, мы чувствуем страх и радостный трепет. Мы входим во врата эти лишь по билету, купленному для нас Иисусом Христом, купленному им для нас своей кровью. Он умер и воскрес за нас, и теперь мы можем обрести радость спасения. Неужели мало спасающихся? Об этом ведает лишь Господь Бог. Он не дает нам определенное число, но учит, что вне зависимости от наших добродетелей мы все должны быть спасены. Вне зависимости от нашей греховности мы все можем быть спасены. Посему да соделаем всякое усилие, дабы войти в Царствие Божие вратами тесными, впускающими кающихся грешников поодиночке. Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл molitva@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, интернет-сайт www.kbogu.ru, имейл molitva@kbogu.ru. Всего вам доброго! Храни Господь Бог вас и ваших близких!

Вы слушаете библейское радио BBN, волна, которая не прекращает говорить о Господе, которая прославляет Его и которая возвещает всем о Его вечном спасении. Как обстоит дело с вами, дорогой друг? Или вы знаете Господа, или вы Его не знаете. Знать только о Господе – это еще ничего не значит. Вы должны познакомиться с Ним лично. И если вы еще этого не сделали до сегодня, то сейчас тот момент, когда вы можете свободно это сделать. Станьте перед Ним на колени или склоните пред Ним свою главу и скажите Ему всего несколько слов: «Господь, прости меня, я хочу служить Тебе, я хочу жить для Тебя». И это будет тем переломным моментом, о котором вы никогда в жизни не пожалеете. Оставайтесь с нами и славьте вашего Спасителя.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.

0: День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будьте уверены в том, кто хранил и помогал вам сегодня. С вами программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня». 1 известный ученый считал, что у каждого человека есть просто огромная нужда в том, чтобы его выслушали и при этом подтверждали правильность того, что он говорит.
1: Кстати, основатель фирмы «Петухи», помогающий людям просыпаться по утрам, тоже пришел к такому выводу. Когда к нему позвонил клиент и попросил, чтобы утром ему позвонили и после того, как он выскажется, на другом конце отвечали бы «да», и чтобы это «да» повторялось через каждые 30 секунд.
0: Хотите ли вы стать хорошим слушателем? Тогда вам нужно притворить в своей жизни следующие принципы.
1: Откройте свое сознание и закройте рот, когда слушаете другого человека. К сожалению, у нас все обстоит наоборот. У нас открыт рот и закрыт ум. Бог нам дал два уха и один рот, чтобы мы в два раза больше слушали, чем говорили.
0: Думайте о том, что вы сейчас слушаете, а не о том, что вы хотите сказать. Это означает, что ответ свой вы должны обдумать и высказать после того, как губы собеседника перестанут шевелиться.
1: Смотрите собеседнику в глаза, когда ведете с ним разговор. Но это не означает, что вы должны всматриваться в зрачки другого человека.
0: Остановитесь, оставьте все дела и выслушайте собеседника. Конечно, из этого правила есть исключения. Они касаются пилотов самолетов, парикмахеров, дикторов радио, но в основном применимы к большинству людей.
1: И прежде чем ответить, узнайте все необходимые факты. Не делайте поспешных выводов. Если вы поторопились, то ваш ответ будет основываться на ваших предрассудках.
0: Примите наши советы во внимание. Научитесь слушать. И поймете, как важно слушать по-настоящему.
1: Вывод. Надо научиться слушать не только людей, но еще и голос Бога. А уж он-то точно подскажет, как нам жить дальше. И всем тем, кто принимает его совет и применяет на практике.
0: Если да, то вот еще один совет, но уже от царя Соломона. А точнее, его притчи гласят следующее. «Слушающий совета и принимающий обличение делается впоследствии мудрым».
1: Желаем успехов! Пишите нам. Наш адрес 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес – most@mail.ru. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня».

Итак, дорогой друг, почему бы тебе сегодня не склониться пред Господом и Спасителем и не сказать Ему те слова, которые Он давно ждет? Может быть, уже десятки лет Господь стучит в ваше сердце и хочет завладеть вами, а вы упорно отказываетесь. Но сегодня такой прекрасный момент, такой прекрасный день, который может стать еще одним днем рождения в вашей жизни, но уже духовного рождения. Придите к Господу, Он давно вас ждет. Он хочет, чтобы вы славили Его, ибо Он этого достоин. Будьте с нами и подумайте над тем, что этот день должен стать переломным в вашей жизни. Да поможет вам в этом Господь!

0: финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Памятный стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

Писанные в 11 главе Евангелия от Марка, стихи 25 и 26. Евангелие от Марка, 11 глава, 25 и 26 стихи. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Из этих двух стихов становится ясным, что в отношениях Божиих к нам и в наших отношениях с Богом присутствует некая степень условности. Прощение, по словам Иисуса Христа, является тем основным и первоначальным условием, на котором Господь согласен с нами иметь дело, вообще разговаривать с нами. Наше предстояние перед Богом может быть успешным только тогда, когда в нашем сердце будет истинное и искреннее прощение. У древних христиан, так свидетельствуют историки, был обычай во время вечери Господней прощать друг друга. Когда мы об этом слышим, это напоминает нам нечто вроде иудейского года прощения, который провозглашался на 7-й, на 50-й год, эти юбилейные годы из Ветхого Завета, или что-то из православия, вот как это прощенное воскресение, которое бывает раз в год, и которое так сильно отдает некой ветхостью и традиционностью для нас, потому что мы хотим, реагируя на это, сказать: «Да ну что вы, христиане ведь должны прощать каждый день, зачем нам все это нужно?» Но пример Первой Церкви и слова, прочитанные нами только что, слова самого Господа Иисуса Христа, должны остановить нас в этих мыслях для того, чтобы мы проверили себя. Если древним иудеям это нужно было, а это ведь предки нашей сегодняшней церкви, ее предшественники, через которых действовал Бог. Если первой церкви это было необходимо, то значит и нам. Нам необходимы остановки в нашей жизни, регулярные для того, чтобы проводить прощение. «Совершай прощение», говорится в Ветхом Завете, как будто бы это действительно важный акт. А ведь это так и есть. И вот, дорогие друзья, мы тоже ведь с вами произносим слова молитвы «Отче наш». И не является ли наше пренебрежение вот этим постулатом прощения, не является ли оно причиной того, что молитва «Отче наш» как-то задвинута на задворки нашей христианской жизни? Когда нас спрашивают о том, как вы относитесь к этой молитве, наш обычный ответ звучит: ну, это был всего лишь как образец молитвы, всего лишь как план молитвы, вот что нужно было сказать первым, вот что вторым, третьим и так далее. И когда мы все вместе или поодиночке произносим эту молитву, вновь-таки это для многих отдает такой традиционностью и обветшалостью, что не хочется этого делать. А ведь именно в этой молитве Христос подчеркивает: «Прости нам долги наши», учит Он нас молиться, «как и мы прощаем должникам нашим». Рассказывают, что в древние времена был один рыцарь, который пришел к священнику за благословением отомстить своим врагам. Священник сказал: «Хорошо, я дам тебе благословение на отмщение, но ты должен выполнить одно условие. Ты должен повторить передо мной сейчас, причем от чистого, искреннего сердца, все слова молитвы «Отче наш». Ты ведь ее знаешь наизусть?» «Ну, конечно, батюшка, это очень легкое условие», — сказал рыцарь. Но как только стал он выполнять это условие, произносить, проговаривать эти слова, искренно прорабатывать их в своем сердце, как вдруг останавливался всегда на вот этих словах о прощении и, начиная несколько раз, не мог дойти до конца этой молитвы. И, наконец, когда он дошел до конца этой молитвы, священник сказал: «Ну что ж, теперь я могу, наконец, дать тебе благословение на отмщение». А рыцарь ответил: «Батюшка, благословение твое теперь мне не нужно, потому что врагов у меня теперь нет». И вот, дорогие друзья, именно с таким сердцем Господь хочет, чтобы мы предстояли перед Ним. Именно такого испытания ждет Он от нас в этот самый час предстояния перед Ним, перед вечерей Господней. «Испытывайте самих себя». Самих себя исследуйте, верили вы, говорит Священное Писание,
то самоиспытание, та самопроверка, которая должна происходить в нашем сердце перед принятием вечери Господней,

0: обязательно должна включать в себя прощение. Зачем нам это делать? Каков мотив должен быть? Какова причина этого прощения? Почему это так важно? В прочитанном нами месте Священного Писания это определено очень четко. Если у вас еще открыто Евангелие от Марка, 11 глава и 25 стих, которые мы с вами читали, давайте обратимся к нему еще раз. Там сказано: «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого». И дальше вот эта причина или мотив: «Дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». «Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». В двух стихах Христос как бы повторяет эту истину для того, чтобы она глубоко вошла и в сознание тогдашних его слушателей, и тем более нам с вами сегодня. Он подчеркивает ее два раза, говоря о том, что это не просто что-то такое мимолетное, о чем он хочет сказать вскользь или кстати. Он подчеркивает, что от нашего отношения к нашим ближним напрямую зависит отношение Бога к нам. Более того, дорогие друзья, Христос подчеркивает, что если мы не делаем того, о чем Он здесь говорит нам, если мы не прощаем, то мы рискуем самым главным, самым основным в нашей жизни, вечным благословением прощения грехов. Ведь все именно с этого и начиналось в нашей христианской жизни. Когда мы пришли к Отцу Небесному, Он принял нас в Свои обители и простил нам наши грехи. И вот представьте себе, мы, христиане, со стажем, пусть то будет год, два, десять, двадцать, сорок лет следования за Христом, вдруг приходим к Нему и говорим: «Господи, я не хочу простить, я не желаю отпустить эту обиду». И мы желаем рисковать практически самым основным, самым главным. Речь идет не о каком-то временном благословении, о материальном или о духовном. Речь идет о самом главном благословении, которое мы когда-либо получили от Небесного Отца. О благословении прощения наших грехов. Это не просто одно из них, это все, что мы имеем. Христос говорит: вы знаете, вот если вы вот это условие не выполните, вы рискуете потерять все. Мы, наши отношения с ближними являются прямым отображением наших отношений с Богом, зеркальным отображением. Апостол Иоанн говорит об этом так в первом своем послании, в 4 главе, в 20 стихе. Первое послание Иоанна, 4 глава, 20 стих. «Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Ну что ж, хорошо, скажете мы, скажете вы, скажу я. Мы должны прощать для того, чтобы не потерять вечную жизнь. Вроде бы это очевидно из Писания. Но каким образом нам прощать? И кого мне прощать? Прощать ли того лишь, кто попросит об этом? Или прощать всякого, каким бы страшным образом он ни согрешил? Похоже, что Писание также имеет некоторые принципы, которые помогут нам ответить на этот вопрос. Когда Христос говорит об этом, вы помните, каким образом Он отвечает на вопрос апостола Петра. Мы читаем об этом в Евангелии от Матфея в 18 главе. Евангелие от Матфея, 18 глава, 21 стих. Там написано так. «Тогда Петр приступил к Нему, Господу Иисусу Христу, и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе до семи раз, но до семижды семидесяти раз». Что ж, из этого места Писания становится очевидным, что прощение должно производиться бесконечно. У нас нигде в нашем внутреннем человеке не должно стоять какого-то лимита, какой-то задвижки, какой-то заслонки, которая бы говорила: ну что ж, на твоем счету уже есть 490 раз, когда я тебя простил, все, хватит, теперь начинаю мстить, или наоборот, начинаю копить обиду в своем сердце. Но все-таки это место не отвечает на поставленный нами вопрос, а именно, на каком условии мы должны прощать нашим ближним. Я прочту Евангелие от Луки, 17 глава, 3 стих. Давайте обратимся еще туда. Луки, 17 глава, 3 стих. наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покается, прости ему. Если 7 раз в день будет брат согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему». Итак, мы видим, что, оказывается, условием прощения является покаяние. То есть тогда, когда тот человек, который обидел нас и совершил против нас проступок, кается, признает себя виновным и желает исправиться. Тем не менее, знаменательно, что это место Писания начинается со слов «наблюдайте за собою». Казалось бы, нужно было бы сказать, предваряя такое место, «наблюдайте друг за другом». Смотрите, если вдруг что увидите, чтобы обязательно потом обличить такого брата. Но посмотрите, Христос говорит, прежде всего обратите внимание на самих себя. И вот тогда, когда вы будете поглощены полностью осознанием своего духовного состояния, если действительно Господь привлечет ваше внимание к тому, что делается в жизни ближнего, вот только тогда вы будете иметь, соблюдая вот это первое условие, вот эту первую часть уравнения, вы будете иметь возможность, вы будете иметь право обличить другого человека. Вообще, Писание говорит однозначно, если совершен некий грех, который однозначно разрывает отношения человека с Богом, то тогда наше прощение может привести к попустительству. А что это за грехи? Это грехи плоти, о которых говорится в послании к Галатам, 5 глава, помните, дела плоти перечисляются. В 1 Коринфянам апостол Павел их перечисляет, 6 глава, 9 стих. Ну вот, например, давайте прочтем это место, чтобы быть вот ясно, чтобы нам это стало. 1 Коринфянам, 6 глава, 9 стих. «Или не знаете, что неправедное Царство Божье не наследует?» Итак, если человек не наследует Царство Божьего, это значит, что он идет в вечную погибель. Итак, если мы прощаем такого человека, видя его заблуждение, мы можем стать причиной попустительства в данном случае. Павел продолжает, не обманывайтесь, и дальше вот это перечисление, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божье не наследуют. Подобный список мы находим еще в книге Откровения, в 21 главе, в 8 стихе. Одним словом, это страшные грехи, на которые действительно стоит обратить внимание. Здесь речь идет вновь-таки не столько о нашем благосостоянии, в Царстве Небесном, но о благосостоянии нашего ближнего. То есть вначале мы начали с того, что сказали, что да, мне необходимо прощать ближнему, потому что я могу потерять прощение. Здесь же речь идет о тех особых случаях, когда мы видим, что наш ближний из-за своего греха может потерять прощение Божье. Но вы знаете, нам необходимо действительно просить Бога о мудрости, об особой степени рассудительности для того, чтобы знать, каким из этих принципов пользоваться. Потому что, если посмотреть правде в глаза, то оказывается, что в большинстве случаев мы не имеем дела с такими значительными грехами. Если оценить то, каким образом наши ближние относятся к нам, то, что мы оцениваем великой обидой, может оказаться маленькой незаметной песчинкой в свете всей вечности. А ведь именно так нам необходимо оценивать проступки друг друга. Нам необходимо пользоваться в большинстве случаев тем принципом, о котором мы вспоминаем сегодня, принципом Иисуса Христа. Его слова со креста звучали весьма ясно. Тогда, когда одни злословили его, другие были удручены его казнью, так или иначе о прощении никто не думал, и тем более о том, что там, на Голгофе, совершается великая драма искупления человечества. Именно тогда с уст Иисуса Христа вышли эти самые слова. «Прости им», — говорил он, — «ибо не знают, что делают». Я нахожу эти слова весьма и весьма удивительными, потому что в тот момент никто даже и не подозревал, что имеют дело со всемогущим, всесильным и свелеславным Богочеловеком. И вот он нашел в себе силы не только пройти через эти страдания, но также и простить своим врагам. Каков принцип в этом для нас? Каков образец? Разве говорится здесь о том, что вновь-таки мы должны прощать всем и вся без разбору? Говорится здесь о том условии, которое мы должны использовать при прощении. Христос говорит: прости им. Почему? Дальше следует вот эта вот причинная связь. Потому что они не знают, что делают. Иными словами, Господи, не вмени им этого греха, потому что это люди, как мы говорим сегодня на нашем современном юридическом языке, невменяемые. Знаете, когда в суде рассматривается дело какого-то преступника, человека, который, может быть, совершил ужаснейшие преступления, то один из вопросов, который обязательно должен подняться в таком разбирательстве, это в каком состоянии был он? Был ли он в состоянии вменяемости? То есть, сознательно ли он пошел на это? И, конечно же, мы можем сказать, что в Писании говорится, что мы ответственны за все, что происходит в нашей жизни, в том числе и за грехи неведения, но, тем не менее, Христос здесь снисходит к этим грешникам, и Он говорит: «Господи, они ведь не знают, что они делают, это невменяемые люди». То же самое может произойти и в нашей жизни. Конечно, мы не сердцеведцы, мы не можем видеть сердца и мысли каждого человека. Но, тем не менее, эти вещи должны быть в большинстве случаев для нас очевидны. Если наше духовное состояние выше, дорогие друзья, то по этому принципу, значит, и прощать нам придется больше. Если наше знание о братьях и сестрах больше, то, значит, и прощать нам придется больше. Написано: «Все мы много согрешаем», пишет апостол Иаков, ему вторит в своем послании апостол Иоанн, «и нам необходимо научиться покрывать наготу наших братьев». Помните это выражение, которое взято еще из 9 книги Бытие, 9 главы книги Бытие, где два сына Ноя взяли на себя эту ответственность закрыть отца, покрыть его грех. Они направились к нему спинами своими для того, чтобы не видеть его наготы. То же самое нам порой необходимо делать и с братьями нашими, и сестрами. Как часто мы занимаемся не тем, чем нужно? Как часто наши разговоры направлены не на исследование Священного Писания, не на извлечение какой-то полезной и назидательной истины из него, а на перемалывание косточек, на деление так называемыми молитвенными нуждами, а на поверку слухами и сплетнями в отношении наших же братьев и сестер. Хорошо поступить так, как одна сестра, которой, когда другие рассказывали или пытались рассказать о подробностях жизни братьев и сестер из общины и говорили: «А ты об этом вот слышала?» Она говорила кратко: «Да, я об этом слышала, но, пожалуйста, не рассказывайте мне никаких подробностей, я не хотела бы их знать. Одного факта нам достаточно». Но, скажут некоторые, разве Господь не прощает стопроцентно всегда и раз и навсегда? Оказывается, нет. Даже в Новом Завете, в книге, которая повествует о великом пришествии благодати на землю, говорится о том, что существует грех, в котором не будет прощения ни в сём веке, ни в будущем. Конечно, речь идет о грехе хулы на Духа Святого. А в Ветхом Завете одно из мест подчеркивает, что у Господа есть свои особые правила, на которых Он основывает прощение грешников. И мы не можем сказать, что Господь обязан нам простить всякий раз. Давайте откроем для примера 4 книгу Царств и прочтем 3 стих из 24 главы. 4 книга Царств, 24 глава, 3 стих. Там написано: «По повелению Господа было это с Иудою, чтобы отвергнуть его от лица его за грехи Манассии, за все, что он сделал, и за кровь невинную, которую он пролил, наполнив Иерусалим кровью невинную. Господь не захотел простить». Дорогие друзья, вы знаете, как это место должно приводить нас в трепет и в благоговение перед нашим Богом. О, дорогие друзья, не будем себя отождествлять с теми израильтянами для того, чтобы и у нас не получилось того же в нашей жизни. Не будем легкомысленно принимать прощение Божье, оправдывая себя тем, что, мол, вот Господь сказал и не изменит, потому что живем мы в век благодати во время Нового Завета. Ведь и Ветхий Завет все еще остается Словом Божьим. Да, мы имеем эту великую привилегию жить в то время, когда благодать Божья изливается, и прощение Божье еще доступно каждому грешнику, в том числе и нас с вами, нам с вами, верующим людям, которые также, как мы уже читали сегодня, много согрешают. Каким же образом нам прощать? Если нам необходимо прощать, если нам необходимо прощать в большинстве случаев, разве что имеется в виду некий грех, который разделяет отношения человека с Богом, и тогда обличение необходимо, то возникает вопрос, как нам прощать? Недавно мы говорили об Иосифе, говорили отсюда о молодежном лагере, о том, каким образом он простил, там вот говорили своим братьям. И вот мне запомнилось это место Писания, которое там тоже обсуждали, оно записано в книге «Бытие» в 50 главе о великодушности прощения Иосифа. Там написано о том, что братья приходят к нему и после смерти отца боятся преследований, боятся того, что Иосиф вспомнит им все былое, и говорят о том, что вот ты знаешь, отец твой перед смертью своею, мол, завещал, говоря, это 17 стих 50 главы, так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло, и ныне прости вины рабов Бога Отца твоего. И вот дальше идет этот диалог с Иосифом, он им отвечает, что я никакого зла на вас не держу, давно уже вас простил, и вы видите, как это в плане Божьем, Господь ваше зло обратил в добро. Но ключевой фразой в этом всем повествовании является конец 17 стиха, последние его слова. Иосиф, написано здесь, плакал, когда ему говорили это. Иосиф плакал, когда ему говорили это. Казалось бы, братья должны были бы сокрушаться. Это их сердца неспокойны, это они не уверены в прощении. Но Иосиф уже давно простил. Он не держит никакого зла, и он скорбел, что до сих пор братья его так и не поняли, что он имел в виду. До сих пор они не поверили в его искренность. До сих пор они не знают того, что он боится Бога, ходит с ним и никогда не вспомнит им того зла, которого они сделали. И вот они напоминают ему об этом, и сердце его страдает. Дорогие друзья, когда мы прощаем, прощаем ли мы так великодушно, как некогда Иосиф? Прощать необходимо также милосердно. Священное Писание учит нас во второй книге Паралипоменон, в 30 главе, в 18 стихе. Там говорится о так называемой реформации, о возвращении к Богу, которое было во время царя Езекии. Царь Езекия взыскал лица Господня, и народ стал впервые после долгих лет праздновать Пасху. Такова предыстория этого стиха. И вот там записаны такие слова. Второе Паралипоменон, 30:18. «Многие из народа, большую частью из колена Ефремова и Манассиина, из Сахарова и Завулонова, не очистились». То есть они не прошли необходимые обряды ритуального очищения, предписанные в Моисеевом законе. За это им необходимо было бы умереть. Но мы дальше читаем. «Однако же они ели Пасху, не по уставу». Но, 19 стих, Езекия помолился за них, говоря: «Господи, благий, да простит каждого, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа, Бога отцов своих, хотя и без очищения священного». И читаем мы: «И услышал Господь Езекию, и простил народ». Вот мы, когда смотрели на предыдущий пример того, что Господь возжелал не простить, подумали себе, это ведь было в Ветхом Завете, а мы живем в Новом. А то, что мы только что прочитали, тоже было ведь в Ветхом Завете. Господь услышал молитву своего мужа, Езекии, человека Божьего. Посмотрите, Езекия уповает на один из основных атрибутов Божьих, на важную часть его характера. Он говорит: «Господи, ты милосердный, ты справедливый, не только справедливый, ты не только наказываешь грех, но ты также и многомилостивый. Ты Бог отцов наших, и вот этих рабов твоих прости, даже несмотря на то, что они не претерпели очищения священного». И так мы должны снисходить, даже тогда, когда прощения попросить очень трудно, когда перед нами ну, стоит, скажем, неверующий человек. Иногда трудно попросить прощения, когда мы, может быть, намного старше, а человек, перед которым нужно извиниться, намного младше. Когда мы не чувствуем за собой, казалось бы, вины, а человек чувствует и имеет против нас нечто, необходимо просить прощения. Прощение открывает двери к примирению и, самое главное, к свидетельству. Вспоминается история, рассказанная одним верующим братом, который служил в вооруженных силах. Там ему приходилось иногда ходить в самовольное увольнение для того, чтобы посетить собрание в церкви, которая располагалась неподалеку. Ему не давали увольнения официального, поэтому он покидал часть самовольно. И вот однажды прапорщик, который стоял над ним, задал ему вопрос: «Ходил ли ты сегодня в самоволку?» Он солгал, потому что никто не был этого свидетелем, и сказал: «Нет, я не ходил». И затем совесть его обличила, он вернулся к тому прапорщику через несколько дней и сказал: «Знаешь, я тебе солгал». И несмотря на то, что за это ему необходимо было получить наказание, он пошел на этот шаг, он признался в своем грехе. Это его признание, и то, что он попросил прощения, открыло двери этого прапорщика для того, чтобы открыть его сердце к слушанию Евангелия. Прощение наше также должно быть безусловным. Как часто мы ставим различные условия на наше прощение. Мы говорим: «Я тебя прощаю, но с другой стороны, ты посмотри, что ты наделал и как ты ворвался в мою жизнь». В прощении мы должны видеть прежде всего себя и Бога, потому что через прощение наше с ближним налаживаются, как мы уже говорили, наши отношения с Богом. Не даже не столько с ближним, а с самим Богом. Ну, а его состояние и то, как он распорядится дальше со своей жизнью и с тем бременем, которое на его сердце, пусть это будет между ним и Богом. Прощать необходимо также охотно. И в этом вновь-таки мы должны подражать Божьему характеру. В этом часть того образа Иисуса Христа, который должен отобразиться в нас. В 9 главе книги Неемии, в 17 стихе, Неемия 9:17, написано: «Но ты, Бог, любящий прощать». Вы знаете, когда мы говорим о Боге, мы говорим о том, что Он делает неохотно. Например, Бог справедлив, но Он не желает смерти грешника. И то, что Он делает радостно, от всей души, что Ему нравится делать. И вот одним из Его атрибутов – это Ему нравится прощать. Он любит прощать. «Но ты, Бог, любящий прощать, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый». Как часто мы стыдимся просить о прощении, ведь для этого нам надо переступить через себя. Недавно я читал одну статью, которую написал неверующий человек. И вот там он размышлял о том, что же труднее сделать – отомстить, запрятать обиду в своем сердце или все-таки простить. И вот он приходит к выводу, что для того, чтобы простить, необходимо намного большее усилие воли, чем, например, нужно для того, чтобы отомстить или для того, чтобы спрятать обиду в своем сердце. Августин говорил: «Многие люди не стыдятся грешить, но они стыдятся просить о прощении». Друзья, прощать необходимо также полностью. Часто ведь мы прощаем частично. Мы говорим: «Да, вот за это мелкое преступление, небольшой проступок, я тебя простил, а вот за то, ну, никак не могу». Мы очень часто таким образом вспоминаем грехи друг друга. «Я не могу забыть», говорим мы. «Я стараюсь, но не могу». А ведь прощение предполагает именно это. Забыть мы, конечно же, может быть, и не сможем, но, по крайней мере, ни в коем случае не должны вспоминать. И в этом также проявление Божьего характера в нашей жизни. «Вот завет», — говорит автор послания к евреям в 10 главе, «который завещаю вам после тех дней, — говорит Господь, — вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их». Это смысл Нового Завета. И вот этот смысл в 17 стихе 10 главы евреям написан: «И грехов их», это Божье повеление, это Божья прокламация, «грехов их и беззаконий их не воспомяну более». Будем подражать в этом Богу. Хотим ли мы, чтобы Господь вспомнил нам о наших грехах, напомнил бы нам о них, о тех, которых, казалось бы, уже давно забыты и прощены? Конечно же, нет. Так вот, не будем того же делать и для наших ближних. Яркий библейский пример – это параллельное повествование, которое мы находим с одной стороны в книге «Царств» и с другой стороны в книге «Паралипоменон». Некоторые читающие Библию спрашивают, зачем было одни и те же события переписывать по два раза. Но если присмотреться, то эти события не просто записаны вновь, они записаны с некоторыми изменениями, а вернее сказать, с упущениями. Тогда, когда мы читаем повествование о жизни Давида, о жизни других царей из Израиля, в книге «Царств» они не приукрашены. Там говорится об их грехах так, как оно происходило на самом деле. Но позже, в книге «Паралипоменон», эта повесть была составлена несколько позже, но вновь-таки по вдохновению Духа Божьего многие из этих греховных моментов были упущены. Это было сделано специально для того, чтобы показать, что благодать Божья уже давно простила и покрыла все это. Друзья, что записано о нас и о наших ближних там на небесах, в тех книгах, которые будут когда-то раскрыты? Будем прощать первыми, не будем дожидаться, пока все, как говорится, само собой уляжется. Мы должны бежать к нашему ближнему для того, чтобы поскорее наладить общение с ним и таким образом наладить общение с Богом. Ведь время коротко, и мы можем его потерять. Грех непрощения, кроме того, может образовывать этот смертельный тромб, духовный тромб на нашем сердце. Если мы не простим одному, второму, третьему, у нас произойдет нечто наподобие духовного инфаркта. Мы станем черствыми, нечувствительными к голосу Божьему. Сердце наше покроется опасным и непроницаемым для лучей Божьей благодати панцирем. Сегодня мы вспоминаем о смерти Иисуса Христа. Если все, кто находится здесь, могут засвидетельствовать о том, что Христос умер за меня лично, то также мы должны ответить утвердительно на вопрос о том, простил ли Он нам наши грехи. Если это так, если на оба эти вопроса мы отвечаем утвердительно, если мы отвечаем «да», то поступаем ли мы по примеру Иисуса Христа? Когда мы говорим о подготовке к вечере, мы просим прощения у Господа, а действительно ли в этот момент происходит то, что Он поставил необходимым условием, а именно наше прощение нашим братьям и сестрам. В послании к Ефесянам в 4 главе сказано, и этим местом мы закончим наше рассуждение, 4 глава, 31 стих. «Всякое раздражение и ярость, — говорит апостол Павел, — и гнев, и крик, и злоречие, со всякою злобою да будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Однажды в одной семье был долголетний раздор. Пару десятков лет отец с сыном не виделись друг с другом. Отец жил в одной стороне, сын в другой. И вот пришло время им встретиться на смертном одре матери. И рассказывают, что тогда, когда мать уже не могла ничего сказать, когда она вот-вот уже испускала дух свой, в одну руку взяла она руку сына, в другую руку отца. И последним ее желанием, так она показала своим действием, было соединить эти две руки для того, чтобы сказать, «Я хочу, чтобы моим заветом для вас, моим последним словом, последним, что вы запомните от меня, было то, чтобы вы примирились и жили в мире». И вы знаете, все бастионы, которые возводили отец против сына, и наоборот, они рухнули в тот же час. Там у одра своей матери, у смертного одра, они смогли примириться. Вы знаете, то же самое сделал Иисус Христос. Там, на кресте, Он не только распростер свои руки в вот этом приветствии, которое Он дает всему миру, чтобы принять Его, там также Он соединяет руки нас. Соединяет руки грешников, которые спасены по Его благодати, которые еще далеко не совершенны, нуждаются постоянно в Божьем прощении, а значит и во взаимном прощении. Христос умер для того, чтобы создать вот эту новую общность людей, которые будут характеризованы прощением. То, что мы имеем в Иисусе Христе, это дар прощения, который не подвластен никакой другой религии. Один христианин рассказывал, как он беседовал с мусульманином. С мусульманским муллой, и тот спрашивал его, христианин, скажите, вы уверены, что Господь простит вам? И тот говорит, нет, мы не имеем такой уверенности. Но на чем тогда основана ваша надежда, что Он вам простит? На том, что Господь милостив и милосерден, Аллах рахам, рахат лукум, говорил этот мусульманин. Христианин задумался и говорит, а действительно ли это спасающая и утверждающая надежда? Имеешь ли ты твердое основание своей надежды? Нет, говорил мусульманин, я всего лишь предполагаю. Я не знаю, как распорядится Аллах на самом деле. С иудеем произошел подобный разговор, с раввином. Христианин спросил у него, скажи, сколько заповедей в Ветхом Завете? Тот ответил, мы имеем 613 мицвот. Мы насчитали 613 заповедей в Ветхом Завете. Исполняешь ли ты каждую из них? Ну, раввин задумался, говорит, знаешь, сейчас нет храма, и поэтому к нам относятся напрямую около 200 заповедей. Христианин отвечает, ну хорошо, из этих 200, можешь ли ты засвидетельствовать, что ты исполняешь каждую из них? Раввин говорит, нет, пожалуй, не могу. Тогда на что же ты надеешься? Раввин говорит, знаешь, у нас в Йом-Кипур, в этот праздник, есть одна традиция, когда мы берем петуха, подрезаем ему лапки и вертим его вокруг над собой. И что же это означает? Это означает, говорит раввин, то, что все наши грехи мы перемещаем на этого петуха. Основано ли это на Слове Божьем? Мы видим всю смехотворность подобных представлений. Но после смехотворности, конечно же, наступает разочарование, наступает жалость к этим людям. Если мы получили истинное прощение в Иисусе Христе, то будем тогда великодушно, прямо и без каких-либо условий прощать наших братьев и сестер, разве что, конечно же, имеются в виду те исключения о грехах, нарушающих общение с Богом, о которых мы говорили. Давайте теперь помолимся, и пусть это будет тоже частью нашей молитвы.
1: Вы прослушали программу Библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передачей и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org

В эфире библейское вещание BBN. Что такое молитва? Молитва есть источник жизни христианина, воздух, которым он дышит. Молитва для души – то же, что дыхание для тела. Наше отношение к молитве – верный показатель нашего духовного состояния. Уединяясь для молитвы, мы всегда найдем утешение и мир. Молитва – это канал, по которому изливаются все духовные благословения и нисходит сила свыше. И поэтому жизнь христианина должна быть жизнью непрестанной молитвы, о чем мы читаем в 1 Фессалоникийцам 5:17. Молитва дает нам силу, когда мы устаем, и утешает в печали. Она укрепляет нашу веру, низводит на нас неиссякаемую Божью благодать. Будем же прилежными молитвенниками. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org. Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме, в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

на интернет-вещании BBN молитвенное служение. Благодарим вас, дорогие друзья, за то, что вы с нами. Верю, что вы уже готовы принести Господу те нужды, которыми поделились наши радиослушатели, студенты Библейского института и посетители чата, а также и ваши личные нужды. Но вначале мы кратко поразмыслим над истинами Слова Божьего. Дорогие друзья, давайте откроем Писание и прочитаем одно место из Евангелия от Луки с 18 главы, 1 по 8 стихи. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Возможно, вы не задумывались ранее о том, что Библия говорит о молитве. Слово Божье учит нас, что общение с Всевышним – самое значительное и влиятельное из деяний, которые мы совершаем за свою жизнь. В молитве мы делимся с Ним своими переживаниями, благодарим Его за милость, просим о помощи. Мы открываем Богу тайные уголки души, глубину сердечных помышлений, а Он в ответ обещает не просто выслушать нас, но и исполнить то, что не противоречит Его воле. Общение с другими людьми никогда не бывает столь же полноценным, как разговор с Небесным Отцом. Важно помнить, что молитва не одностороннее деяние. Нам необходимо, в свою очередь, внимать глазу всемогущего Бога. Бог с любовью выслушивает нас и относится к нашим сердцам очень серьезно, но при этом хочет, чтобы и мы слышали Его. Молитва является основой жизни верующего, и, научившись молиться действенно и истинно, мы становимся христианами-победителями, мудрыми небесной мудростью. Пока мы не начнем искренне просить Бога, да свершится воля Твоя, о духовной зрелости не может быть и речи. Для Иисуса Христа жить значило молиться, и молитва была так же естественна и необходима, как дыхание. Сын Божий общался с Отцом не по принуждению, а потому что испытывал в этом острую потребность. Тогда насколько же больше нуждаемся в молитве мы, простые смертные?

Многие, впрочем, с сомнением качают головой, замечая, что смысла в постоянной молитве нет никакого, ибо всеведущему Богу известно все, что мы скажем, задолго до того, как нам удастся собрать воедино разразненные мысли и воплотить их в благочестивую форму. Зачем тратить столько сил и времени на пересказ своих желаний, если Бог мог бы удовлетворить их все и без нашей просьбы? Однако же это распространенное заблуждение. Почему-то считается, будто обращение к небесам должно звучать примерно так. «Мне надо то-то и то-то, благослови, даруй, подай». Суть молитвы сводится здесь к оповещению Господа о наших потребностях и мечтах. Они действительно становятся известны Всевышнему раньше, чем нам. Нет, молитва не программа новостей для обитателей Царствия Небесного, а важнейшая школа христианской жизни для жителей мира сего. Молитва не изменяет Бога, но преобразует нас в соответствии с Его волей. От жалоб и упреков мы переходим к песням хвалы. Мы становимся участниками предвечного замысла Господня. Мы осознаем свое абсолютное несовершенство и великое всемогущество Творца. Главное же, мы вступаем в прямое, личное, откровенное общение с Богом. И если наша связь с Ним, возникшая в момент покаяния, не углубится в постоянных молитвах, мы рискуем и вовсе утратить ее. Молитвенная жизнь не терпит застоя. Едва задержавшись на месте, мы тут же начинаем скатываться назад. Есть лишь два пути. Вверх, ко все более глубокому и теплому общению с Господом, или вниз, к унынию, отчаянию и, в конце концов, к безверию. Это то, чему нас учит Иисус Христос, когда говорит о молитве. Иисус Христос сказал, что есть только два варианта – молиться или погибнуть. Приведенные выше примеры подтверждают справедливость его учения. Или мы настойчиво приближаемся к самому сердцу Господа, или впадаем в уныние и теряем все, что имели. Мы должны, непременно должны взывать к небесам, ибо небеса уже взывают к нам через Христа. Как дети, откликающиеся на зов любящего Отца, мы должны откликнуться на глас Бога Отца, ибо как дети еще не всегда знаем, что хорошо и что плохо. И также не умеем объяснить, что с нами происходит. Младенцы не могут рассказать, что у них болит или чего им хочется, но родительское сердце безошибочно определяет, что случилось. Мать прибегает на плач, и вскоре слезы высыхают, а на лице малыша появляется улыбка. «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его» Псалом 102, 13 стих. Мы часто сами не понимаем причину своей боли, не видим истинный источник страданий. Однако Богу известно все. Взывая к Нему, мы можем быть уверенными, что Он услышит эти молитвы и поможет плачущим. Даже если ответ на наши просьбы отличается от ожидаемого, результат будет всегда в наших интересах. В этом и заключается сравнение, которое использует Иисус Христос в своем наставлении. Это контраст принципов, контраст между молитвой и унынием, между общением с Богом и уходом.

Принесем в молитве просьбу от семьи, проживающей в Канаде, о том, чтобы Господь не позволил лукавому разрушить брак и принести вред душам, но чтобы истина и сила Божья восторжествовали и обновили мысли мужа и жены и сделали эту семью примером святости для окружающих.

Многие слушатели просят помолиться Господу о том, чтобы состояние их здоровья улучшилось, и если на то воля Господня, о полном выздоровлении. Некоторые из тех, кто предоставили эту молитвенную просьбу, находятся под диагнозом рака и проходят лечение. Пусть милость Божья будет над ними, и дело Господне свершится и в их немощи. Просим молиться о том, чтобы наше вещание распространялось шире, и еще многие слушатели могли найти на наших интернет-волнах оазис в пустыне греха и зла, подкрепление хлебом небесным и утешение в Божьем Слове и прекрасной христианской музыке. Не забудем также в наших молитвах о добровольцах служения в чате. Каждый день в чат приходят посетители со всевозможными духовными проблемами, и каждый служитель чата нуждается в водительстве Духа Святого, чтобы разрешить эти проблемы с помощью Слова Божьего. Ваши молитвы особым образом поддержат это служение чата, поэтому не упустите возможность помолиться именно об этом, о служении чата BBL. Просьба снова принести в молитве наших братьев-водителей большегрузов, которые целыми сутками находятся в дорогах и подвержены риску усталости и связанных с этим аварий. Большинство из них слушают в своих автомобилях христианское вещание и также участвуют в нашем молитвенном служении. Да будет рука всемогущего и всегда бодрствующего Господа с ними, и да приведет их по всем дорогам, без аварий и поломок. Еще одна молитвенная просьба о финансовой поддержке служения BBN. Мы полностью зависимы от ваших молитв и в нашей финансовой поддержке. Молитесь о том, чтобы Господь восполнил наши материальные нужды и наше вещание, Библейский институт и чат могли беспрепятственно продолжать служение душам людей до пришествия нашего Господа Иисуса Христа за своими детьми. Сейчас мы предоставим немножко времени для того, чтобы каждый слушатель мог принести в молитве те нужды, которые вы услышали в эфире, а также те просьбы, которые не были высказаны, но вы их хорошо знаете и хотите о них помолиться. Чуть позже мы закончим нашу молитвенную программу завершающей молитвой.

Отец наш Небесный, мы твердо и непоколебимо верим, что Ты по Своему обетованию слышишь все наши молитвы, возносимые нами через Сына Твоего Иисуса Христа. На многие наши просьбы Ты отвечаешь сразу, на некоторые совсем не отвечаешь, и мы благодарны Тебе за это, ибо часто мы просим у Тебя не то, чего бы Ты хотел нам ниспослать или дать. Часто мы ожидаем Твоего ответа на наши молитвы долгое время, может быть, месяцы или годы, но мы верим, Господь, что только у Тебя мы можем найти необходимое для нашей физической и духовной жизни. Поэтому дай нам сил быть постоянными в наших молитвах, зная, что в определенное Тобой время мы ясно услышим Твой ответ и увидим те чудеса благодати и милости, которые порою даже не ожидаем. В этот час вместе с моими дорогими слушателями мы также возносим, во-первых, молитву благодарности за все, что в Твоей божественной премудрости Ты, наш Господь и Создатель, допустил в жизни каждого из нас. Будь то радость или печаль, облегчение или скорбь, здоровье или болезнь, рождение наших детей или смерть наших близких, благодарим Тебя, Господи, за все. И наше прошение к престолу Твоей благодати, чтобы всегда, прежде всякого прошения, мы могли Тебя, наш Бог, благодарить, ибо такова Твоя воля о нас во Христе Иисусе, Господе нашим. А теперь, ради нашего Спасителя, мы молим Тебя о многочисленных нуждах, в которых мы порой не видим выхода. Ты Сам восполни недостающие, то ли хлеб наш на каждый день, то ли утрату здоровья или мира небесного в сердцах. Многие слушатели молят Тебя о своих детях, которые блуждают вдали от Тебя и от родителей в мире греха и разврата. А таковых молим, своей всемогущей рукой Ты останови их на пагубных путях и возврати в отцовский дом под покров родительских молитв и Твоих благословений. А о тех слушателях, кто еще не примирился с Тобою даже до сих пор, молим Тебя, не останови своего стука в их сердца, ибо Ты скоро придешь за Твоими верными детьми, и мы не хотим, да и Ты не хочешь, чтобы кто погиб, но дабы все верующие имели жизнь вечную с Тобой. Многое еще мы имеем просить Тебя, Господи, но Ты все знаешь прежде нашего прошения. Поступи по Твоей святой воле, и мы прославим Тебя от всего нашего благодарного сердца. Во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа молимся Тебя в этот час. Аминь.

Вы были участниками молитвенного служения библейского вещания BBN. Со всеми молитвенными нуждами и просьбами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений! До нашего следующего молитвенного часа на волнах BBN.

0: У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org.
1: Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
2: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Сегодня мы поговорим об одном очень важном вопросе. Как найти Иисуса, Спасителя души? На этот вопрос Писание дает ряд ясных ответов. Но есть еще один вопрос. Для чего найти Иисуса? Среди искателей Иисуса были и есть люди разные. Ирод, например, искал Иисуса, когда он был младенцем, когда Иисус был младенцем, чтобы умертвить его. Областеначальник Ирод, племянник первого Ирода, желал также видеть его, то есть Иисуса, как говорит Евангелие Луки, 23 глава, стих 8. Желал видеть его, Иисуса. Для чего? Чтобы найти спасение? Вовсе нет. Чтобы увидеть чудо. Но Христос ничего не отвечал ему. Любопытство свойственно многим искателям истины. Многие интересуются библейскими вопросами такими. Что такое белый конь? А что означает число 666? А что значит красный дракон? А что значит великая блудница? И другие вопросы в этом роде. Но если объяснить человеку все эти вопросы, станет ли он верующим? Друзья мои, радиослушатели, кто любит Бога, тому дается знание от Бога. Библия не образует, Библия преобразует. Бог начинает работу не с головы, Бог начинает работу с сердца, с души. Почему? Потому что из сердца исходят все помыслы, говорит Писание. Многие начинают чтение Библии с последних страниц, а учение Христа о спасении души открывается на первых страницах Евангелия. Евангелисты рассказывают еще об одной категории искателей Иисуса. Это событие Капернауме, о котором рассказал Иоанн в 6 главе. Таким искателям Христос ответил: «Вы ищете Меня, потому что ели хлеб и насытились». Друзья, радиослушатели, кто не видит личной нужды во Христе Спасителе, тот его не найдет. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Такие искатели, взыскатели Иисуса, всегда его найдут. Много людей искали и ищут Иисуса. Больные, прокаженные, слепые, упавшие в отчаяние люди. Так было во все времена. Так было во времена Иисуса, так есть и сегодня. Как тревога, так и до Бога, говорит народная пословица. Евангелист Лука рассказывает о 10 прокаженных, исцеленных Христом. Разве исцеление от такой болезни не заслуживает благодарности? Однако из 10 исцеленных только один вернулся к Иисусу, чтобы возблагодарить Его. И тот был иноверцем, он не был иудеем. «А где же остальные 9?» — спросил Христос. На этот вопрос отвечают люди нашего времени. «Мы ушли с головой в житейскую суету. Выздоровел? Бог не нужен». Но, друзья мои, нет, вспомнить о нем все-таки придется. Так говорит Писание, милости у Бога нет конца, но терпению есть конец. Бог дал нам много, очень много. Это хорошо знаем мы, беженцы, бывшие. В беде люди много обещают Богу, Но беда миновала, обещания забыты, и получается, как в басне Демьяна Бедного. Купцу его товар урожала опасность на корабле. Поднялась буря, купец взмолился к Богу. Я свечу, вот с эту мачту закачу, и сотенной не пожалею. Только, Боже, спаси. Сосед, подслушавший молитву, спрашивает купца: а где же ты такую свечу с мачту найдешь? Купец ответил: дай только вымолить у Бога жалость, чтоб я с моим добром остался невредим. А там насчет свечи мы после поглядим, укоротим, пожалуй, малость. Многие люди, богословы, не сомневаются, что в толпе, которая кричала «распни его, распни», были люди, исцеленные Христом. Но вот что еще характерно. Из пришедших на поклонение в Иерусалим были некоторые эллины, греки. Они подошли к Филиппу и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Так читаем в Евангелии Иоанна, 12 глава, стихи с 20 по 25. Филипп оказался в неловком положении. Это было впервые, когда иностранцы желали познакомиться с Иисусом. Филипп донес об этом Андрею, Андрей – Христу. Христос ответил, что удивляться этому не следует. Их ожидает нечто большее. Голгофская жертва привлечет людей со всех концов земли. Прошло 19 столетий. Весть о Христе прокатилась по всему миру. Это весть о спасении души через ее возрождение, весть об освобождении от такого греха. Тот, кто ищет во Христе именно этого, тот его найдет. Да поможет Господь и вам, дорогой радиослушатель, найти Христа и в нем спасение.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

В эфире библейское вещание BBN. О Господи, взирая на земное, Ты мне уроки свыше подаешь. Пошли мне сердце чистое такое, чтоб мне гореть, коль Ты за мной придешь. Пошли способность быть таким, как пчелка, трудиться, собирая аромат, чтоб пред Тобой душа моя умолкла и мед целебный принесла в сто крат. Не для себя, но для других трудиться, давать другим целительный бальзам, чтоб грешник смог к Иисусу обратиться, направить души к светлым небесам. Будьте с нами.

0: В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».
1: Памятный стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
0: Книга притчей Соломоновых, глава 20. Вино глумливо, секера буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен. Гроза царя, как бы рев льва. Кто раздражает его, тот грешит против самого себя. Честь для человека — отстать от ссоры, а всякий глупец задорен. Ленивец зимою не пашет, поищет летом, и нет ничего. Помыслы в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Многие хвалят человека за милосердие, но правдивого человека кто находит? Праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него. Царь, сидящий на престоле суда, разгоняет очами своими все злое. Кто может сказать: «Я очистил мое сердце, я чист от греха моего»? Не одинаковые весы, не одинаковая мера, то и другое мерзость пред Господом. Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его. Ухо слышащее и глаз видящий, и то, и другое создал Господь. Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть. Держи открытыми глаза твои, и будешь досыта есть хлеб. Дурно, дурно, говорит покупатель, а когда отойдет, хвалится. Есть золото и много жемчуга, но драгоценная утварь — уста разумные. Возьми платье его, так как он поручился за чужого, и за стороннего возьми от него залог. Сладок для человека хлеб, приобретенный неправдою, но после рот его наполнится дресвою. Предприятия получают твердость через совещание, и по совещании веди войну. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы. Наследство, поспешно захваченное в начале, не благословится впоследствии. Не говори: «Я отплачу за зло», предоставь Господу, и Он сохранит тебя. Мерзость пред Господом — не одинаковые гири, и неверные весы — не добро. От Господа направляются шаги человека. Человек уже как узнать путь свой? Сеть для человека — поспешно давать обет и после обета обдумывать. Мудрый царь вывеет нечестивых и обратит на них колесо. Светильник Господень — дух человека, испытывающий все глубины сердца. Милость и истина охраняют царя, и милостью он поддерживает престол свой. Слава юношей — сила их, а украшение стариков — седина. Раны от побоев — врачевство против зла, и удары проникающие во внутренности чрева. Глава 21. Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, Он направляет его. Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца. Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва. Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых, — грех. Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение. Приобретение сокровища лживым языком — мимолетное дуновение ищущих смерти. Насилие нечестивых обрушится на них, потому что они отреклись соблюдать правду. Превратен путь человека развращенного, а кто чист, того действие прямо. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливою женою в пространном доме. Душа нечестивого желает зла, не найдет милости в глазах его и друг его. Когда наказывается кощунник, простый делается мудрым, и когда вразумляется мудрый, то он приобретает знание. Праведник наблюдает за домом нечестивого, как повергаются нечестивые в несчастье. Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышан. Подарок тайный потушает гнев, и дар в пазуху сильную ярость. Соблюдение правосудия — радость для праведника и страх для делающих зло. Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов. Кто любит веселье, обеднеет, а кто любит вино и тук, не разбогатеет. Выкупом будет за праведного нечестивый и за прямодушного лукавый. Лучше жить в земле пустынной, нежели с женою сварливою и сердитою. Вожделенное сокровище и тук в доме мудрого, а глупый человек расточает их. Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу. Мудрый входит в город сильных и не спровергает крепость, на которую они надеялись. Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Надменный злодей, кощунник имя ему, действует в пылу гордости. Алчба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать. Всякий день он сильно алчит, а праведник дает и не жалеет. Жертва нечестивых — мерзость, особенно когда с лукавством приносят ее. Лжесвидетель погибнет, а человек, который говорит, что знает, будет говорить всегда. Человек нечестивый дерзок лицом своим, а праведный держит прямо путь свой. Нет мудрости, нет разума, и нет совета вопреки Господу. Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Глава 22. Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Богатые и бедные встречаются друг с другом. Того и другого создал Господь. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. Терны и сети на пути коварного. Кто бережет душу свою, удались от них. Наставь юношу при начале пути его. Он не уклонится от него, когда и состареет. Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца. Сеющий неправду пожнет беду, и трости гнева его не станет. Милосердный будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего. Прогони кощунника, и удалится раздор, и прекратятся ссора и брань. Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь друг. Очи Господа охраняют знания, а слова законопреступника он не спровергает. Ленивец говорит: «Лев на улице, посреди площади убьют меня». Глубокая пропасть уста блудниц. На кого прогневается Господь, тот упадет туда. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Кто обижает бедного, чтобы умножить свое богатство, и кто дает богатому, тот обеднеет. Преклони ухо твое и слушай слова мудрых, и сердце твое обрати к моему знанию. Потому что утешительно будет, если ты будешь хранить их в сердце твоем, и они будут также в устах твоих. Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни. Не писал ли я тебе трижды в советах и наставлении, чтобы научить тебя точным словам истины, дабы ты мог передавать слова истины посылающим тебя? Не будь грабителем бедного, потому что он беден, и не притесняй несчастного у ворот, потому что Господь вступится в дело их и исхитит душу у грабителей их. Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою. Не будь из тех, которые дают руки и поручаются за долги. Если тебе нечем заплатить, то для чего доводить себя, чтобы взяли постель твою из-под тебя? Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои. Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Мы говорим о музыке в эфире библейское вещание BBN. Изучайте Писание и знайте, что оно говорит о пении в музыкальном служении. Важно понять, что Бог хочет, чтобы мы пели Ему. Только представьте, в Библии пение упоминается более 500 раз. Как минимум 50 раз верующим людям повелевается петь. Вот совсем небольшая часть того, что Бог в Своем Слове говорит о пении. Псалом 149.1, Псалом 65.1-2, Псалом 46, Исаии 12.5, Иеремии 31.7, Евреям 2.12. Вот примеры пения в Новом Завете. Наш Господь Иисус пел вместе с учениками, Матфея 26:29-30. Павел и Сила пели, находясь в трудных обстоятельствах, Деяния 16:23-25. Поэтому мы должны петь в соответствии с Словом Господним.

0: Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org.
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: Человеческое сердце является тем местом, где определяются и формируются настоящие взгляды на жизнь. Послушайте, что сказал пророк Иаиль во 2 главе 12 и 13 стихом. «Но и ныне еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании, раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Читая книгу пророка Иоиля, можно отчетливо увидеть, что пророк обращается именно к сердцу израильского народа. Взывая к их разуму, он свидетельствует, что происходит и может произойти с Израилем в результате того, что израильский народ отошел от Господа. Используя образные выражения, он приводит им пример того, что когда забыто имя Господа, сад становится пустыней, и прекрасное уже не приносит плода. Конечно же, все эти внешние признаки свидетельствуют и указывают на то, что Израилю необходимо покаяние для того, чтобы восстановить отношения с Богом. После того, как пророк засвидетельствовал о настоящем положении Израиля, он предлагает выход из сложившейся ситуации. Прежде всего, Иаиль обращает внимание на то, что сердца израильтян должны быть доступны для Господа для того, чтобы Он мог совершать там свою работу. Господь может изменить внешнее поведение благодаря внутреннему изменению состояния сердца. Когда раскаянное сердце обновится, оно будет способно вдохновлять руки на добрые дела. Когда изнывающее сердце будет исцелено, оно будет желать, чтобы помочь исцелиться и другим людям. Покаяние невозможно заслужить или добиться благодаря упорному труду. Покаяние – это обращение к Господу с верой в сердце, признанием личного греха и надежда на то, что Господь простит. Истинное покаяние, в свою очередь, всегда будет способствовать и вдохновлять на дальнейший благой труд во славу Господа. Никогда не забывайте об этом. Приглашаю вас прочитать книгу пророка Иаиля и представить наши сердца Господу для того, чтобы Он мог совершать там свою удивительную работу. И тогда обновленное сердце будет способно вдохновить нас на благие дела во славу Господа.
1: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами на нашей волне. Бог, Небесный Царь, щедр к тому, кто принял Его Сына, Иисуса Христа, и во имя Его приводит грешников к Нему. Христианская награда – это то, что люди во все века называли видением Бога. Если человек всю жизнь стремится следовать за Богом, повиноваться Ему, если всегда ищет добродетели, то становится все ближе и ближе к Богу, пока не приблизится в конце концов без всякого страха и сияющей радостью в присутствие Божие. И это величайшая из всех наград. Стремитесь ли вы сегодня к получению именно такой награды, дорогие друзья? Давайте подумаем над этим. Будьте с нами.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач». Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на программу «История сердца». Сегодня мы предлагаем вам послушать еще одну историю из цикла «В поисках Царствия Божьего». В нашей предыдущей истории произошло великое чудо благодати и прощения. Люций простил Юлия, человека, нанятого его отцом для убийства собственного сына. Юлию было очень трудно принять столь доброе отношение со стороны Люция. Его мучил вопрос: как человек может простить такой жестокий поступок? Что дает Люцию силы быть добрым по отношению к злодею, который пытался лишить его жизни? Мы начинаем историю под названием «Победа любви над ненавистью» со слов Люция, который пытается объяснить Юлию, как ему удалось найти в себе силы простить своего обидчика.

0: Я дам тебе время подумать. Когда ты примешь решение, скажи об этом стражнику, и я немедленно вернусь.
1: Пожалуйста, не уходи. Я уже 2 ночи не могу спать. Мой внутренний голос не дает мне покоя. Он убеждает меня в том, что слова, которые говорите вы с Малахией, являются истиной. Я никогда не задумывался о том, в кого превратился. Но увидев тебя и то зло, которое я тебе причинил, услышав твои слова прощения, я обрел надежду. Теперь я вижу, что даже такой человек, как я, может обрести душевный покой. Люций, спасибо тебе за то, что ты отнесся ко мне как к человеку, а не как к дикому животному, в которое я превратился. Я не знаю, как принять твое прощение, потому что я не сделал ничего, чтобы его заслужить. Я не понимаю, как и почему ты желаешь меня простить. Ты не совершил ничего, чтобы заслужить боль и страдания, на которые я тебя обрек.
0: Во мне нет благодати и милости, чтобы простить тебя, Юлий. Я делаю это лишь благодаря благости и прощению, которые дал мне Бог. Только Он мог избавить меня от ненависти, наполнив мой разум миром и желанием простить тебя. Мои мысли были такими же злыми, как и то, что ты сделал со мной. Но Бог всесилен и может дать человеку силы простить даже то, что поначалу может казаться непростительным.
1: Ты говоришь о своем Боге так, как будто Он разговаривает с тобой. Как это происходит? Ты на самом деле слышишь Его голос?
0: Нет. Я никогда не слышал голос Божий. Он говорит со мной через Священное Писание, а также через мудрые слова Его смиренных слуг, таких как Малахия. Он также касается моего сердца через учение и чудеса Иисуса из Назарета.
1: Я никогда не думал, что смогу сказать эти слова, но я искренне раскаиваюсь во всех своих злодеяниях. Я всем сердцем благодарю тебя за то, что ты смог меня простить, Люций. Я хочу как можно больше узнать о Боге, которому ты служишь, и об этом человеке по имени Иисус, учение которого изменило твою жизнь.
0: Я не учитель, но уверен в том, что Малахия будет рад показать нам, какие места Писания следует прочесть в первую очередь. Если у нас возникнут вопросы, я думаю, он обязательно на них ответит.
1: Я не умею читать. Если честно, я даже не знаю, что значит учиться.
0: Учеба – это единственное благо, которое дал мне мой отец. Он настоял на том, чтобы я получил самое лучшее образование, которое можно было получить в то время. Не волнуйся, Юлий. Я умею читать. Мы будем изучать Писание вместе.
1: Если честно, я даже боюсь спрашивать тебя об этом.
0: Ну?
1: Скажи, что случилось с Сергием и Анатолием?
0: Они оба живы. Их раны постепенно заживают. Я уверен, что они выздоровеют еще быстрее, когда узнают о том, как ты изменился.
1: Но как же мне смотреть им в глаза после всего того, что я сделал?
0: Да, возможно, это будет не самый простой шаг в твоей жизни, Юлий. Но поверь мне, этот поступок станет самым лучшим из всех, которые ты когда-либо совершал.
2: Слава Богу, Наимин. Пожалуйста, накрой ужин еще на одного человека. Люций привел Юлия домой.
3: Слава Господу! Добро пожаловать в наше скромное жилище.
2: Юлий, это моя жена Наиминь. Вместе с другими членами нашей общины она верно молилась за тебя все это время.
1: Я даже не знаю, что сказать. Ни один человек на свете, даже мои родные, никогда не проявляли столько доброты по отношению ко мне.
2: Сергий и Анатолий отдыхают в своих комнатах. Они будут счастливы увидеть тебя здесь.
3: Скоро будет готов ужин. А пока располагайтесь поудобнее и чувствуйте себя как дома.
2: Я скажу Сергею и Анатолию, что вы оба пришли домой.
3: Надеюсь, еды было достаточно? Никто не остался голодным.
4: О, если честно, я думаю, мы съели больше, чем нужно на обед.
5: Да, я никогда не ел ничего более вкусного, чем то, что ты готовишь на обед.
2: Так дайте мне подумать. Сколько человек собирается изучать Священное Писание?
6: По крайней мере, четверо, а может и больше.
2: Мы начинаем завтра утром.
4: Я хотел спросить.
2: Что именно, Сергей?
4: В это время наш отец приходит домой из храма, чтобы пообедать. Интересно, наслаждается ли он своим обедом так же, как мы?
7: Атон! Немедленно принеси мне вина! Атон! Так где же вы все?
8: Атона нет, мой дорогой. Я отправила его на рынок.
7: Ай, я все равно хотел бы выпить вина. Я буду в саду.
8: Я принесу тебе вина.
7: Я полагаю, что от Юлии и Анатолия не было никаких вестей?
8: Нет. Я думаю, что если бы они что-то узнали, то нашли бы возможность сообщить нам об этом. Но ведь они отправились на поиски Сергия всего месяц назад. Прошло совсем немного времени, дорогой, не так ли? Послушай, ну почему ты все время злишься?
7: Сегодня ко мне снова приходил отец Анатолия. Он обвинил меня в том, что я подвергаю жизнь его сына опасности.
8: Но ведь ты говорил, что Юлю и его помощника можно доверять. Хотя, признаться честно, их внешний вид показался мне подозрительным. Скажи, ты давно знаком с Юлием? Мне показалось, что вы хорошо знаете друг друга. Может быть, ты что-то от меня скрываешь, Дидий?
7: Что ты имеешь в виду?
8: Меня не было дома, когда вы с отцом Анатолием обсуждали поиски Сергия и его возвращение домой. Мне лишь известно то, что вы хотите вернуть его сюда, чтобы он женился на Адриане.
7: Ты хочешь сказать, что не доверяешь мне, Клавдия? Неужели ты думаешь, что я настолько упрям, что не могу изменить своего решения?
8: Ну, если ты действительно передумал, если ты осознал, что женитьба на дочери греческого священника сделает твоего сына счастливым, то это первый раз за 30 лет нашего брака, когда ты признал свои ошибки и изменил свое решение ради блага родных людей.
7: Клавдия, будь осторожней со своими словами! Ты становишься такой же упрямой и неблагодарной, как наши сыновья! Пожалуйста, уйди, я не хочу тебя видеть. Я сам схожу за вином.
8: Хорошо.
2: Как только я зажгу лампу, мы сможем продолжить обсуждение 10 заповедей. Здесь, в молитвенном доме, это будет не так приятно, как под открытым небом. Последние 2 недели мы могли говорить о Боге, любуясь голубым небом и красотой окружающей нас природы. Но, по крайней мере, здесь мы не промокнем. Юлий, пожалуйста, приоткройся там. Итак, кто может сказать, какими были первые 2 заповеди, данные Богом Моисею?
9: Можно я попробую ответить?
2: Да, конечно, Юлий.
9: «Изрек Бог все слова сии, говоря: Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до 3-го и 4-го рода, ненавидящих меня, и творящий милость до 1000 родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои».
2: Очень хорошо, Юлий. А как вы думаете, почему Бог запрещает нам поклоняться другим божествам? Почему Он желает, чтобы мы поклонялись только Ему?
10: В книге «Начало всех начал», которую Моисей назвал Бытием,
0: Говорится о том, что Бог, единственный истинный живой Господь, сотворил небеса, землю и все, что наполняет ее, включая первых людей, Адама и Еву.
10: И подарил он им прекрасный сад, позволив главенствовать над всеми живыми существами.
0: Конечно, я не теолог и могу ошибаться, но мне кажется, что создавая идолов и поклоняясь им, мы заменяем живого Бога на бездушные предметы. Мы отдаем сердца собственному творению, вместо того, чтобы поклоняться Творцу, который создал нас и вдохнул в нас жизнь.
10: Ты хочешь сказать, что мы поклоняемся самим себе?
0: Да, я думаю так, потому что эти идолы сотворены человеческими руками. Люди наделяют их выдуманными характерами, ложными силами, ставят их на самые почетные места в доме и поклоняются им так, как будто эти идолы полны жизни. Возможно, я что-то неправильно понял, Малахия.
2: Я никогда не слышал подобного истолкования, но должен признаться, что ты очень близок к истине.
0: Спасибо.
2: Послушайте внимательно. Сейчас я еще раз прочту вам слова, написанные Моисеем в книге Бытия. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание».
10: Я помню, что было дальше. Ева взяла плодов его и ела, и дала также Адаму, мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание.
1: И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая.
0: Бог прогнал Адаму и Еву из Эдемского сада, потому что они не послушали его. Этот грех отделил человека от общения с Богом.
2: Следует заметить, что этот грех по сей день отделяет нас от Бога. Грех, порожденный нашей упрямой гордыней и желанием поклоняться идолам, а не истинному Богу.
10: Малахия, можно мне задать тебе вопрос, который не связан с темой нашей дискуссии?
2: Да, конечно, Анатолий.
10: Вот если все это началось из-за Адама и Евы, то значит ли это, что мы все равны в глазах Бога?
2: Ты абсолютно прав. Перед Богом все люди равны. И хотя люди отличаются цветом кожи, размером, культурой, традициями, обычаями, мы все являемся Божьими детьми.
10: Ну так значит, у людей нет оправдания ненависти и дискриминации. Подобные вещи ни в коем случае не должны разделять людей, не так ли? Ведь мы все одной крови.
2: Анатолий, ты прав. Самые разрушительные идолы, сотворенные человеком, такие как ненависть, дискриминация, чувство превосходства над другими людьми, желание управлять себе подобными, показная праведность и желание показаться лучше, чем все остальные, неугодны нашему небесному Творцу. В словах каждого из вас кроется истина. Ваши ответы проникновенные и мудрые. К сожалению, многие люди, утверждающие, что служат истинному Богу, учат тому, что он является злым, непредсказуемым божеством, которому нет дела до боли и страдания его творения. На самом же деле Бог полон доброты, любви и верности. Он всегда сдерживает обещания, данные тем, кто верит в Него всем сердцем и следует Его заповедям.
10: А что ты имеешь в виду, когда говоришь о людях, следующих Его заповедям? Кто это?
2: Бог благ, добр и готов прощать тех, кто приходит к Нему с покаянием и желанием познать Его. Он хочет, чтобы мы повиновались Его заповедям, чтобы мы поклонялись Ему, были добрыми, любящими и всегда были готовы прощать тех, кто согрешил против нас.
1: Кажется, я начинаю понимать, почему вы и все остальные члены вашей общины отнеслись ко мне с такой добротой. Так вы поклоняетесь Богу и являете окружающим вас людям Его истинную сущность. Не так ли?
2: Я бы не смог выразить это лучше, Юлий.
1: Благодаря вашему отношению ко мне и вашей вере, благодаря тому, как вы ведете себя по отношению к тем, кто вас окружает, я понял, что вы выбрали единственно правильный путь. Это место прекрасно, но мы не можем оставаться здесь вечно, скрываясь от внешнего мира. Я буду предельно откровенен с вами. Я слишком хорошо себя знаю. Когда я покину вашу общину, когда вы не сможете оказывать на меня влияние, я боюсь, что очень скоро стану прежним, таким, каким был всегда, пока не повстречался с вами. Что же мне делать?
2: Я ценю твою честность, Юлий. А теперь мы тоже будем с тобой до конца откровенными. На всем белом свете, включая нашу общину, нет ни одного человека, который мог бы назвать себя достаточно набожным, чтобы, как ты сказал, устоять под давлением этого мира. Мы все нуждаемся в помощи. Хорошая новость заключается в том, что Бог готов дать нам все, в чем мы нуждаемся, чтобы мы смогли преодолеть свою слабость и справиться с насущными проблемами.
1: Эта сила, о которой ты говоришь, приходит в тот момент, когда мы поклоняемся Богу?
2: Поклонение является одним из ключевых элементов духовного становления верующего человека. Видишь ли, мы неизбежно становимся похожими на Бога или богов, которым поклоняемся.
10: Это просто удивительно! Как наши религиозные убеждения могут в корне изменить все наше отношение к жизни и повлиять на наши поступки?
2: Да. Если Бог, которому вы поклоняетесь, злой мстительный тиран, а вы преклоняетесь перед Ним, то и вы вскоре станете злыми мстительными тиранами. А если наш Бог любящий, добрый и всепрощающий, и мы хотим жить угодно Ему, то и...
1: Теперь я понимаю. Тогда и мы станем такими же, как Он, любящими, добрыми и всепрощающими.
2: Ну вот. К сожалению, уже поздно, и нам пора заканчивать. Если не будет дождя, то завтра мы начнем собирать урожай. Нам придется приступить к работе рано утром, на рассвете, чтобы закончить после обеда. Во время полевых работ мы не сможем проводить наши занятия, но у вас будет достаточно свободного времени, чтобы отдыхать и изучать Священное Писание. По вечерам, за ужином, мы будем обсуждать ваши мысли и наблюдения. Если у вас будут вопросы, я постараюсь на них ответить.
3: Я рада, что ты дома, дорогой. Ужин уже готов. Ты видел Люция и Юлия?
2: Я видел их 3 часа назад. Они попросили меня дать им свитки с пророчествами Исаии.
3: Мне казалось, что они изучали эти свитки в прошлом месяце. Жаль. Но если они скоро не вернутся, то ужин остынет.
10: Я знаю, где они. Я пойду схожу за ними.
2: Наш Бог велик, не так ли, Наимень? два человека, которые совсем недавно были злейшими врагами, стали близкими друзьями. Ты заметила, что Люций больше не берет с собой свой костыль. Он опирается на руку Юлии, когда они идут куда-нибудь вместе.
3: Да. Наш Бог способен изменять сердца злых людей, а также сердца тех, кто не считает себя злым, но все же нуждается в глубоких внутренних переменах. Люций нуждается в физической помощи Юлия, а Юлии необходима уверенность в прощении Люция.
1: Наимин, пожалуйста, прости нас за то, что мы снова пришли поздно. Я ужасно проголодался, но когда мы изучаем Слово Божье, я теряю счет времени.
11: А я даже не знаю, какой аппетит мы сейчас испытываем в большей мере, духовный или физический.
3: Хорошо иметь и тот, и другой. Пойдемте, ваш ужин уже на столе.
2: Мне показалось, что вас очень заинтересовала книга пророка Исаии. Чем она вас так привлекла?
11: Исаия очень много говорит об обетованном Мессии. На самом деле Юлий думает, что Исаия писал об Иисусе из Назарета.
2: Я склонен с ним согласиться. Иисус действительно может быть Мессией, о котором говорится в пророчествах Исаии. Через неделю мы закончим сбор урожая. Я надеюсь, что сразу после этого мы отправимся на поиски Иисуса. Мне хочется верить в то, что нам удастся найти его, а также ответить на самый главный вопрос, который не дает мне покоя. Кто же такой этот Иисус из Назарета?

0: В названии сегодняшней передачи мы неспроста упомянули слово «любовь». Мы надеемся, что, слушая продолжение нашей истории, вы поняли, что любовь способна победить ненависть. Это нечто большее, нежели сентиментальное нежное чувство или сердечное сочувствие. В основе любви, способной победить ненависть, жестокость, страх, предубеждение, лежит нечто более глубокое, чем человеческие эмоции. Нередко эмоции человека изменяются под давлением обстоятельств или времени. Ответные чувства человека, которого вы любили, могут превратить вашу эмоциональную любовь в пассивное равнодушие и даже неприязнь. Любовь, подобная той, которую Люций явил Юлию, исходит из сердца, свободного от ненависти и желания отомстить. Люций познал тайну этой любви. Благодаря искренней, трепетной заботе и теплому гостеприимству Малахии и Наимине, которые открыли для него двери своего дома, когда он больше всего в этом нуждался, он оказался в их доме практически бездыханный, жестоко избитый теми самыми людьми, которым теперь, по прошествии нескольких лет, он был готов явить истинную доброту, прощение и свободу, а чувство вины и стыда за свою прежнюю жизнь. Теперь пришло время и нам ответить на призыв Божий. Иисус умер на кресте за наши грехи. Слово Божие говорит: без пролития крови не бывает прощения. Иисус умер за нас с вами. Пророк Исаия написал: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Сейчас я произнесу слова короткой молитвы. Я буду обращаться к Господу от всего сердца и прошу вас сначала послушайте эту молитву, а затем мы все вместе обратимся к Богу. Дорогой Бог, спасибо Тебе за то, что Иисус умер на кресте за мои грехи. Спасибо, что на третий день Он воскрес из мертвых. Я благодарю Тебя за то, что Ты дал Ему вечную жизнь. Аминь. А теперь давайте эту молитву произнесем вместе. И пусть каждое произнесенное слово исходит от вашего сердца. Дорогой Бог, спасибо Тебе за то, что Иисус умер на кресте за мои грехи. Спасибо, что на третий день Он воскрес из мертвых. Я благодарю Тебя за то, что Ты дал Ему вечную жизнь. Аминь. Благодарим Вас за то, что сейчас Вы вместе с нами произнесли слова этой молитвы.
1: Помните, что Иисус Христос может удовлетворить вашу духовную нужду, если вы просто обратитесь к Нему, к Его безграничной любви и благодати. Если вы хотите принять Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org

Вы слушаете библейское вещание BBN, уникальное радио в интернете, на котором звучат прекрасные христианские песни и разъясняется Священное Писание. Что ты, сердце, плачешь и рыдаешь? Что так беспокоишься в груди? Или утешения ты не знаешь? Или нет просвета впереди? Рвешься ты в просторы неземные, в чистые лазурные края, там, где обитают все святые, где отчизна вечная твоя. И когда житейские заботы, как каменья, закидают вдруг, отдохни от суетной работы, оглянись и посмотри вокруг. Неужели не видишь ты, родное, руки, распростертые к тебе? Положись на них и будь в покое, то Христос зовет тебя к себе. Только Он дарует утешение, Он заботы все твои возьмет. Ты получишь сердцу исцеление, и печаль с унынием уйдет. Что ж, теперь стучи, но уж иначе, с радостным хвалением в устах. И когда другое сердце плачет, то утешь его в простых словах и скажи: «Не видишь ты, родное, руки распростертые к тебе? Положись на них и будь в покое, то Христос зовет тебя к себе».

Привет! Я Джонни Эриксон Тада. Эта неделя – неделя благодарения. И у меня для вас известный псалом на День Благодарения. Если знаете, пойте со мной. Итак, мы собрались просить о благословении, Боже. Благоволи открыть свою нам волю вскоре. Противники Твои исчезнут во скорбе, а дети Божьи славу вознесут. Звучит как-то слишком консервативно, слишком по-церковному. Совсем отличается от того, что мы поем сейчас. Но важна, по сути, не мелодия. Важен месседж, слова, которые эта мелодия несет. И это всегда в моде. Этот голландский гимн был написан в 1500 году и стал гимном благодарения, когда пилигримы принесли его из Нидерландов. Они переживали великие испытания, много потерь, страданий. И все же через все это они хотели петь о Божьих благословениях. И разве это не так? Вы разве с этим не согласитесь? За благодарностью всегда стоит какая-то история. Похоже, что благодарность звучит ярче из пропасти страданий. Я живо помню один день благодарения в 2010 году, когда я только заканчивала курс химиотерапии, борясь с третьей стадией рака. Это был еще довольно ранний этап, и мы не знали, насколько успешным будет лечение. Поэтому тогда это действительно придало больше смысла и значения Дню Благодарения. Мы были так благодарны, что хотя бы в тот момент я была еще жива, что я пережила операцию и химию, и что я чувствовала себя достаточно нормально, чтобы сидеть за обеденным столом в тот день, сделать глубокий вздох и выразить свою благодарность друзьям и родным за их заботу обо мне. И о да, особенно за моего мужа, такого драгоценного и трогательного, еще больше именно в тот день, чем во все предыдущие дни благодарения. Разве это не странно, что именно боль и страдания – помогают нам считать свои благословения. Это по-настоящему делает нас благодарными. Чтобы это запомнить, моя подруга сделала для меня специальный крестик. На влажном гипсе она разместила маленькие осколки фарфора разных цветов и некоторые с золотистой каемочкой. И поскольку этот крест был сделан из разбитых осколков, в этом был особый смысл и значение. Это было напоминание о том, что Христос строит свое царство из разбитых судеб, сломленных людей. Люди стремятся только к сильному, успешному, победоносному, неуязвимому царству. А Бог? Он – Бог неуспешных, неудачников, страдающих и переживших сильную скорбь, тех, кто разбит. Небеса наполнены судьбами разбитых людей. И нет настолько сломленного тростника, который Бог не мог бы взять и восстановить до состояния полного блаженства и красоты. Это прекрасное напоминание для вас в любые болезненные моменты вашей жизни, во всех страданиях и трудностях, которые вы пережили в этом году. Пусть Господь наполнит ваше сердце глубокой благодарностью. Может, ваша семья в этом году пережила онкологическое заболевание кого-то из близких. Или же глубокий финансовый кризис. Или же вы, ваши близкие, живете в восточных регионах Украины, все еще испытывая последствия военных действий. Или, может, ваше жилье или жилье ваших близких пострадало от пожара, землетрясения. Какие бы потери или разочарования вас не постигли, я молюсь о том, чтобы Господь исполнил ваше сердце своим чудесным миром и радостью в этот особенный день. Небеса наполнены разбитыми судьбами, и ваша жизнь – одна из них. Есть за что быть благодарными. Так что счастливого Дня Благодарения!

0: вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Уолтер Уилсон, доктор медицины, в свое время написал весьма интересную книгу на основании Евангелия от Иоанна, 3 глава, 16 стих, под заглавием «Необыкновенная воля».

Возлюбленная история доктора. Стих Иоанна 3:16 самый популярный. Великие знатоки Библии дали этому стиху самые многосодержательные титулы, как, например, «Библейская лирика», «Евангелие в скорлупе ореха», «Евангелие в миниатюре», «Ковчег Божьего сокровища». Этот стих Иоанна 3:16 дан не пьянице, убийце или какому-то другому подобному преступнику, но этот стих дан Никодиму, великому учителю закона в Иерусалиме. Это значит, что во Христе нуждаются не только плохие люди, но и люди добрые. Давайте прочтем несколько страниц из книги доктора Вальтера Уилсона об этом чудесном стихе. «Библия, — говорит он, — есть книга чудес. Как в Ветхом, так и в Новом Заветах содержится множество необыкновенных откровений силы Божьей, проявленной в природе и в отношении к людям. Вряд ли кто ожидает какого-то чуда в Иоанна 3:16, но и здесь содержатся откровения чудес, как и во многих других местах Слова Божьего. Пусть же эти необыкновенные откровения, величие Божье, возбудят и ваше сердце, дорогой радиослушатель, искренне любить Бога и всецело доверяться Ему. Никто в мире не может любить каждого обитателя на земле. Большинству людей составляет большую трудность любить всех своих родственников. Быть может, самая горькая ненависть существует между членами семьи, между теми, которые имеют много причин любить друг друга. Бог же нашел возможным любвеобильным своим сердцем любить каждого человека во всем мире. Ибо так возлюбил Бог мир. Любить, несмотря на недостатки, которые Он этот человек имеет. Насколько возвышенная должна быть его любовь, чтобы любить людей, имеющих так много пороков? Здесь мы находим универсальную любовь нашего Бога. Он любит не так ограниченно, как мы любим. Он любит не только тех, которых мы любим. Его любовь не перестает, и он не становится врагом, потому что он любит человека любовью вечную. Бог не потому нас любит, что видит в нас что-то приятное. Он любит нас потому, что мы нуждаемся в Его любви, и Он желает, чтобы мы пользовались Его благами. Он не потому любит, что ожидает получить от нас какое-то вознаграждение. Это мы так любим. Мы любим тех, кто нас любит. Мы любим тех, кто нам дает то, что наше сердце так страстно желает. Бог же любит тех, которые совершенно не способны чем-то Его вознаградить, кроме сердечной к Нему любви и хвалы из уст. Мы не можем вознаградить Бога золотом, потому что оно творение Его рук. Если и когда и даем Богу золото, то это говорит лишь о том, что Бог в свое время дал нам его взаймы. Мы не можем обогатить Бога нашей жизнью служения, потому что наша сила, наше знание и наша необходимая мудрость служить Богу, все эти дары происходят от Него. Мы только можем возвратить Ему это, потому что Он собственник всего. Как несравненно и удивительно превосходна Божья любовь. Она не знает национальных границ, ни рас, ни социальных положений. Бог любит меня и тебя. Бог любит нас, потому что хочет этого. Он хочет нас любить. Как же величественно это чудо! Воистину, чудо, Божий дар, одинаков для каждого человека. Наши подарки не одинаковы. Они меняются и приспосабливаются к каждой отдельной личности. Мы не даем дедушке то, что даем дитяти. Подарок жене разнится от подарка, который даем случайному другу. Божий же подарок такой, который нравится, удовлетворяет и покрывает нужду каждого живущего человека, независимо от его возраста, от колыбели до могилы. Бог дает эскимосу такой же дар, как и главе крупной коммерческой компании. Бог дает такой же подарок детям, как и родителям. Этот же подарок настолько полезный язычнику в темной Центральной Африке, насколько и банкиру в сердце Северной Америки. Другие дары увядают и исчезают с течением времени, а этот же дар светлеет и красивеет из года в год. Другие дары украшают лишь наружный вид получателя. Этот же подарок наполняет жизнь сладчайшей благостью и украшает тело желанным спокойствием. Другие дары, согласно обычаю времени, меняются в ценности,
остаются вне употребления и вне моды. Этот же дар украшает и удовлетворяет сердце человека 21 века точно так же, как и в прошлых столетиях. Иногда подарки не нравятся получателю. Цвет не по вкусу, качество не такое, как должно бы быть, или вообще не подходит к условиям и обстановке жизни. Но нет такого человека на земле, принявшего Иисуса Христа, который нашел бы в нем какой-нибудь недостаток. Чудо этого дара и заключается в том, что он всегда удовлетворяет и радует каждое сердце, принимающее его. На свете есть только одна вещь, которую каждый человек может делать. Это верить. Бог нашел в человеке то, что он в состоянии делать, начиная с детских лет до совершеннолетия. Одинаково может верить богатый, как и бедный. Больной и слабый может надеяться настолько же, как здоровый и сильный. Настолько способен верить слепой, как и зрячий. Малограмотный может верить, и образованный не может сделать больше, как это. Бог просит веру, веру истинную и живую, веру, которая верит в Слово Его. Он не просит денег, потому что многие их не имеют. Он не просит служения взамен спасения, потому что больной и слабый, и старец не смогли бы это исполнить. Он не просит заслуг, чтобы спастись, потому что нет таких заслуг, посредством которых можно приобрести право или уплатить за дар небесный. Если бы Бог установил искупление, прощение и спасение на каком-то другом основании, кроме простой веры, то все человечество было бы обречено на погибель. Но так как Бог предлагает дар вечной жизни на основании искупления через веру, то все человечество имеет полный доступ спастись. Наш Бог есть добрый Бог. Он предложил условия, выгодные для всех и для всех доступные. В каждом народе вера та же самая. Какой бы ни был цвет кожи человека, он может верить. Во всех отдаленных уголках земли будут те славные люди, которые верили в Бога. Итальянец с эфиоплянином будут соединены в этой общей вере. Француз с немцем соединят свои сердца вместе, привлеченные этой спасающей верой. Японец с китайцем могут сидеть вместе за Господним столом, радуясь в общей безопасности и надежде в Иисусе Христе. Универсальная вера произвела бы и универсальный мир, если бы все стали верить. Эта универсальная вера дает нам универсальное Евангелие и универсальную миссию, миссию всем людям. Такова ли ваша вера, дорогой слушатель? Верьте сегодня в Бога и примите Иисуса Христа. Этот стих, который мы сегодня разбираем, Иоанна 3,16, показывает нам чудо универсального предохранения. Это чудо приводит нас к благоговению и самому искреннему поклонению. Никакой другой дар в мире не может сохранить нас от вечной погибели. Медицинский дар предохраняет нас на некоторое время. Дар огревания, топлива, только на ограниченное время поддерживает теплоту нашего тела. Денежный дар предохраняет нас от нищеты, но деньги могут послужить и средством для разврата. Дар же, исходящий от Иисуса Христа, предохраняет человека целиком. Предохранены человеческие таланты и дары. Свои деньги человек расходует на ценные вещи. Время свое употребляет на нужное и полезное дело. Слова его, его речь, соответствующая прославлять Бога и благословлять людей. Этот Божий дар предохраняет каждого человека, принявшего Иисуса Христа. Туземец Африки оставляет свои языческие привычки и начинает жить цивилизованной жизнью. Американский злодей оставляет свое зло и начинает жить благочестивой, примерной жизнью. Богохульник начинает говорить приятное и верное. Те, жизнь которых охвачена печалью и злом, превращаются в святых певцов и служат Господу своим пением. Те, кто распускал свои деньги на приходящие развлечения, идя по грешному пути, теперь радуются о небесном сокровище, вкладывая на небо свои дары для вечности. Какое великое благословение знать, что жизнь не испорчена! Стих Иоанна 3,16 – это также чудо универсального благословения.
Чудо это приносит в сердца наши великую новую надежду, новую радость и новую цель. Невыносимо трудно стараться жить по-христиански, будучи не христианином. Весьма трудно стараться быть добрым, когда жизнь благого Бога и Его Святого Духа не обитает в нас. Как разрушительно стараться отложить в сторону, то есть оставить вредные привычки, чтобы быть добрым христианином. Это не есть Божий путь. План Божий не таков. Бог определил положение совершенно иное, и такое, посредством которого Он дает душе надежду надеяться на Иисуса Христа к новой жизни. Эта жизнь называется «божественная природа». Бог не перестраивает нормальную природу человека. Он занят тем, чтобы дать человеку природу новую, то есть, чтобы преобразовать его дух. Эта новая природа является жизнью Бога, вселенной в сердце верующего человека. Дар этой жизни – это величайшее чудо.

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

В эфире библейское вещание BBN. Мы говорим о музыке и пении. В церковных служениях, в различных мероприятиях, проводимых христианами, пойте знакомые и известные песни. У вас может возникнуть желание представить песни, которые вам сейчас больше всего нравятся и вызывают особенное переживание, и чаще всего это новые песни. У такого подхода есть и свои позитивные стороны, но недостатком является то, что люди больше сосредотачиваются на том, чтобы постараться выучить такие песни, и меньше на том, чтобы обращаться в них к Богу. Все-таки это получается легче, когда мелодия и слова всем хорошо знакомы. Общее пение известных песен является одним из проявлений единства, которое Бог дал нам через Евангелие. Хотя мы можем придерживаться разных взглядов на некоторые богословские темы, у нас есть возможность объединиться вокруг славного Евангелия через пение гимнов о Господе Иисусе Христе и Его спасении, которые нам хорошо знакомы.

0: Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат, наши служители ждут вас. www.bbnchat.org. Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
1: Есть у меня такой вопрос. В Евангелии от Матфея, в 5 главе, 44 стих, сказано: «Любите врагов». А в Евангелии от Луки, 14 глава, 46 стих, сказано наоборот: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Как объяснить это противоречие?
2: В Библии мы встречаемся с рядом подобных мест, которые на первый взгляд кажутся противоречивыми. Например, о Христе сказано, что Он князь мира, примиритель. А в Евангелии Матфея Христос говорит: «Не мир пришел я принести, но меч». Матфея, 10 глава, стих 34. Христос пришел примирить человека с Богом. Он разделил дорогу жизни на узкую и широкую. Узкая – дорога спасения, широкая – дорога погибели. Дороги эти не параллельны. «Кто не со мною, тот против меня», – сказал Христос. Сказать «я ни за, ни против Христа» невозможно. Служить и нашим, и вашим нельзя. Поэтому каждый человек, обратившийся к живому Богу от неверия или от мертвой, обрядовой религии, невольно становится врагом миру, врагом ближним. Христос возлюбил человека, и Он вправе ожидать от человека взаимной любви. Христос имеет право на первое место в сердце человеческом. Но если человек первое место в сердце своем отводит отцу, матери, жене или самому себе, себялюбивый человек, а не Богу отводит первое место в сердце своем, то такой человек не может быть моим учеником, сказал Христос. Известный проповедник, проживающий ныне в Чикаго, юноша приехал в Америку. На одном из уличных собраний он обратился к Богу. Через некоторое время он повез весть о Христе родным в Белоруссию. Но там его встретили с полным отчуждением. И когда он отказался пить с братьями самогон, они сказали: «Ты не брат нам, ты наш враг». Отреклась от сына и мать, родная мать. Такова жизненная правда. И это имел в виду Христос. Евангелие Луки, 14 глава, стих 46, где говорится: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, мать, и жену, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Известный евангелист доктор Войта обратился ко Христу в Словакии. Узнав об этом, отец избил его и лишил богатого наследства. Мальчику пришлось бежать из дому. Вопрос стоял прямо: или Христос, или отец. Брат Войта избрал Христа. Если человек, обратившись от грехов к живому Богу, встречает ожесточение со стороны ближних, это один из верных признаков истинного возрождения. Писание говорит, Христос сказал: «И враги человеку домашние его». В 1949 году в Мюнхене ко мне пришел 22-летний алкоголик и вор Владимир Аккерман. Через несколько дней он глубоко и искренне раскаялся в своих грехах. Слезы текли по его лицу, когда в глубоком сокрушении он увидел себя погибшим грешником, за которого страдал Христос. Он оставил широкий путь и, как спасенный Христом грешник, вступил с ним завет через водное крещение. Он начал свидетельствовать о Христе другим. Но как только об этом узнали его так называемые товарищи, началось преследование, которое окончилось тем, что один из его бывших так называемых друзей за измену веры отцов вонзил ему в спину нож. Он, как христианин, Акерман, как христианин, простил своему гонителю, но вскоре умер от раны. Любить отца, любить мать, любить жену, детей и всех ближних – это святой долг каждого христианина. Но любить человека как создание – это не значит закрывать глаза на его грех. «Праведные ненавидят зло», – учит Писание. В ком бы оно ни проявлялось, то сердце не научится любить, которое устало ненавидеть, – так писал Некрасов. Писание учит: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Мир распял Христа. Как же его любить? «Платон мне друг, оно истина дороже», – так говорит пословица. Христос – истина. Пусть же Он будет для нас дороже всего на свете.
0: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Спасай душу свою, не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Бытие 19:17. Эти слова ангелы сказали Лоту, его жене и дочерям. Остановиться в данном случае означало погибель. В нашей жизни грех пытается остановить нас, остановить на духовном продвижении в направлении к Богу, в направлении к Церкви, в направлении к Царству Небесному. Вот так грех порой усыпляет человека. Грех – это страшная болезнь, болезнь неизлечимая, смертельная. Она усыпляет совесть, губит тело, душу, и мы читаем, что возмездие за грех – смерть. Римлянам 6:23. Давайте не дадим греху усыпить нас, остановить нас от движения за Богом, от движения к Богу. Помните об этом всегда. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина, пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
2: Иоанн на острове Патмос. Посередине моря лежал маленький остров Патмос. Однажды к этому острову подплыл корабль, и один старый человек сошел на берег. Корабль же продолжал свой путь. Человека этого звали Иоанн, и он был одним из учеников Иисуса. Много лет рассказывал Иоанн людям о Спасителе нашем Иисусе Христе. Но в Риме стал править новый император, и он ненавидел всех, кто любил Иисуса и верил в Него. Он запретил рассказывать об Иисусе, но это не остановило Иоанна. Он продолжал всюду говорить с людьми о Спасителе нашем. Тогда римляне схватили его, привезли на остров Патмос и бросили его одного. В воскресенье Иоанн стоял около моря. Вдруг он услышал голос. Это был голос Иисуса. Он звал Иоанна. Иоанн не только слышал Иисуса, но он и видел его. Иисус был одет в прекрасный длинный плащ с золотым поясом. Иисус стал говорить с Иоанном: «Ты должен написать книгу и послать ее своим друзьям в 7 городов, чтобы они узнали то, что я расскажу тебе». Иоанн внимательно слушал Иисуса. Ему казалось, что случилось чудо. «Не сплю ли я?» – подумал он. Но вдруг он увидел на небе трон Господа. Он увидел ангелов и людей, которые окружали трон Господень. Небеса были похожи на золотой город, и трон Господень блестел, как солнце. Там не было больных и не было печальных. Никто не боялся и никто не плакал. Все были счастливы. Иисус сказал Иоанну: «Я скоро приду». Иоанн ответил: «Приходи. Приходи, Господи, мы ждем Тебя». Многое из того, что Иоанн услышал на острове Патмос, еще слишком сложно для тебя. Но главное, ты должен помнить, что Иисус вернется на землю. Может быть, пройдет очень много лет, прежде чем Иисус придет к нам. А может быть, это случится очень скоро. Мы не знаем этого. Но не бойся, когда Иисус придет. Если ты любишь Его и веришь в Него, ты навсегда сможешь быть рядом с Ним. Люби Иисуса. Служи Господу и прославляй Его.

0: Вот, мой юный друг, наши рассказы из Библии подошли к концу. Когда ты вырастешь, ты сможешь прочесть все это еще раз в Библии. В Библии все написано намного сложнее, но и намного лучше. Ведь Библия – это книга Господа. Кроме этих рассказов, в ней есть еще много и других. То, что написал Иоанн на острове Патмос, это последняя часть Библии. И последними словами, которые написал Иоанн, были: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. И тебе я желаю, чтобы Иисус был каждый день с тобой. Молись Ему ежедневно и проси Его быть всегда с тобой».
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

Я назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Будешь ли переходить через воды? Я с тобою. Через реки ли? Они не потопят тебя. Пойдешь через огонь ли? Не обожжешься. И пламя не опалит тебя. Не бойся, ибо я с тобой. Я с тобой.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Дружба под угрозой. Дружба – дело прекрасное. Священное Писание учит нас хранить дружбу, оберегать ее от всего, что может ей повредить. Если ты думаешь, что ничто не может нарушить твоей дружбы, то это хорошо. Но для того, чтобы ваша дружба была действительно крепкой и долгой, ты должен знать, какие опасности ей могут угрожать. А их не так уж и мало. Например, если ты будешь считать, что твой друг должен играть только с тобой и все свое свободное время отдавать тебе, то ты подвергнешь вашу дружбу большой опасности. Не привязывай к себе друга. В дружбе нужно оставлять другу свободу. Не считай, что все, что принадлежит твоему другу, принадлежит и тебе. У каждого есть право на личное, неприкосновенное, будь то вещи или что-нибудь другое. И еще, если ты хоть раз при других людях посмеешься над своим другом, то этим ты ставишь вашу дружбу под удар. То же случится, если скажешь о нем что-нибудь плохое другим. Это категорически запрещено Библией, в которой написано «Не ходи переносчиком в народе твоем». Если же ты обманешь друга, то потеряешь его доверие к себе. А доверие – важный фактор сохранения дружбы. Бог осуждает ложь. Он говорит через пророка Иеремию: «Язык их – убийственная стрела, говорит коварно, устами своими говорят с ближним своим дружелюбно, а в сердце своем строят ему козни. Неужели я не накажу их за это?» Иеремия, 9 глава, 8 и 9 стихи. Видишь, Господу не все равно, что люди говорят друг о друге. «Будь готов простить друга твоего, если он по неосторожности огорчил тебя. Это очень важно. И если ты поступишь по отношению к другу неправильно, то сразу же, не откладывая, попроси у него и у Господа прощения. Господь готов помочь тебе сохранить дружбу до конца твоих дней. И он может тебе помочь. Он сам это сказал. Я испытал это на собственном опыте. У меня есть друг, с которым я вместе в школу еще ходил. Мы до сих пор дружим, вот уже более 40 лет. Храни дружбу, она великая ценность».
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.

0: слушайте детскую передачу «Живой родник».
1: В эти минуты мы приглашаем к радиоприемникам всех мальчиков и девочек и начинаем нашу радиопередачу.

Бога легко искать, Бога легко найти. Бог – это благодать, Бог – это свет в пути. Это любовь моя, это добро твое, это средь бурь маяк, отдых в конце боев. Это любовь людей, это прощение зла, это в душе моей мощный родник тепла. Это святая кровь, это прощенный грех. Бог – это та любовь, что обнимает всех.

0: Ребята, смогли бы вы ответить на такой вопрос? Где находится Бог и далеко ли Он от нас? Вы, конечно, можете ответить по-разному, но какой же ответ будет самым верным? Давайте послушаем разговор одной девочки со своим отцом.
1: Папа, а где находится Бог? Он там, где сейчас летит самолет?
2: Да, доченька.
1: А если он улетит далеко-далеко, то Бог там будет?
2: Да, и там будет.
1: А Бог всегда так далеко?
2: Нет, доченька, Бог находится везде, и Он всегда близко к нам.
1: А как можно быть близко-близко к Нему?
2: На это есть ответ в Библии. Там сказано: приблизься к Богу, и Он приблизится к тебе.
1: А как я могу приблизиться к Нему?
2: Это совсем просто. Все, что нужно сделать, это слушать, что Бог говорит к нам через Библию. И думать о том, что Он сделал для тебя, и что Он хочет сделать. Ты можешь приблизиться к Богу, разговаривая с Ним в молитве.
1: Так значит, все, что нужно, это думать о Боге и разговаривать с Ним?
2: Да, доченька, и верить, что Он любит тебя, и что Он послал Иисуса на землю для того, чтобы спасти тебя. Когда ты веришь в это, то Бог очень близко.
1: О, я легко верю в это, потому что я уже знаю, что Иисус умер за меня. Он бы этого не сделал, если бы не любил меня. Я теперь чувствую, что Бог рядом со мной. Он близко-близко.

Итак, ребята, теперь вы можете сказать, что Бог всегда рядом с нами. Он близко-близко к нам, но только тогда, когда мы живем по Его Слову. Бывают ли у вас такие минуты, когда вы чувствуете себя счастливыми и радостными, вам хочется славить Господа, петь Ему, восхвалять Его имя, и вам кажется, что Бог очень близко к вам? Но в другой раз вам кажется, что Бог очень далеко. Почему так бывает? Давайте откроем 4 главу послания Иакова и прочитаем 8 стих. «Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». Для того, чтобы приблизиться к Богу и чувствовать Его присутствие, мы должны исправить наши пути, мы должны оставить грех и прийти к Богу с раскаянием. Как часто бывает так, что дети не слушают отца или маму, поступают не так, как они хотят, и это очень огорчает родителей. То же самое бывает между нами и Богом. Когда мы послушны, ведем себя так, как угодно Его воле, тогда мы чувствуем близость Господа, и нам так приятно быть в Его присутствии. Но когда мы нарушаем Его заповеди, Его волю, то наше непослушание, наш грех разрушает мир с Богом, и нам кажется, что Бог далеко-далеко от нас. Все это делают наши грехи. Апостол Иаков говорит: «Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам». Детки, давайте будем стараться никогда не терять близости с Богом. Уберем все преграды на пути к Нему, чтобы Он был всегда рядом с нами, в нашей жизни, в нашем сердце и учил своим божественным урокам.

ищите Бога, ищите слезно. Ищите, люди, пока не поздно. И днем, и ночью, в мороз и весны. Ищите Бога, еще не поздно. Ищите всюду, ищите каждый. И вы найдете его однажды, и будет радость превыше неба. Но так ищите, как ищут хлеба,

0: Наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами, ребята, и ждем ваших писем.
1: Наш адрес – передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния, почтовый индекс 956-05, Соединенные Штаты Америки. С вами прощаются участники передачи Диана Моргунова, Славик Корниенко, Петр Мегедюк, а также ведущая программы Ирина Чернецкая. До новых встреч!

Вы слушаете библейское вещание BBN. В одной прекрасной христианской песне есть такие слова. «Не спеши за злобу злом воздать, не спеши обиду удержать, не спеши завидовать другим, не спеши быть черствым и сухим, не спеши, когда спешат грешить, не спеши ложь в сердце запустить, не спеши другого осуждать, не спеши, коль нужно подождать. Не спеши за слово словом бить, не спеши другого соблазнить. Не спеши, когда спешить нельзя, не спеши, коль не твоя стезя. Не спеши, когда Господь молчит, не спеши, не время Он твердит. Не спеши ошибку совершить. О, душа, не лучше ль не спешить? Не спеши, чтоб совесть заглушать, не спеши, чтоб душу замарать. О, душа, ты слышишь? Не спеши, не спеши и больше не греши. Будьте с нами.

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org. Памятный стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: В эфире библейского радио ББН передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжая нашу беседу о четвертом члене символа веры, опять обратим наше внимание на третье заявление Христа –

0: Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Иоанна 12:32. Мы желаем указать на 7 причин, почему заместительная жертва Господа Иисуса Христа привлекла и влечет человечество к Нему. В прошлой беседе мы обратили внимание на причину. Вознесение Христа на крест явило прекраснейший характер, когда-либо представленный на страницах истории. Сегодня посмотрим на вторую причину. Вознесение Христа на крест является величайшим проявлением благодати, когда-либо обнаруженной. Благодать хорошо определяется как внешнее проявление любви к совершенно и совсем недостойным ее. Величайшее представление благодати описано апостолом Павлом его хорошо известными словами. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9. От бесконечной и неприступной тайны вечного Божества Он пришел в простоте и уничижении человеческого тела. Он, будучи Творцом всего, добровольно был уничижен пред ангелами, дабы Ему по благодати Божией вкусить смерть за всех и ею искупить падшее человечество себе. Насколько Он был богат в вечном прошлом, мы никогда не сможем уразуметь. Насколько Он обнищал, мы тоже не можем понять. И не хватит всей вечности, чтобы постичь, насколько каждый верующий обогащен нищетою своего Спасителя. Евреям 2:9. Неудивительно, поэтому, что истинные верующие любят петь о Его благодати, которая забирает у них всякую причину для самопоздравления, но которая воздает всю славу и прославление тому, кто единственно ее достоин. «У креста хочу стоять, созерцать душою, как с Голгофы благодать в мир течет рекою. У креста меня нашли благодать и сила, и звезда святой любви путь мой озарила. У креста честь моя и слава, там спасение полнота, на блаженство право». Нет ничего сравнимого во всей истории с этим проявлением бесподобной благодати. Чем больше размышляем о ней, тем более чудесной она становится, пока душа не теряется в удивлении, прославлении и поклонении. Вся беспредельная широта, долгота, высота и глубина Божьей благодати представлена в воплощении, жизни, служении, страдании и смерти нашего благословенного Господа Иисуса. Провозглашение этой вести о Его любви очаровывает обоих молодых и старых одинаково и привлекает их, как Он предсказал, к Нему. Теперь посмотрим на третью причину. Вознесение Христа на крест произвело освобождение величайшей силы, когда-либо проявленной. Заместительный труд Христа произвел силу и могущество, пред которым все другие человеческие и естественные силы совершенно незначительны. Посредством своего совершенного труда на Голгофе и на основании Его воскресения Христос сделал возможным, что Евангелие проповедуется как сила Божия ко спасению всякому верующему. Римлянам 1:16. Хотя весть часто передавалась, ее сила никогда не уменьшалась. Звуки Евангелия привлекли Господу Иисусу тысячи грешников, которые доверились Ему как их Спасителю, признают Его господство и живут для Его славы. Поэт правильно выразил мысли и хорошо в хорошо известном гимне. «Люблю я весть благую, приятно повторять, как душу оживляет Господня благодать. Люблю другим смирение сказать и спеть о том, как Бог дает спасение в Христе и со Христом». Звуками сладких евангельских колоколов Христос привлек скрягу из его высокоценного золотого клада к обладанию истинного богатства, которое моль и ржа не истребляет, и которые воры не подкапывают и не крадут. Матфея 6, с 19 стиха по 21. Веселый и легкомысленный светский человек привлечен безрассудства его греховных наслаждений к истинному удовлетворению, которое только Сын Божий может дать. Христос привлек гордого и самоправедного моралиста из его самоуверенного самодовольства в его собственную воображаемую доброту, сознанию своей греховности и крайней нужде Божьей возрождающей силы. Христос привлекает религиозного приверженца обрядности из его внешних проявлений религиозности, его обрядов и церемоний, из его просто пустого исповедания христианства к экспериментальному познанию Сына Божия как живой, светлой реальности его души, знать которого иметь жизнь вечную. Иоанна 17:3. Он привлекает языческого идолопоклонника из его суеверных заблуждений и бесполезного поклонения мертвым идолам, так, чтобы он обратился к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. 1 Фессалоникийцам 1:9. Он привлекает блудного сына из дальней страны с ее блеском, очарованием и грязью в объятия отца, дом и обилие. Таким образом, сладкая, непреодолимая сила Евангелия все еще совершает, что Христос провозгласил, она будет, когда Он будет вознесен на крест. Еще посмотрим на четвертую причину. Вознесение Христа на крест предоставило величайшее спасение, когда-либо намеченное. Христос провозгласил, что цель Его пришествия в мир была взыскать и спасти погибшие. Луки 19:10. Кроме того, Он сказал: «Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Матфея 9:13. Он пошел на крест, понес наши грехи, умер и воскрес, чтобы совершить это спасение. Теперь Он сидит одесную величия на высоте и может всегда спасать приходящих через Него к Богу. Евреям 7:25. Для того, чтобы оценить привлекательность этого спасения или освобождения, которое Христос совершил за такую великую цену, посмотрим теперь, как Слово Божие описывает его. Во-первых, спасение это названо переходом из тьмы в свет, избавившего нас от власти тьмы и ведшего царство возлюбленного Сына Своего. Колоссянам 1:13. Какая перемена! Из тьмы невежества, суеверия, философских фантазий, которые омрачают провидение словами бессмысла, пустых теорий и сатанинского обмана, сильный Сын Божий освобождает тех, кто доверяется Ему. Он переводит их Своею несравненную благодатью и всемогущую силой во свет познания славы Божией в лице Иисуса Христа. 2 Коринфянам 4:6. Савл из Тарса, однажды смертельный враг Христа и преследователь христиан, был чудно спасен Сыном Божиим и тогда уполномочен им проповедовать Евангелие язычникам, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Деяниям 26:18. Что могло быть более привлекательнее, чем это освобождение из мрака тьмы в славу света? Ефесянам 5:8. Во-вторых, спасение это описано как освобождение из рабства на свободу. Священное Писание открывает, что все человечество в рабстве греха и беспомощное освободить себя. Христос пришел, чтобы быть великим освободителем. Он провозгласил: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Иоанна 8, 32 стих по 36. Всякий раб греха, кто сознает свою вину, верует в истину Евангелия и доверяется Христу как своему Спасителю, в этот момент освобождается от рабства греха и вины и может стоять в свободе, которую даровал нам Христос. Галатам 5:1. Да, Спаситель хорошо знал, какую привлекательность свобода будет иметь для беспомощных рабов греха. В-третьих, спасение представлено как переход из жалкой нищеты в огромное богатство. Из полного банкротства, в которое грех вел человечество, верующий переходит через благодать и нищету своего Спасителя в обладание неисчислимого духовного богатства, которое превыше всякого воображения. Библия описывает нищету грешников не в неопределенных выражениях. Каждый по природе сказано без Христа, Бога, жизни, мира, надежды, праведности и извинения. Если грешник умрет в таком состоянии, он не избежит праведного суда, грех ненавидящего Бога. Какой происходит контраст, когда грешник сознает свою нужду и доверяется личности и труду Господа Иисуса Христа? С этого момента он имеет Бога своим Отцом, Христа своим Спасителем, Духа Святого своим пребывающим утешителем, Слово Божие своим безошибочным путеводителем, все духовные благословения своим настоящим и вечным владением. Что может быть более привлекательное для бедного грешника, чем щедрое предложение дара такого великого духовного богатства? Продолжая нашу беседу о символе веры, мы желаем продолжить разбор семи причин привлекательности креста Христова. Ибо Христос сказал: «И когда я вознесен буду от земли, то всех привлеку к себе» Иоанна 12:32. Мы уже отметили пять причин, почему вознесение Христа на крест привлекало и привлекает человечество к Нему. Посмотрим на последние две причины. Шестая причина. Вознесение Христа на крест в результате предоставило величайшую цель жизни, когда-либо постижимую. Этой высочайшей целью жизни является желание, познание и готовность творить волю Божию. Несомненно, нет большей и славнейшей цели для жизни человека. Величие личности не определяется высотою, какую она достигает в образовательном, в религиозном и научном или политическом кругу в этом мире. Она определяется мерою, которую он живет и совершает волю Божию. Измеряя этим стандартом, многие, на кого смотрят как на первых, в действительности последние. Многие же будут первыми последними и последние первыми. Матфея 19:30. Жизнь без достойной цели бесплодная, ибо она бесцельная, бесценная и бесполезная. И несомненно, такая жизнь никого не привлекает. Трагически человеку возможно только существовать в этой жизни без действительной жизни. Жизнь в ее истинном и действительном смысле заключается в исполнении воли Божией от души, Ефесянам 6:6. О Давиде сказано, что он в свое время, послужив изволению Божию, Деяния 13:36. Бог представляет пред своим народом золотыми буквами душу возбуждающие слова, исполняющие волю Божию, пребывает вовек, 1 Иоанна 2:17. Вот секрет истинного духовного бессмертия. Некоторые люди рекламируют себя до забвения, между тем, как другие преуменьшают себя до бессмертия. Наш Господь сказал: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». Марка 8 глава, 35 стих. Во время своей жизни на земле наш Господь имел эту цель пред собою и не разрешал, чтобы ничто и никто не отвратил Его с пути наслаждения и исполнения воли Его. Его первое изречение свидетельствует об этом факте. «Или вы не знаете, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему» Луки 2:49. Он также провозгласил: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его» Иоанна 4:32. Он дальше свидетельствовал: «Мне должно делать дела пославшего Меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать» Иоанна 9:4. Из страшных теней Гефсимании доносятся слова: «Отче, не моя воля, но Твоя да будет» Луки 22:42. Вися на кресте и так совершая наше искупление, Он победоносно возопил: совершилось. Иоанна 19:30. Эту великую цель, которую Господь Иисус так совершенно совершил в своей жизни, Он передал дальше Своим ученикам после воскресения. Он сказал: «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Иоанна 20:21. Как Христос был послан в мир совершать волю Своего Отца, так теперь Господь посылает Своих людей в мир совершать Его волю. И так Он оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2:21. Здесь тогда высочайшая цель для жизни верующего. Привлекательность этой высочайшей цели находится в факте, что воля Божия описана как «благая, угодная и совершенная» Римлянам 12:2. Поэтому жить не по воле Божией подразумевает, что человек поступает как злой, неприятный и неприемлемый Богу, и, следовательно, полный неудачник духовно. Не нужно даже говорить, что никто не может творить волю Божию, пока не познал Бога, и никто не может познать Бога без веры во Христа Иисуса, который провозгласил: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14:6. Через вознесение на крест Христос сделал возможным это отношение к Богу для желающего, ибо мы читаем: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Иоанна 1:12. Всякий грешник, доверившийся Христу как своему Спасителю, в тот момент возрождается Духом Божиим, который наделяет его божественным естеством, в силе которого верующий способен обое – желать, знать и совершать волю Бога. Духовная радость и богатство определяется в этой жизни и награда в будущей по мере того, как христианин делает исполнение воли Божьей высшим стремлением своей жизни. Поэтому эта великая цель жизни должна быть для возрожденного верующего самым привлекательным. Седьмая причина. Вознесение Христа на крест произвело уверенность в светлейшем будущем, когда-либо описанном. Это будущее так светло, как только обетование Божие могут нарисовать его. Нам сказано, что стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Притчи 4 глава 18 стих. Во-первых, подумайте о привлекательном будущем верующего во время смерти. Слово Божие не оставляет нас сомнений относительно того, что происходит во время смерти тела христианина. В момент смерти дух верующего идет, чтобы быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Филиппийцам 1:23. Апостол Павел представляет здесь три предсказания относительно умирающих во Христе. Первое. Имеется сознательное существование. Второе. Имеется сознательное общение, ибо он говорит: «быть со Христом». Третье. Имеется сознательное блаженство, ибо он сказал: «это несравненно лучше». Писание не делает промежутка между смертью тела верующего и водворением его духа у Господа. Апостол Павел Духом Святым провозгласил: «То мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». 2 Коринфянам 5:8. Сам Господь сказал умирающему разбойнику, который поверовал в Него: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю». Луки 23:43. Таким образом, будущее каждого верующего во время смерти самое привлекательное. Во-вторых, теперь подумаем о привлекательном будущем верующего во время второго пришествия Господа Иисуса Христа. Спаситель ясно провозгласил, что Он лично придет опять. Прислушаемся к Его собственным словам. «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам: я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Иоанна 14 глава с 2 по 3 стих. Как привлекательны эти слова. Заметьте, личность, которая приходит. Он сказал: «Я приду опять». Сам Господь придет. Обратите внимание на цель Его пришествия. «Приду опять и возьму вас к себе». посмотрите на перспективу Его пришествия, чтоб и вы были, где я. Что может более привлекательное для верующего? Дальнейшие детали Его личного пришествия даны нам в послании, где мы читаем, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубы Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретения Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 16 по 17 стих. Что за славная перспектива? Неудивительно, Библия оканчивается молитвой. «Ей гради скоро, аминь! Ей гради, Господи Иисусе!» Откровение 22:20. В-третьих, теперь подумайте о славной вечности, в которой верующий будет наслаждаться. Наш язык не в состоянии передать, чему подобно небо. Сам Бог находит необходимым в описании неба употребление отрицаний, иначе наш ограниченный ум не в состоянии уразуметь этого. В последних главах книги Откровения славный небесный город так описан. «Сей скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему, и узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут уметь нужды в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». Откровение 21 глава с 3 по 4 стих и 22 глава с 3 по 5 стих. Несомненно, это самое прекрасное описание. Мы рассмотрели великое богатство значения в словах Господа Иисуса Христа. «И когда я вознесен буду от земли, то всех привлеку к себе». Неудивительно, Он и сегодня привлекает людей узами безграничной любви. Аминь.
1: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменные. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

В эфире BBN. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbnchat.org.

эфире библейское вещание BBN. Со всеми вопросами обращайтесь к нам по адресу russian@bbnradio.org. В Псалме 102, в 13 стихе мы читаем: «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его». Как отец милует, то есть снисходит любовью, желает добра и оказывает благодеяние своим детям, так милует и Господь боящихся Его. А каково наше отношение к Господу Иисусу Христу, который ради нашего спасения пришел на нашу землю, умер за нас на Голгофском кресте и воскрес ради нашего оправдания? Любим ли мы Его? Подлинная любовь человека к Иисусу Христу подтверждается Его жертвенностью. Любить Господа не только словом, но и делом. В этом призвание каждого человека. Любящему Иисуса Христа и Бог дарует свою любовь. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. 2 Иоанна, 6 глава. Оставайтесь на нашей волне.

Ну а сейчас подошло время обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 25 июля. Сегодняшнее место из Писания записано в Евангелии от Иоанна в 13 главе, в 7 стихе. Там есть такие слова: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». В нашем теперешнем положении мы можем только отчасти видеть и понимать дела Божьи, Его план. Но мы уразумеем все в чистых и прекрасных пропорциях по завершении строительства храма вечности. Вспомним времена правления величайшего из царей израильских и обратимся к вершинам Ливана. Мы увидим тот благородный кедр, который гордо выделяется среди своих собратьев. Издавна стоит он здесь, непокорный северным ветрам. Летнее солнце улыбается ему, ночная прохлада усыпает его пышную листву капельками росы, птицы гнездятся в его ветвях, утомленный пилигрим и заблудившийся пастух находят в его тени отдых и укрытие от полуденного зноя или от яростной бури. Но вот однажды ему суждено погибнуть. Лесной патриарх должен пасть под ударами топора человека. На наших глазах, на его шероховатом стволе, появляется первая зарубка. Потом на землю падают сучья, и вот древо Господне, как с уважением его называли, с оглушительным грохотом падает на землю. Видя это бессмысленное разрушение, крушение этой великолепной колонны храма природы, мы восклицаем от негодования. Мы хотим плакать вместе с пророком, будто пробуждая сочувствие каждой малой веточке, призывая неживую природу дать отпор нанесенному ей оскорблению. «Рыдай, кипарис, ибо упал кедр» — Захарий 11.2. Но давайте немного подождем. Проследим, как работники храма спускают огромный ствол по склону горы. Оттуда на плотах везут его по голубым водам Средиземного моря. И, наконец, он водружен прекрасным, отполированным столпом в храме Господнем. И вот, когда мы видим конечную цель, когда кедр помещен в святом святых, в корону великого царя, скажите, можем ли мы роптать, что венец Ливана был сокрушен, чтобы занять столь славное положение? Этот кедр стоял могучей опорой в святилище природы, но слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего. Как похожи наши души на эти древние кедры! Господни топоры испытаний разделили и обнажили их. Мы не понимаем причину столь мрачных и таинственных деяний, но Бог имеет великое намерение, видит впереди прекрасную цель поставить их, словно вечные столпы и стропила, в свой небесный Сион, сделать их венцом славы в руке Господа и царской диадемой на длани Бога твоего. Исаии 62:3.

0: Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от Библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме, в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от Библейского радио BBN.

Если христианство истина, означает ли это, что лишь немногие будут спасены? Если вера в Иисуса Христа – единственный путь на небеса, значит ли это, что большинство людей идут прямой дорогой в ад? Что случится с нашими родными и близкими, с друзьями и соседями, которые не принимают Господа всерьез? А как насчет людей, выросших в иной религии или в той части света, где о Христе даже не слышали? Ведь есть народности и племена, на языки которых Библия еще не переведена. Что же, все они обречены на вечные муки ада? Неужели мало в этом мире спасающихся? Если наше сердце воистину исполнено состраданием, то нас печалит мысль даже об одном человеке, попадающем в ад. Что же здесь говорить о миллионах? Эта мысль столь страшит некоторых людей, что они оставляют христианство или же адаптируют свою теологию, заявляя о возможности спасения и без Христовой жертвы. Порою таковые даже отвергают саму идею ада и провозглашают всеобщее спасение. Неужели

мало спасающихся. Одни задаются этим вопросом из сострадания, другие – из вежливости. Последние лично соглашаются с учением Священного Писания, но считают, что заявления о своей собственной правоте и чужих заблуждениях просто неэтичны. Да, многие в этом мире не веруют в Иисуса и ищут иного спасения. Что же, все они заблуждаются? Но не одни лишь сострадание и вежливость заставляют людей задаваться вопросом, неужели мало спасающихся? За этим вопросом некоторые скрывают свое пустое, досужее любопытство. Им гораздо легче задаваться вопросом, нежели служить Господу в христианском смирении. Некоторые неверующие предпочитают подсчитывать процент спасающихся вместо того, чтобы задуматься о своем грехе и о примирении с Господом и Спасителем. Есть и определенные верующие, теряющие свое время в размышлениях о судьбе тех, кто не услышал благую весть спасения во Христе. Конечно, размышлять легче, чем свидетельствовать окружающим о своей христианской вере, о чудном спасении в Господе. Неужели мало спасающихся? У некоторых этот вопрос придает трусость. Да, боязливых среди нас хватает. Многие из нас боятся одиночества более всего. Эти люди готовы рисковать спасением, лишь бы не остаться в одиночестве, лишь бы не плыть против течения. Дети испытывают страх перед давлением со стороны сверстников, политики опасаются опросов популярности. Даже некоторые проповедники боятся, что называется, идти не в ногу со временем. Свои религиозные верования мы иногда выбираем себе как одежду, принимаем все, признанное уличной модой. И правда, кому хочется быть белой вороной? Люди стремятся стать частью большинства. Нам трудно поверить, что величайшая истина может быть позицией меньшинства. Нас пугает мысль, что мы должны сделать свое решение самостоятельно, без подсказок со стороны толпы. И вот, услышав Иисусовы слова о спасении, некоторые задумываются не об их истинности, но об их популярности. Они хотят узнать, сколько людей согласны с этим учением и сколько нет. И если соотношение не соответствует их личным предпочтениям, то они отвергают Христа. Неужели мало спасающихся? Существует множество различных мотивов, чтобы задавать этот вопрос. Сострадание и вежливость, любопытство и трусость, или даже их смешение. Но каковы бы ни были ваши мотивы, вы отнюдь не первый, кто задается этим вопросом. В 13 главе Евангелия от Луки мы читаем, как Иисус на пути к Иерусалиму проходил по городам и селениям, уча народ. И вот написано: «Некто сказал ему: Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: Господи, Господи, отвори нам. Но он скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы. Тогда станете говорить: мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты. Но он скажет: говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божием, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царстве Божием. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними».

Вот как ответил Иисус на вопрос: «Господи, неужели мало спасающихся?» Некоторым подобный ответ может показаться довольно странным. Иисус как бы старается избежать прямого ответа и вместо этого наставляет своих слушателей подвязаться, войти сквозь тесные врата. Господь чуть ли не с умыслом старается запутать вопрошающих. Сначала он говорит о тесных вратах и о отвергнутых людях, создавая впечатление, что спасены будут очень немногие. Затем он говорит о приходящих в Царствие Божие со всех направлений, с востока и запада, с севера и юга. Создается впечатление, что спасены будут чуть ли не все. Так каков же ответ Иисуса на вопрошение: «Господи, неужели мало спасающихся?» А ответа как такового нет. Иисус косвенно говорит нам, что это не наше дело задаваться вопросом о количестве спасенных. Он учит, что нам следует оставить арифметику спасения и вместо этого задуматься о нашем собственном спасении. Спасение не имеет ничего общего со статистическими данными. Каким бы ни было число спасенных, нам важно помнить, что врата узки. Прорваться сквозь них с толпою невозможно. Спасенные входят в эти врата один за одним. Да, мы предстаем пред Господом Богом поодиночке. В ту минуту наша судьба в вечности будет зависеть от наших личных отношений с Господом. Разумеется, сказанное вовсе не отменяет духовное значение семейных, родственных отношений, а также отношений между братьями и сестрами во Христе. Подобные отношения могут быть чудным благословением от Господа, а также утешением на нашем духовном поприще. Но, повторюсь, прорваться на небеса с толпой невозможно. Каждому из нас нужен своеобразный билет на небеса, или, как его называл наш великий Достоевский, мандат на небеса. И еще. Мы должны войти сквозь врата узкие до того, как дверь захлопнулась навсегда. В отношении же вопроса о количестве спасенных следует сказать, что мы не узнаем ответа до тех пор, пока сами не обретем жизнь вечную на небесах.

Что это за врата, о которых нас учит Иисус? Очевидно, что, говоря о вратах, Иисус благовествует о себе самом. Вспомним его собственные слова, записанные в 10 главе Евангелия от Иоанна. «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется». Да, Господь Иисус – единственный путь на небеса. Каждый из нас должен прийти к Нему лично и прямо сейчас, пока не поздно. Наш Спаситель учил: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“. Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“». Если мы окажемся вне, за небесными вратами, то нам уже не помогут наши земные связи и знакомства. Нам не будет никакой пользы даже в том, что мы что-то слышали об Иисусе, о Его учении. Вспомним, как Господь предупреждал слушавших Его: «Тогда станете говорить: „Мы ели и пили пред Тобою, на улицах наших учил Ты“, но Господь скажет таковым: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправды“». Когда мы приходим ко Христу, когда мы стоим пред узкими вратами, мы чувствуем страх и радостный трепет. Мы входим во врата эти лишь по билету, купленному для нас Иисусом Христом, купленному им для нас своей кровью. Он умер и воскрес за нас, и теперь мы можем обрести радость спасения. Неужели мало спасающихся? Об этом ведает лишь Господь Бог. Он не дает нам определенное число, но учит, что вне зависимости от наших добродетелей мы все должны быть спасены. Вне зависимости от нашей греховности мы все можем быть спасены. Посему да соделаем всякое усилие, дабы войти в Царствие Божие вратами тесными, впускающими кающихся грешников поодиночке. Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл molitva@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, интернет-сайт www.kbogu.ru, имейл molitva@kbogu.ru. Всего вам доброго! Храни Господь Бог вас и ваших близких!

Вы слушаете библейское радио BBN, волна, которая не прекращает говорить о Господе, которая прославляет Его и которая возвещает всем о Его вечном спасении. Как обстоит дело с вами, дорогой друг? Или вы знаете Господа, или вы Его не знаете. Знать только о Господе – это еще ничего не значит. Вы должны познакомиться с Ним лично. И если вы еще этого не сделали до сегодня, то сейчас тот момент, когда вы можете свободно это сделать. Станьте перед Ним на колени или склоните перед Ним свою главу и скажите Ему всего несколько слов: «Господь, прости меня, я хочу служить Тебе, я хочу жить для Тебя». И это будет тем переломным моментом, о котором вы никогда в жизни не пожалеете. Оставайтесь с нами и славьте вашего Спасителя.

Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.

0: День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будьте уверены в том, кто хранил и помогал вам сегодня. С вами программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня». 1 известный ученый считал, что у каждого человека есть просто огромная нужда в том, чтобы его выслушали и при этом подтверждали правильность того, что он говорит.
1: Кстати, основатель фирмы «Петухи», помогающий людям просыпаться по утрам, тоже пришел к такому выводу. Когда к нему позвонил клиент и попросил, чтобы утром ему позвонили и после того, как он выскажется, на другом конце отвечали бы «да», и чтобы это «да» повторялось через каждые 30 секунд.
0: Хотите ли вы стать хорошим слушателем? Тогда вам нужно притворить в своей жизни следующие принципы.
1: Откройте свое сознание и закройте рот, когда слушаете другого человека. К сожалению, у нас все обстоит наоборот. У нас открыт рот и закрыт ум. Бог нам дал два уха и один рот, чтобы мы в два раза больше слушали, чем говорили.
0: Думайте о том, что вы сейчас слушаете, а не о том, что вы хотите сказать. Это означает, что ответ свой вы должны обдумать и высказать после того, как губы собеседника перестанут шевелиться.
1: Смотрите собеседнику в глаза, когда ведете с ним разговор. Но это не означает, что вы должны всматриваться в зрачки другого человека.
0: Остановитесь, оставьте все дела и выслушайте собеседника. Конечно, из этого правила есть исключения. Они касаются пилотов самолетов, парикмахеров, дикторов радио, но в основном применимы к большинству людей.
1: И прежде чем ответить, узнайте все необходимые факты. Не делайте поспешных выводов. Если вы поторопились, то ваш ответ будет основываться на ваших предрассудках.
0: Примите наши советы во внимание. Научитесь слушать. И поймете, как важно слушать по-настоящему.
1: Вывод. Надо научиться слушать не только людей, но еще и голос Бога. А уж он-то точно подскажет, как нам жить дальше. И всем тем, кто принимает его совет и применяет на практике.
0: Если да, то вот еще один совет, но уже от царя Соломона. А точнее, его притчи гласят следующее. Слушающий совета и принимающий обличение делается впоследствии мудрым.
1: Желаем успехов! Пишите нам. Наш адрес 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес мост@mail.ru. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня».

Итак, дорогой друг, почему бы тебе сегодня не склониться пред Господом и Спасителем и не сказать Ему те слова, которые Он давно ждет? Может быть, уже десятки лет Господь стучит в ваше сердце и хочет завладеть вами, а вы упорно отказываетесь. Но сегодня такой прекрасный момент, такой прекрасный день, который может стать еще одним днем рождения в вашей жизни, но уже духовного рождения. Придите к Господу, Он давно вас ждет. Он хочет, чтобы вы славили Его, ибо Он этого достоин. Будьте с нами и подумайте над тем, что этот день должен стать переломным в вашей жизни. Да поможет вам в этом Господь!

Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас. Памятный стих благой вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Дорогие братья и сестры, мы обратимся к Евангелию от Марка и прочтем слова Иисуса Христа, записанные в 11 главе Евангелия от Марка, стихи 25 и 26. Евангелие от Марка, 11 глава, 25 и 26 стихи. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Из этих двух стихов становится ясным, что в отношениях Божьих к нам и в наших отношениях с Богом присутствует некая степень условности. Прощение, по словам Иисуса Христа, является тем основным и первоначальным условием, на котором Господь согласен с нами иметь дело, вообще разговаривать с нами. Наше предстояние перед Богом может быть успешным только тогда, когда в нашем сердце будет истинное и искреннее прощение. У древних христиан, так свидетельствуют историки, был обычай во время вечери Господней прощать друг друга. Когда мы об этом слышим, это напоминает нам нечто вроде иудейского года прощения, который провозглашался на 7-й, на 50-й год, эти юбилейные годы из Ветхого Завета, или что-то из православия, вот как это прощенное воскресение, которое бывает раз в год, и которое так сильно отдает некой ветхостью и традиционностью для нас, потому что мы хотим, реагируя на это, сказать: «Да ну что вы, христиане ведь должны прощать каждый день, зачем нам все это нужно?» Но пример Первой Церкви и слова, прочитанные нами только что, слова самого Господа Иисуса Христа, должны остановить нас в этих мыслях для того, чтобы мы проверили себя. Если древним иудеям это нужно было, а это ведь предки нашей сегодняшней церкви, ее предшественники, через которых действовал Бог. Если первой церкви это было необходимо, то значит и нам. Нам необходимы остановки в нашей жизни, регулярные для того,

0: чтобы проводить прощение. Совершай прощение, говорится в Ветхом Завете, как будто бы это действительно важный акт. А ведь это так и есть. И вот, дорогие друзья, мы тоже ведь с вами произносим слова молитвы «Отче наш». И не является ли наше пренебрежение вот этим постулатом прощения, не является ли оно причиной того, что молитва «Отче наш» как-то задвинута на задворки нашей христианской жизни? Когда нас спрашивают о том, как вы относитесь к этой молитве, наш обычный ответ звучит: ну, это был всего лишь как образец молитвы, всего лишь как план молитвы. Вот что нужно было сказать первым, вот что вторым, третьим и так далее. И когда мы все вместе или поодиночке произносим эту молитву, вновь-таки это для многих отдает такой традиционностью и обветшалостью, что не хочется этого делать. А ведь именно в этой молитве Христос подчеркивает: прости нам долги наши, учит Он нас молиться, как и мы прощаем должникам нашим. Рассказывают, что в древние времена был один рыцарь, который пришел к священнику за благословением отомстить своим врагам. Священник сказал: хорошо, я дам тебе благословение на отмщение, но ты должен выполнить одно условие. Ты должен повторить передо мной сейчас, причем от чистого, искреннего сердца, все слова молитвы «Отче наш». Ты ведь ее знаешь наизусть? Ну, конечно, батюшка, это очень легкое условие, сказал рыцарь. Но как только стал он выполнять это условие, произносить, проговаривать эти слова, искренно прорабатывать их в своем сердце, как вдруг останавливался всегда на вот этих словах о прощении и, начиная несколько раз, не мог дойти до конца этой молитвы. И, наконец, когда он дошел до конца этой молитвы, священник сказал: «Ну что ж, теперь я могу, наконец, дать тебе благословение на отмщение». А рыцарь ответил: «Батюшка, благословение твое теперь мне не нужно, потому что врагов у меня теперь нет». И вот, дорогие друзья, именно с таким сердцем Господь хочет, чтобы мы предстояли перед Ним. Именно такого испытания ждет Он от нас в этот самый час предстояния перед Ним, перед вечерей Господней. Испытывайте самих себя исследуйте, верили ли вы, говорит Священное Писание, то самоиспытание, та самопроверка, которая должна происходить в нашем сердце перед принятием вечери Господней, обязательно должна включать в себя прощение. Зачем нам это делать? Каков мотив должен быть? Какова причина этого прощения? Почему это так важно? В прочитанном нами месте Священного Писания это определено очень четко. Если у вас еще открыто Евангелие от Марка, 11 глава и 25 стих, который мы с вами читали, давайте обратимся к нему еще раз. Там сказано: «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого». И дальше вот эта причина или мотив: «Дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». «Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». В двух стихах Христос как бы повторяет эту истину для того, чтобы она глубоко вошла и в сознание тогдашних Его слушателей, и тем более нам с вами сегодня. Он подчеркивает ее два раза, говоря о том, что это не просто что-то такое мимолетное, о чем Он хочет сказать вскользь или кстати. Он подчеркивает, что от нашего отношения к нашим ближним напрямую зависит отношение Бога к нам. Более того, дорогие друзья, Христос подчеркивает, что если мы не делаем того, о чем Он здесь говорит нам, если мы не прощаем, то мы рискуем самым главным, самым основным в нашей жизни, вечным благословением прощения грехов. Ведь все именно с этого и начиналось в нашей христианской жизни. Когда мы пришли к Отцу Небесному, Он принял нас в Свои обители и простил нам наши грехи. И вот представьте себе, мы, христиане, со стажем, пусть то будет год, два, десять, двадцать, сорок лет следования за Христом, вдруг приходим к Нему и говорим: «Господи, я не хочу простить, я не желаю отпустить эту обиду, И мы желаем рисковать практически самым основным, самым главным. Речь идет не о каком-то временном благословении, о материальном или о духовном. Речь идет о самом главном благословении, которое мы когда-либо получили от Небесного Отца. О благословении прощения наших грехов. Это не просто одно из них, это все, что мы имеем. Христос говорит: вы знаете, вот если вы вот это условие не выполните, вы рискуете потерять все. Мы, наши отношения с ближними являются прямым отображением наших отношений с Богом, зеркальным отображением. Апостол Иоанн говорит об этом так, в первом своем послании, в 4 главе, в 20 стихе. Первое послание Иоанна, 4 глава, 20 стих. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Ну что ж, хорошо, скажете мы, скажете вы, скажу я. Мы должны прощать для того, чтобы не потерять вечную жизнь. Вроде бы это очевидно из Писания. Но каким образом нам прощать? И кого мне прощать? Прощать ли того лишь, кто попросит об этом? Или прощать всякого, каким бы страшным образом он ни согрешил? Похоже, что Писание также имеет некоторые принципы, которые помогут нам ответить на этот вопрос. Когда Христос говорит об этом, вы помните, каким образом Он отвечает на вопрос апостола Петра. Мы читаем об этом в Евангелии от Матфея в 18 главе. Евангелие от Матфея, 18 глава, 21 стих. Там написано так. «Тогда Петр приступил к Нему, Господу Иисусу Христу, и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 раз. Иисус говорит ему: не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз. Что ж, из этого места Писания становится очевидным, что прощение должно производиться бесконечно. У нас нигде в нашем внутреннем человеке не должно стоять какого-то лимита, какой-то задвижки, какой-то заслонки, которая бы говорила: ну что ж, на твоем счету уже есть 490 раз, когда я тебя простил, все, хватит, теперь начинаю мстить, или наоборот, начинаю копить обиду в своем сердце. Но все-таки это место не отвечает на поставленный нами вопрос, а именно, на каком условии мы должны прощать нашим ближним. Я прочту Евангелие от Луки, 17 глава, 3 стих. Давайте обратимся еще туда. Луки, 17 глава, 3 стих. «Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покается, прости ему. Если 7 раз в день будет брат согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, прости ему». Итак, мы видим, что, оказывается, условием прощения является покаяние. То есть тогда, когда тот человек, который обидел нас и совершил против нас проступок, кается, признает себя виновным и желает исправиться. Тем не менее, знаменательно, что это место Писания начинается со слов «наблюдайте за собою». Казалось бы, нужно было бы сказать, предваряя такое место, «наблюдайте друг за другом». Смотрите, если вдруг что увидите, чтобы обязательно потом обличить такого брата. Но посмотрите, Христос говорит: прежде всего обратите внимание на самих себя. И вот тогда, когда вы будете поглощены полностью осознанием своего духовного состояния, если действительно Господь привлечет ваше внимание к тому, что делается в жизни ближнего, вот только тогда вы будете иметь, соблюдая вот это первое условие, вот эту первую часть уравнения, вы будете иметь возможность, вы будете иметь право обличить другого человека. Вообще, Писание говорит однозначно, если совершен некий грех, который однозначно разрывает отношения человека с Богом, то тогда наше прощение может привести к попустительству. А что это за грехи? Это грехи плоти, о которых говорится в послании к Галатам, 5 глава, помните, дела плоти перечисляются. В 1 Коринфянам апостол Павел их перечисляет, 6 глава, 9 стих. Ну вот, например, давайте прочтем это место, чтобы быть вот ясно, чтобы нам это стало. 1 Коринфянам 6 глава 9 стих. «Или не знаете, что неправедное Царство Божье не наследует?» Итак, если человек не наследует Царство Божьего, это значит, что он идет в вечную погибель. Итак, если мы прощаем такого человека, видя его заблуждение, мы можем стать причиной попустительства в данном случае. Павел продолжает, не обманывайтесь, и дальше вот это перечисление, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божье не наследуют. Подобный список мы находим еще в книге Откровения, в 21 главе, в 8 стихе. Одним словом, это страшные грехи, на которые действительно стоит обратить внимание. Здесь речь идет вновь-таки не столько о нашем благосостоянии, в Царстве Небесном, но о благосостоянии нашего ближнего. То есть вначале мы начали с того, что сказали, что да, мне необходимо прощать ближнему, потому что я могу потерять прощение. Здесь же речь идет о тех особых случаях, когда мы видим, что наш ближний из-за своего греха может потерять прощение Божье. Но вы знаете, нам необходимо действительно просить Бога о мудрости, об особой степени рассудительности для того, чтобы знать, каким из этих принципов пользоваться. Потому что, если посмотреть правде в глаза, то оказывается, что в большинстве случаев мы не имеем дела с такими значительными грехами. Если оценить то, каким образом наши ближние относятся к нам, то, что мы оцениваем великой обидой, может оказаться маленькой незаметной песчинкой в свете всей вечности. А ведь именно так нам необходимо оценивать проступки друг друга. Нам необходимо пользоваться в большинстве случаев тем принципом, о котором мы вспоминаем сегодня, принципом Иисуса Христа. Его слова со креста звучали весьма ясно. Тогда, когда одни злословили его, другие были удручены его казнью, так или иначе о прощении никто не думал, и тем более о том, что там, на Голгофе, совершается великая драма искупления человечества. Именно тогда с уст Иисуса Христа вышли эти самые слова. «Прости им», — говорил он, — «ибо не знают, что делают». Я нахожу эти слова весьма и весьма удивительными, потому что в тот момент никто даже и не подозревал, что имеют дело со всемогущим, всесильным и свелеславным Богочеловеком. И вот он нашел в себе силы не только пройти через эти страдания, но также и простить своим врагам. Каков принцип в этом для нас? Каков образец? Разве говорится здесь о том, что вновь-таки мы должны прощать всем и вся без разбору? Говорится здесь о том условии, которое мы должны использовать при прощении. Христос говорит «прости им». Почему? Дальше следует вот эта вот причинная связь. «Потому что они не знают, что делают». Иными словами, Господи, не вмени им этого греха, потому что это люди, как мы говорим сегодня на нашем современном юридическом языке, невменяемые. Знаете, когда в суде рассматривается дело какого-то преступника, человека, который, может быть, совершил ужаснейшие преступления, то один из вопросов, который обязательно должен подняться в таком разбирательстве, это в каком состоянии был он? Был ли он в состоянии вменяемости? То есть, сознательно ли он пошел на это? И, конечно же, мы можем сказать, что в Писании говорится, что мы ответственны за все, что происходит в нашей жизни, в том числе и за грехи неведения, но тем не менее Христос здесь снисходит к этим грешникам, и Он говорит, «Господи, они ведь не знают, что они делают, это невменяемые люди». То же самое может произойти и в нашей жизни. Конечно, мы не сердцеведцы, мы не можем видеть сердца и мысли каждого человека. Но, тем не менее, эти вещи должны быть в большинстве случаев для нас очевидны. Если наше духовное состояние выше, дорогие друзья, то по этому принципу, значит, и прощать нам придется больше. Если наше знание о братьях и сестрах больше, то, значит, и прощать нам придется больше. Написано, все мы много согрешаем, пишет апостол Иаков, ему вторит в своем послании апостол Иоанн, и нам необходимо научиться покрывать наготу наших братьев. Помните это выражение, которое взято еще из 9 главы книги Бытие, где два сына Ноя взяли на себя эту ответственность закрыть отца, покрыть его грех. Они направились к нему спинами своими для того, чтобы не видеть его наготы. То же самое нам порой необходимо делать и с братьями нашими, и сестрами. Как часто мы занимаемся не тем, чем нужно, как часто наши разговоры направлены не на исследование Священного Писания, не на извлечение какой-то полезной и назидательной истины из него, а на перемалывание косточек, на деление так называемыми молитвенными нуждами, а на поверку слухами и сплетнями в отношении наших же братьев и сестер. Хорошо поступить так, как одна сестра, которой, когда другие рассказывали или пытались рассказать о подробностях жизни братьев и сестер из общины, и говорили: «А ты об этом вот слышала?» Она говорила кратко: «Да, я об этом слышала, но, пожалуйста, не рассказывайте мне никаких подробностей, я не хотела бы их знать. Одного факта нам достаточно». Но, скажут некоторые, разве Господь не прощает стопроцентно всегда и раз и навсегда? Оказывается, нет. Даже в Новом Завете, в книге, которая повествует о великом пришествии благодати на землю, говорится о том, что существует грех, в котором не будет прощения ни в сём веке, ни в будущем. Конечно, речь идет о грехе хулы на Духа Святого. А в Ветхом Завете одно из мест подчеркивает, что у Господа есть свои особые правила, на которых Он основывает прощение грешников. И мы не можем сказать, что Господь обязан нам простить всякий раз. Давайте откроем для примера 4 книгу Царств и прочтем 3 стих из 24 главы. 4 книга Царств, 24 глава, 3 стих. Там написано: «По повелению Господа было это с Иудою, чтобы отвергнуть его от лица его за грехи Манассии, за все, что он сделал, и за кровь невинную, которую он пролил, наполнив Иерусалим кровью невинную. Господь не захотел простить». Дорогие друзья, вы знаете, как это место должно приводить нас в трепет и в благоговение перед нашим Богом. О, дорогие друзья, не будем себя отождествлять с теми израильтянами для того, чтобы и у нас не получилось того же в нашей жизни. Не будем легкомысленно принимать прощение Божье, оправдывая себя тем, что, мол, вот Господь сказал и не изменит, потому что живем мы в век благодати во время Нового Завета. Ведь и Ветхий Завет все еще остается Словом Божьим. Да, мы имеем эту великую привилегию жить в то время, когда благодать Божья изливается, и прощение Божье еще доступно каждому грешнику, в том числе и нам с вами, верующим людям, которые также, как мы уже читали сегодня, много согрешают. Каким же образом нам прощать? Если нам необходимо прощать, если нам необходимо прощать в большинстве случаев, разве что имеется в виду некий грех, который разделяет отношения человека с Богом, и тогда обличение необходимо, то возникает вопрос, как нам прощать? Недавно мы говорили об Иосифе, говорили отсюда о молодежном лагере, о том, каким образом он простил, там вот говорили своим братьям. И вот мне запомнилось это место Писания, которое там тоже обсуждали, оно записано в книге «Бытие» в 50 главе о великодушности прощения Иосифа. Там написано о том, что братья приходят к нему и после смерти отца боятся преследований, боятся того, что Иосиф вспомнит им все былое, и говорят о том, что вот ты знаешь, отец твой перед смертью своею, мол, завещал, говоря, это 17 стих 50 главы, так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло, и ныне прости вины рабов Бога Отца твоего. И вот дальше идет этот диалог с Иосифом, он им отвечает, что я никакого зла на вас не держу, давно уже вас простил, и вы видите, как это в плане Божьем, Господь ваше зло обратил в добро. Но ключевой фразой в этом всем повествовании является конец 17 стиха, последние его слова. Иосиф, написано здесь, плакал, когда ему говорили это. Иосиф плакал, когда ему говорили это. Казалось бы, братья должны были бы сокрушаться. Это их сердца неспокойны, это они не уверены в прощении. Но Иосиф уже давно простил. Он не держит никакого зла, и он скорбел, что до сих пор братья его так и не поняли, что он имел в виду. До сих пор они не поверили в его искренность. До сих пор они не знают того, что он боится Бога, ходит с ним и никогда не вспомнит им того зла, которого они сделали. И вот они напоминают ему об этом, и сердце его страдает. Дорогие друзья, когда мы прощаем, прощаем ли мы так великодушно, как некогда Иосиф? Прощать необходимо также милосердно. Священное Писание учит нас во второй книге Паралипоменон, в 30 главе, в 18 стихе. Там говорится о так называемой реформации, о возвращении к Богу, которое было во время царя Езекии. Царь Езекия взыскал лица Господня, и народ стал впервые после долгих лет праздновать Пасху. Такова предыстория этого стиха. И вот там записаны такие слова. Второе Паралипоменон, 30:18. «Многие из народа, большую частью из колена Ефремова и Манассиина, из Сахарова и Завулонова, не очистились». То есть они не прошли необходимые обряды ритуального очищения, предписанные в Моисеевом законе. За это им необходимо было бы умереть. Но мы дальше читаем. «Однако же они ели Пасху, не по уставу». Но, 19 стих, Езекия помолился за них, говоря: «Господи, благий, да простит каждого, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа, Бога отцов своих, хотя и без очищения священного». И читаем мы: «И услышал Господь Езекию, и простил народ». Вот мы, когда смотрели на предыдущий пример того, что Господь возжелал не простить, подумали себе, это ведь было в Ветхом Завете, а мы живем в Новом. А то, что мы только что прочитали, тоже было ведь в Ветхом Завете. Господь услышал молитву своего мужа, Езекии, человека Божьего. Посмотрите, Езекии уповает на один из основных атрибутов Божьих, на важную часть его характера. Он говорит: «Господи, ты милосердный, ты справедливый, не только справедливый, ты не только наказываешь грех, но ты также и многомилостивый. Ты Бог отцов наших, и вот этих рабов твоих прости, даже несмотря на то, что они не претерпели очищения священного». И так мы должны снисходить, даже тогда, когда прощения попросить очень трудно, когда перед нами, стоит, скажем, неверующий человек. Иногда трудно попросить прощения, когда мы, может быть, намного старше, а человек, перед которым нужно извиниться, намного младше. Когда мы не чувствуем за собой, казалось бы, вины, а человек чувствует и имеет против нас нечто, необходимо просить прощения. Прощение открывает двери к примирению и, самое главное, к свидетельству. Вспоминается история, рассказанная одним верующим братом, который служил в вооруженных силах. Там ему приходилось иногда ходить в самовольное увольнение для того, чтобы посетить собрание в церкви, которая располагалась неподалеку. Ему не давали увольнения официального, поэтому он покидал часть самовольно. И вот однажды прапорщик, который стоял над ним, задал ему вопрос: «Ходил ли ты сегодня в самоволку?» Он солгал, потому что никто не был этого свидетелем, и сказал: «Нет, я не ходил». И затем совесть его обличила, он вернулся к тому прапорщику через несколько дней и сказал: «Знаешь, я тебе солгал». И несмотря на то, что за это ему необходимо было получить наказание, он пошел на этот шаг, он признался в своем грехе. Это его признание и то, что он попросил прощения, открыло двери этого прапорщика для того, чтобы открыть его сердце к слушанию Евангелия. Прощение наше также должно быть безусловным. Как часто мы ставим различные условия на наше прощение. Мы говорим: «Я тебя прощаю, но с другой стороны, ты посмотри, что ты наделал и как ты ворвался в мою жизнь, в В прощении мы должны видеть прежде всего себя и Бога, потому что через прощение наше с ближним налаживаются, как мы уже говорили, наши отношения с Богом. Не, даже не столько с ближним, а с самим Богом. Ну, а Его состояние и то, как Он распорядится дальше со своей жизнью и с тем бременем, которое на Его сердце, пусть это будет между Ним и Богом. Прощать необходимо также охотно. И в этом вновь-таки мы должны подражать Божьему характеру. В этом часть того образа Иисуса Христа, который должен отобразиться в нас. В 9 главе книги Неемии, в 17 стихе, Неемия 9:17, написано: «Но ты, Бог, любящий прощать». Вы знаете, когда мы говорим о Боге, мы говорим о том, что Он делает неохотно. Например, Бог справедлив, но Он не желает смерти грешника. И то, что Он делает радостно, от всей души, что Ему нравится делать. И вот одним из Его атрибутов – это Ему нравится прощать. Он любит прощать. Но ты, Бог, любящий прощать, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый. Как часто мы стыдимся просить о прощении, ведь для этого нам надо переступить через себя. Недавно я читал одну статью, которую написал неверующий человек. И вот там он размышлял о том, что же труднее сделать, отомстить, запрятать обиду в своем сердце или все-таки простить. И вот он приходит к выводу, что для того, чтобы простить, необходимо намного большее усилие воли, чем, например, нужно для того, чтобы отомстить или для того, чтобы спрятать обиду в своем сердце. Августин говорил: многие люди не стыдятся грешить, но они стыдятся просить о прощении. Друзья, прощать необходимо также полностью. Часто ведь мы прощаем частично. Мы говорим: да, вот за это мелкое преступление, небольшой проступок, я тебя простил, а вот за то, ну, никак не могу. Мы очень часто таким образом вспоминаем грехи друг друга. «Я не могу забыть», говорим мы. «Я стараюсь, но не могу». А ведь прощение предполагает именно это. Забыть мы, конечно же, может быть, и не сможем. Но, по крайней мере, ни в коем случае не должны вспоминать. И в этом также проявление Божьего характера в нашей жизни. «Вот завет», говорит автор послания к евреям в 10 главе, «который завещаю вам после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их». Это смысл Нового Завета. И вот этот смысл в 17 стихе 10 главы Евреям написан: «И грехов их», это Божье повеление, это Божья прокламация, «грехов их и беззаконий их не воспомяну более». Будем подражать в этом Богу. Хотим ли мы, чтобы Господь вспомнил нам о наших грехах? Напомнил бы нам о них, о тех, которых, казалось бы, уже давно забыты и прощены? Конечно же, нет. Так вот, не будем того же делать и для наших ближних. Яркий библейский пример – это параллельное повествование, которое мы находим с одной стороны в книге «Царств» и с другой стороны в книге «Паралипоменон». Некоторые, читающие Библию, спрашивают, зачем было одни и те же события переписывать по два раза? Но если присмотреться, то эти события не просто записаны вновь, они записаны с некоторыми изменениями, а вернее сказать, с упущениями. Тогда, когда мы читаем повествование о жизни Давида, о жизни других царей из Израиля, в книге «Царств» они не приукрашены. Там говорится об их грехах так, как оно происходило на самом деле. Но позже, в книге «Паралипоменон», эта повесть была составлена несколько позже, но вновь-таки по вдохновению Духа Божьего многие из этих греховных моментов были упущены. Это было сделано специально для того, чтобы показать, что благодать Божья уже давно простила и покрыла все это. Друзья, что записано о нас и о наших ближних там на небесах, в тех книгах, которые будут когда-то раскрыты? Будем прощать первыми, не будем дожидаться, пока все, как говорится, само собой уляжется. Мы должны бежать к нашему ближнему для того, чтобы поскорее наладить общение с ним и таким образом наладить общение с Богом. Ведь время коротко, и мы можем его потерять. Грех непрощения, кроме того, может образовывать этот смертельный тромб, духовный тромб на нашем сердце. Если мы не простим одному, второму, третьему, у нас произойдет нечто наподобие духовного инфаркта. Мы станем черствыми, нечувствительными к голосу Божьему. Сердце наше покроется опасным и непроницаемым для лучей Божьей благодати панцирем. Сегодня мы вспоминаем о смерти Иисуса Христа. Если все, кто находится здесь, могут засвидетельствовать о том, что Христос умер за меня лично, то также мы должны ответить утвердительно на вопрос о том, простил ли Он нам наши грехи. Если это так, если на оба эти вопроса мы отвечаем утвердительно, если мы отвечаем «да», то поступаем ли мы по примеру Иисуса Христа? Когда мы говорим о подготовке к вечере, мы просим прощения у Господа, а действительно ли в этот момент происходит то, что Он поставил необходимым условием, а именно наше прощение нашим братьям и сестрам. В послании к Ефесянам в 4 главе сказано, и этим местом мы закончим наше рассуждение, 4 глава, 31 стих. «Всякое раздражение и ярость, — говорит апостол Павел, — и гнев, и крик, и злоречие — со всякою злобою да будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Однажды в одной семье был долголетний раздор. Пару десятков лет отец с сыном не виделись друг с другом. Отец жил в одной стороне, сын в другой, и вот пришло время им встретиться на смертном одре матери. И рассказывают, что тогда, когда мать уже не могла ничего сказать, когда она вот-вот уже испускала дух свой, в одну руку взяла она руку сына, в другую руку отца, и последним ее желанием, так она показала своим действием, было соединить эти две руки для того, чтобы сказать: «Я хочу, чтобы моим заветом для вас, моим последним словом, последним, что вы запомните от меня, было то, чтобы вы примирились и жили в мире». И вы знаете, все бастионы, которые возводили отец против сына, и наоборот, они рухнули в тот же час. Там у одра своей матери, у смертного одра, они смогли примириться. Вы знаете, то же самое сделал Иисус Христос. Там, на кресте, Он не только распростер свои руки в вот этом приветствии, которое Он дает всему миру, чтобы принять Его, там также Он соединяет руки нас. Соединяет руки грешников, которые спасены по Его благодати, которые еще далеко не совершенны, нуждаются постоянно в Божьем прощении, а значит и во взаимном прощении. Христос умер для того, чтобы создать вот эту новую общность людей, которые будут характеризованы прощением. То, что мы имеем в Иисусе Христе, это дар прощения, который не подвластен никакой другой религии. Один христианин рассказывал, как он беседовал с мусульманином. С мусульманским муллой, и тот спрашивал его: «Христианин, скажите, вы уверены, что Господь простит вам?» И тот говорит: «Нет, мы не имеем такой уверенности. Но на чем тогда основана ваша надежда, что Он вам простит?» «На том, что Господь милостив и милосерден, Аллах рахам, рахат лукум», говорил этот мусульманин. Христианин задумался и говорит: «А действительно ли это спасающая и утверждающая надежда? Имеешь ли ты твердое основание своей надежды?» «Нет», — говорил мусульманин, — «я всего лишь предполагаю. Я не знаю, как распорядится Аллах на самом деле». С иудеем произошел подобный разговор, с раввином. Христианин спросил у него: «Скажи, сколько заповедей в Ветхом Завете?» Тот ответил: «Мы имеем 613 мицвот». Мы насчитали 613 заповедей в Ветхом Завете. «Исполняешь ли ты каждую из них?» Ну, раввин задумался, говорит: «Знаешь, сейчас нет храма, и поэтому к нам относятся напрямую около 200 заповедей». Христианин отвечает: «Ну хорошо, из этих 200, можешь ли ты засвидетельствовать, что ты исполняешь каждую из них?» Раввин говорит: «Нет, пожалуй, не могу». «Тогда на что же ты надеешься?» Раввин говорит: «Знаешь, у нас в Йом-Кипур, в этот праздник, есть одна традиция, когда мы берем петуха, подрезаем ему лапки и вертим его вокруг над собой». «И что же это означает?» «Это означает, — говорит раввин, — то, что все наши грехи мы перемещаем на этого петуха». «Основано ли это на Слове Божьем?» мы видим всю смехотворность подобных представлений. Но после смехотворности, конечно же, наступает разочарование, наступает жалость к этим людям. Если мы получили истинное прощение в Иисусе Христе, то будем тогда великодушно, прямо и без каких-либо условий прощать наших братьев и сестер, разве что, конечно же, имеются в виду те исключения о грехах, нарушающих общение с Богом, о которых мы говорили. Давайте теперь помолимся, и пусть это будет тоже частью нашей молитвы.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передачей и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».

В эфире библейское вещание BBN. Что такое молитва? Молитва есть источник жизни христианина, воздух, которым он дышит. Молитва для души – то же, что дыхание для тела. Наше отношение к молитве – верный показатель нашего духовного состояния. Уединяясь для молитвы, мы всегда найдем утешение и мир. Молитва – это канал, по которому изливаются все духовные благословения и нисходит сила свыше. И поэтому жизнь христианина должна быть жизнью непрестанной молитвы, о чем мы читаем в 1 Фессалоникийцам 5:17. Молитва дает нам силу, когда мы устаем, и утешает в печали. Она укрепляет нашу веру, низводит на нас неиссякаемую Божью благодать. Будем же прилежными молитвенниками. Оставайтесь с нами.

0: Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.
1: Предлагаю вам всех благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

на интернет-вещание BBN молитвенное служение. Благодарим вас, дорогие друзья, за то, что вы с нами. Верю, что вы уже готовы принести Господу те нужды, которыми поделились наши радиослушатели, студенты Библейского института и посетители чата, а также и ваши личные нужды. Но вначале мы кратко поразмыслим над истинами Слова Божьего. Дорогие друзья, давайте откроем Писание и прочитаем одно место из Евангелия от Луки с 18 главы, 1 по 8 стихи. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Возможно, вы не задумывались ранее о том, что Библия говорит о молитве. Слово Божье учит нас, что общение с Всевышним – самое значительное и влиятельное из деяний, которые мы совершаем за свою жизнь. В молитве мы делимся с Ним своими переживаниями, благодарим Его за милость, просим о помощи.

Мы открываем Богу тайные уголки души, глубину сердечных помышлений. А Он в ответ обещает не просто выслушать нас, но и исполнить то, что не противоречит Его воле. Общение с другими людьми никогда не бывает столь же полноценным, как разговор с Небесным Отцом. Важно помнить, что молитва не одностороннее деяние. Нам необходимо, в свою очередь, внимать глазу всемогущего Бога. Бог с любовью выслушивает нас и относится к нашим сердцам очень серьезно, но при этом хочет, чтобы и мы слышали Его. Молитва является основой жизни верующего, и, научившись молиться действенно и истинно, мы становимся христианами-победителями, мудрыми небесной мудростью. Пока мы не начнем искренне просить Бога, да свершится воля Твоя, о духовной зрелости не может быть и речи. Для Иисуса Христа жить значило молиться, и молитва была так же естественна и необходима, как дыхание. Сын Божий общался с Отцом не по принуждению, а потому что испытывал в этом острую потребность. Тогда насколько же больше нуждаемся в молитве мы, простые смертные? Многие, впрочем, с сомнением качают головой и замечают, что смысла в постоянной молитве нет никакого, ибо всеведущему Богу известно все, что мы скажем, задолго до того, как нам удастся собрать воедино разразненные мысли и воплотить их в благочестивую форму. Зачем тратить столько сил и времени на пересказ своих желаний, если Бог мог бы удовлетворить их все и без нашей просьбы? Однако же это распространенное заблуждение. Почему-то считается, будто обращение к небесам должно звучать примерно так. «Мне надо то-то и то-то, благослови, даруй, подай». Суть молитвы сводится здесь к оповещению Господа о наших потребностях и мечтах. Они действительно становятся известны Всевышнему раньше, чем нам. Нет, молитва не программа новостей для обитателей Царствия Небесного, а важнейшая школа христианской жизни для жителей мира сего. Молитва не изменяет Бога, но преобразует нас в соответствии с Его волей. От жалоб и упреков мы переходим к песням хвалы. Мы становимся участниками предвечного замысла Господня. Мы осознаем свое абсолютное несовершенство и великое всемогущество Творца. Главное же, мы вступаем в прямое, личное, откровенное общение с Богом. И если наша связь с Ним, возникшая в момент покаяния, не углубится в постоянных молитвах, мы рискуем и вовсе утратить ее. Молитвенная жизнь не терпит застоя. Едва задержавшись на месте, мы тут же начинаем скатываться назад. Есть лишь два пути. Вверх, ко все более глубокому и теплому общению с Господом, или вниз, к унынию, отчаянию и, в конце концов, к безверию. Это то, чему нас учит Иисус Христос, когда говорит о молитве. Иисус Христос сказал, что есть только два варианта – молиться или погибнуть. Приведенные выше примеры подтверждают справедливость Его учения. Или мы настойчиво приближаемся к самому сердцу Господа, или впадаем в уныние и теряем все, что имели. Мы должны, непременно должны взывать к небесам, ибо небеса уже взывают к нам через Христа. Как дети, откликающиеся на зов любящего Отца, мы должны откликнуться на глас Бога Отца, ибо как дети еще не всегда знаем, что хорошо и что плохо, и также не умеем объяснить, что с нами происходит. Младенцы не могут рассказать, что у них болит или чего им хочется, но родительское сердце безошибочно определяет, что случилось. Мать прибегает на плач, и вскоре слезы высыхают, а на лице малыша появляется улыбка. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Псалом 102, 13 стих. Мы часто сами не понимаем причину своей боли, не видим истинный источник страданий. Однако Богу известно все.
Взывая к Нему, мы можем быть уверенными, что Он услышит эти молитвы и поможет плачущим. Даже если ответ на наши просьбы отличается от ожидаемого, результат будет всегда в наших интересах. В этом и заключается сравнение, которое использует Иисус Христос в Своем наставлении. Это контраст принципов, контраст между молитвой и унынием, между общением с Богом и уходом.

принесем в молитве просьбу от семьи, проживающей в Канаде, о том, чтобы Господь не позволил лукавому разрушить брак и принести вред душам, но чтобы истина и сила Божья восторжествовали и обновили мысли мужа и жены и сделали эту семью примером святости для окружающих.

Многие слушатели просят помолиться Господу о том, чтобы состояние их здоровья улучшилось, и если на то воля Господня, о полном выздоровлении. Некоторые из тех, кто предоставили эту молитвенную просьбу, находятся под диагнозом рака и проходят лечение. Пусть милость Божья будет над ними, и дело Господне свершится и в их немощи. Просим молиться о том, чтобы наше вещание распространялось шире, и еще многие слушатели могли найти на наших интернет-волнах оазис в пустыне греха и зла, подкрепление хлебом небесным и утешение в Божьем Слове и прекрасной христианской музыке. Не забудем также в наших молитвах о добровольцах служения в чате. Каждый день в чат приходят посетители со всевозможными духовными проблемами, и каждый служитель чата нуждается в водительстве Духа Святого, чтобы разрешить эти проблемы с помощью Слова Божьего. Ваши молитвы особым образом поддержат это служение чата, поэтому не упустите возможность помолиться именно об этом, о служении чата BBL. Просьба снова принести в молитве наших братьев-водителей большегрузов, которые целыми сутками находятся в дорогах и подвержены риску усталости и связанных с этим аварий. Большинство из них слушают в своих автомобилях христианское вещание и также участвуют в нашем молитвенном служении. Да будет рука всемогущего и всегда бодрствующего Господа с ними и да приведет их по всем дорогам, без аварий и поломок. Еще одна молитвенная просьба о финансовой поддержке служения BBN. Мы полностью зависимы от ваших молитв и в нашей финансовой поддержке. Молитесь о том, чтобы Господь восполнил наши материальные нужды и наше вещание, Библейский институт и чат могли беспрепятственно продолжать служение душам людей до пришествия нашего Господа Иисуса Христа за своими детьми. Сейчас мы предоставим немножко времени для того, чтобы каждый слушатель мог принести в молитве те нужды, которые вы услышали в эфире, а также те просьбы, которые не были высказаны, но вы их хорошо знаете и хотите о них помолиться. Чуть позже мы закончим нашу молитвенную программу завершающей молитвой.

Отец наш Небесный, мы твердо и непоколебимо верим, что Ты по Своему обетованию слышишь все наши молитвы, возносимые нами через Сына Твоего Иисуса Христа. На многие наши просьбы Ты отвечаешь сразу, на некоторые совсем не отвечаешь, и мы благодарны Тебе за это, ибо часто мы просим у Тебя не то, чего бы Ты хотел нам ниспослать или дать. Часто мы ожидаем Твоего ответа на наши молитвы долгое время, может быть, месяцы или годы, но мы верим, Господь, что только у Тебя мы можем найти необходимое для нашей физической и духовной жизни. Поэтому дай нам сил быть постоянными в наших молитвах, зная, что в определенное Тобой время мы ясно услышим Твой ответ и увидим те чудеса благодати и милости, которые порою даже не ожидаем. В этот час вместе с моими дорогими слушателями мы также возносим, во-первых, молитву благодарности за все, что в Твоей божественной премудрости Ты, наш Господь и Создатель, допустил в жизни каждого из нас. Будь то радость или печаль, облегчение или скорбь, здоровье или болезнь, рождение наших детей или смерть наших близких, благодарим Тебя, Господи, за все. И наше прошение к престолу Твоей благодати, чтобы всегда, прежде всякого прошения, мы могли Тебя, наш Бог, благодарить, ибо такова Твоя воля о нас во Христе Иисусе, Господе нашим. А теперь, ради нашего Спасителя, мы молим Тебя о многочисленных нуждах, в которых мы порой не видим выхода. Ты Сам восполни недостающие, то ли хлеб наш на каждый день, то ли утрату здоровья или мира небесного в сердцах. Многие слушатели молят Тебя о своих детях, которые блуждают вдали от Тебя и от родителей в мире греха и разврата. О таковых молим, своей всемогущей рукой Ты останови их на пагубных путях и возврати в отцовский дом под покров родительских молитв и Твоих благословений. А о тех слушателях, кто еще не примирился с Тобою даже до сих пор, молим Тебя, не останови своего стука в их сердца, ибо Ты скоро придешь за Твоими верными детьми, и мы не хотим, да и Ты не хочешь, чтобы кто погиб, но дабы все верующие имели жизнь вечную с Тобой. Многое еще мы имеем просить Тебя, Господи, но Ты все знаешь прежде нашего прошения. Поступи по Твоей святой воле, и мы прославим Тебя от всего нашего благодарного сердца. Во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа молимся Тебя в этот час. Аминь.

Вы были участниками молитвенного служения библейского вещания BBN. Со всеми молитвенными нуждами и просьбами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений! До нашего следующего молитвенного часа на волнах BBN.

0: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.
1: Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
2: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Сегодня мы поговорим об одном очень важном вопросе. Как найти Иисуса, Спасителя души? На этот вопрос Писание дает ряд ясных ответов. Но есть еще один вопрос. Для чего найти Иисуса? Среди искателей Иисуса были и есть люди разные. Ирод, например, искал Иисуса, когда он был младенцем, когда Иисус был младенцем, чтобы умертвить его. Областеначальник Ирод, племянник первого Ирода, желал также видеть его, то есть Иисуса, как говорит Евангелие Луки, 23 глава, стих 8. Желал видеть его, Иисуса. Для чего? Чтобы найти спасение? Вовсе нет. Чтобы увидеть чудо. Но Христос ничего не отвечал ему. Любопытство свойственно многим искателям истины. Многие интересуются библейскими вопросами такими. Что такое белый конь? А что означает число 666? А что значит красный дракон? А что значит великая блудница? И другие вопросы в этом роде. Но если объяснить человеку все эти вопросы, станет ли он верующим? Друзья мои, радиослушатели, кто любит Бога, тому дается знание от Бога. Библия не образует, Библия преобразует. Бог начинает работу не с головы, Бог начинает работу с сердца, с души. Почему? Потому что из сердца исходят все помыслы, говорит Писание. Многие начинают чтение Библии с последних страниц, а учение Христа о спасении души открывается на первых страницах Евангелия. Евангелисты рассказывают еще об одной категории искателей Иисуса. Это событие Капернауме, о котором рассказал Иоанн в 6 главе. Таким искателям Христос ответил: «Вы ищете Меня, потому что ели хлеб и насытились». Друзья, радиослушатели, кто не видит личной нужды во Христе Спасителе, тот его не найдет. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Такие искатели, сыскатели Иисуса, всегда его найдут. Много людей искали и ищут Иисуса. Больные, прокаженные, слепые, упавшие в отчаяние люди. Так было во все времена. Так было во времена Иисуса, так есть и сегодня. Как тревога, так и до Бога, говорит народная пословица. Евангелист Лука рассказывает о 10 прокаженных, исцеленных Христом. Разве исцеление от такой болезни не заслуживает благодарности? Однако из 10 исцеленных только один вернулся к Иисусу, чтобы возблагодарить Его. И тот был иноверцем, он не был иудеем. «А где же остальные 9?» — спросил Христос. На этот вопрос отвечают люди нашего времени. «Мы ушли с головой в житейскую суету. Выздоровел? Бог не нужен». Но, друзья мои, нет, вспомнить о нем все-таки придется. Так говорит Писание, милости у Бога нет конца, но терпению есть конец. Бог дал нам много, очень много. Это хорошо знаем мы, беженцы, бывшие. В беде люди много обещают Богу, но беда миновала, обещания забыты, и получается, как в басне Демьяна Бедного. Купцу его товар урожала опасность на корабле. Поднялась буря, купец взмолился к Богу. Я свечу, вот с эту мачту закачу, и сотенной не пожалею. Только, Боже, спаси. Сосед, подслушавший молитву, спрашивает купца: а где же ты такую свечу с мачту найдешь? Купец ответил: дай только вымолить у Бога жалость, чтоб я с моим добром остался невредим. А там насчет свечи мы после поглядим, укоротим, пожалуй, малость. Многие люди, богословы, не сомневаются, что в толпе, которая кричала «распни его, распни», были люди, исцеленные Христом. Но вот что еще характерно. Из пришедших на поклонение в Иерусалим были некоторые эллины, греки. Они подошли к Филиппу и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Так читаем в Евангелии Иоанна, 12 глава, стихи с 20 по 25. Филипп оказался в неловком положении. Это было впервые, когда иностранцы желали познакомиться с Иисусом. Филипп донес об этом Андрею, Андрей – Христу. Христос ответил, что удивляться этому не следует. Их ожидает нечто большее. Голгофская жертва привлечет людей со всех концов земли. Прошло 19 столетий. Весть о Христе прокатилась по всему миру. Это весть о спасении души через ее возрождение, весть об освобождении от такого греха. Тот, кто ищет во Христе именно этого, тот его найдет. Да поможет Господь и вам, дорогой радиослушатель, найти Христа и в нем спасение.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

В эфире библейское вещание BBN. О Господи, взирая на земное, Ты мне уроки свыше подаешь. Пошли мне сердце чистое такое, чтоб мне гореть, коль Ты за мной придешь. Пошли способность быть таким, как пчелка, трудиться, собирая аромат, чтоб пред Тобой душа моя умолкла и мед целебный принесла в сто крат. Не для себя, но для других трудиться, давать другим целительный бальзам, чтоб грешник смог к Иисусу обратиться, направить души к светлым небесам. Будьте с нами.

7. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
0: Книга притчей Соломоновых, глава 20. Вино глумливо, секера буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен. Гроза царя, как бы рев льва. Кто раздражает его, тот грешит против самого себя. Честь для человека — отстать от ссоры, а всякий глупец задорен. Ленивец зимою не пашет, поищет летом, и нет ничего. Помыслы в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Многие хвалят человека за милосердие, но правдивого человека кто находит? Праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него. Царь, сидящий на престоле суда, разгоняет очами своими все злое. Кто может сказать: «Я очистил мое сердце, я чист от греха моего»? Не одинаковые весы, не одинаковая мера, то и другое мерзость пред Господом. Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его. Ухо слышащее и глаз видящий, и то, и другое создал Господь. Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть. Держи открытыми глаза твои, и будешь досыта есть хлеб. Дурно, дурно, говорит покупатель, а когда отойдет, хвалится. Есть золото и много жемчуга, но драгоценная утварь — уста разумные. Возьми платье его, так как он поручился за чужого, и за стороннего возьми от него залог. Сладок для человека хлеб, приобретенный неправдою, но после рот его наполнится дресвою. Предприятия получают твердость через совещание, и по совещании веди войну. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы. Наследство, поспешно захваченное в начале, не благословится впоследствии. Не говори: «Я отплачу за зло», предоставь Господу, и Он сохранит тебя. Мерзость пред Господом — не одинаковые гири, и неверные весы — не добро. От Господа направляются шаги человека. Человек уже как узнать путь свой? Сеть для человека — поспешно давать обет и после обета обдумывать. Мудрый царь вывеет нечестивых и обратит на них колесо. Светильник Господень — дух человека, испытывающий все глубины сердца —

0: милость и истина охраняют царя, и милостью он поддерживает престол свой. Слава юношей — сила их, а украшение стариков — седина. Раны от побоев — врачевство против зла, и удары, проникающие во внутренности чрева. Глава 21. Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, он направляет его. Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца. Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва. Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых, — грех. Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение. Приобретение сокровища лживым языком — мимолетное дуновение ищущих смерти. Насилие нечестивых обрушится на них, потому что они отреклись соблюдать правду. Превратен путь человека развращенного, а кто чист, того действие прямо. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливою женою в пространном доме. Душа нечестивого желает зла, не найдет милости в глазах его и друг его. Когда наказывается кощунник, простый делается мудрым, и когда вразумляется мудрый, то он приобретает знание. Праведник наблюдает за домом нечестивого, как повергаются нечестивые в несчастье. Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышан. Подарок тайный потушает гнев, и дар в пазуху сильную ярость. Соблюдение правосудия — радость для праведника и страх для делающих зло. Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов. Кто любит веселье, обеднеет, а кто любит вино и тук, не разбогатеет. Выкупом будет за праведного нечестивый и за прямодушного лукавый. Лучше жить в земле пустынной, нежели с женою сварливою и сердитою. Вожделенное сокровище и тук в доме мудрого, а глупый человек расточает их. Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу. Мудрый входит в город сильных и не спровергает крепость, на которую они надеялись. Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Надменный злодей, кощунник имя ему, действует в пылу гордости. Алчба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать. Всякий день он сильно алчит, а праведник дает и не жалеет. Жертва нечестивых — мерзость, особенно когда с лукавством приносят ее. Лжесвидетель погибнет, а человек, который говорит, что знает, будет говорить всегда. Человек нечестивый дерзок лицом своим, а праведный держит прямо путь свой. Нет мудрости, нет разума, и нет совета вопреки Господу. Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Глава 22. Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Богатые и бедные встречаются друг с другом. Того и другого создал Господь. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. Терны и сети на пути коварного. Кто бережет душу свою, удались от них. Наставь юношу при начале пути его. Он не уклонится от него, когда и состареет. Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца. Сеющий неправду пожнет беду, и трости гнева его не станет. Милосердный будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего. Прогони кощунника, и удалится раздор, и прекратятся ссора и брань. Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь друг. Очи Господа охраняют знания, а слова законопреступника он не спровергает. Ленивец говорит: «Лев на улице, посреди площади убьют меня». Глубокая пропасть уста блудниц. На кого прогневается Господь, тот упадет туда. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Кто обижает бедного, чтобы умножить свое богатство, и кто дает богатому, тот обеднеет. Преклони ухо твое и слушай слова мудрых, и сердце твое обрати к моему знанию, потому что утешительно будет, если ты будешь хранить их в сердце твоем, и они будут также в устах твоих. Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни. Не писал ли я тебе трижды в советах и наставлении, чтобы научить тебя точным словам истины, дабы ты мог передавать слова истины посылающим тебя? Не будь грабителем бедного, потому что он беден, и не притесняй несчастного у ворот, потому что Господь вступится в дело их и исхитит душу у грабителей их. Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою. Не будь из тех, которые дают руки и поручаются за долги. Если тебе нечем заплатить, то для чего доводить себя, чтобы взяли постель твою из-под тебя? Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои. Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Мы говорим о музыке в эфире «Библейское вещание BBN». Изучайте Писание и знайте, что оно говорит о пении в музыкальном служении. Важно понять, что Бог хочет, чтобы мы пели Ему. Только представьте, в Библии пение упоминается более 500 раз. Как минимум 50 раз верующим людям повелевается петь. Вот совсем небольшая часть того, что Бог в Своем Слове говорит о пении. Псалом 149:1, Псалом 65:1-2, Псалом 46, Исаии 12:5, Иеремии 31:7, Евреям 2:12. Вот примеры пения в Новом Завете. Наш Господь Иисус пел вместе с учениками, Матфея 26:29-30. Павел и Сила пели, находясь в трудных обстоятельствах, Деяния 16:23-25. Поэтому мы должны петь в соответствии с Словом Господним.

0: В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: Человеческое сердце является тем местом, где определяются и формируются настоящие взгляды на жизнь. Послушайте, что сказал пророк Иоиль во 2 главе 12 и 13 стихом. «Но и ныне еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании, раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Читая книгу пророка Иоиля, можно отчетливо увидеть, что пророк обращается именно к сердцу израильского народа. Взывая к их разуму, он свидетельствует, что происходит и может произойти с Израилем в результате того, что израильский народ отошел от Господа. Используя образные выражения, он приводит им пример того, что когда забыто имя Господа, сад становится пустыней, и прекрасное уже не приносит плода. Конечно же, все эти внешние признаки свидетельствуют и указывают на то, что Израилю необходимо покаяние для того, чтобы восстановить отношения с Богом. После того, как пророк засвидетельствовал о настоящем положении Израиля, он предлагает выход из сложившейся ситуации. Прежде всего, Иоиль обращает внимание на то, что сердца израильтян должны быть доступны для Господа для того, чтобы Он мог совершать там свою работу. Господь может изменить внешнее поведение благодаря внутреннему изменению состояния сердца. Когда раскаянное сердце обновится, оно будет способно вдохновлять руки на добрые дела. Когда изнывающее сердце будет исцелено, оно будет желать, чтобы помочь исцелиться и другим людям. Покаяние невозможно заслужить или добиться благодаря упорному труду. Покаяние – это обращение к Господу с верой в сердце, признанием личного греха и надеждой на то, что Господь простит. Истинное покаяние, в свою очередь, всегда будет способствовать и вдохновлять на дальнейший благой труд во славу Господа. Никогда не забывайте об этом. Приглашаю вас прочитать книгу пророка Иоиля и представить наши сердца Господу для того, чтобы Он мог совершать там свою удивительную работу. И тогда обновленное сердце будет способно вдохновить нас на благие дела во славу Господа.
1: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами на нашей волне. Бог, Небесный Царь, щедр к тому, кто принял Его Сына, Иисуса Христа, и во имя Его приводит грешников к Нему. Христианская награда – это то, что люди во все века называли видением Бога. Если человек всю жизнь стремится следовать за Богом, повиноваться Ему, если всегда ищет добродетели, то становится все ближе и ближе к Богу, пока не приблизится в конце концов без всякого страха и сияющей радостью в присутствии Божие. И это – величайшая из всех наград. Стремитесь ли вы сегодня к получению именно такой награды, дорогие друзья? Давайте подумаем над этим. Будьте с нами.

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на программу «История сердца». Сегодня мы предлагаем вам послушать еще одну историю из цикла «В поисках Царствия Божьего». Возможно, вам известно мудрое изречение: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, упадет». Эта истина прекрасно отражает то, что произошло в доме Дидия Фронта, римского священника, отца Люция и Сергия, сыновей от которых он отрекся, посчитав предателями и отступниками. После того, как Дидий в приступе ярости выгнал из дома старшего сына Люция, братья находились в разлуке больше 10 лет. Встретившись спустя много лет, они нашли пристанище в мирной общине добрых благочестивых людей, где познакомились с Малахией, который принял их в свою семью как родных сыновей. Чтобы окрепнуть физически и познать истинный путь веры, братьям понадобилось 6 месяцев. За это время они научились любви, заботе, прощению. Все это время их отец Дидий обдумывал план мести. Их мать Клавдия волновалась и думала только о том, что же произошло с ее сыновьями. А юная греческая девушка Адриана, всем сердцем полюбившая Сергия, страдала от одиночества и отчаяния. Мы предлагаем вам послушать продолжение этой трогательной истории. Наш сегодняшний эпизод называется «Прими свою судьбу». Если вы помните, в конце нашей предыдущей истории мы стали свидетелями следующего разговора.

0: Ну, Эминь, пожалуйста, прости нас за то, что мы снова пришли поздно. Я ужасно проголодался, но когда мы изучаем Слово Божье, я теряю счет времени.
1: А я даже не знаю, какой аппетит мы сейчас испытываем в большей мере, духовный или физический.
2: Хорошо иметь и тот, и другой. Пойдемте, ваш ужин уже на столе.
3: Мне показалось, что вас очень заинтересовала книга пророка Исаии. Чем она вас так привлекла?
1: Исаия очень много говорит об обетованном Мессии. На самом деле Юлий думает, что Исаия писал об Иисусе из Назарета.
3: Я склонен с ним согласиться. Иисус действительно может быть Мессией, о котором говорится в пророчествах Исаии. Через неделю мы закончим сбор урожая. Я надеюсь, что сразу после этого мы отправимся на поиски Иисуса. Мне хочется верить в то, что нам удастся найти Его, а также ответы на все вопросы, которые не дают покоя нашим сердцам.
4: Малахи и другие члены дружной общины верующих старались как можно скорее убрать урожай, чтобы отправиться на поиски Иисуса. В это время в Хипосе Диди и Николас, отец Анатолия, втайне обдумывали план возвращения своих сыновей.
5: Ну что, Николас, тебе удалось убедить жену в том, что...

0: Я не знаю, что произошло, но сегодня утром она выглядела совершенно спокойной и согласилась остаться дома.
1: Очень хорошо. Как только ты будешь готов, мы отправимся в путь.
0: Я должен встретиться с людьми, которых я нанял для сопровождения. Когда они будут готовы, я тебе сразу сообщу.
1: А кто эти люди, Диди?
0: Двое из них бывшие партнеры Юлии.

Они сказали, что им нужно уладить с Юлием некоторые вопросы касательно долга, который он им не вернул. Наши остальные попутчики — римские солдаты. Каждый из них испытан в бою и полон желания заработать денег. В случае сопротивления со стороны наших сыновей они,

0: Твои люди готовы завтра отправиться в путь?
1: Мы ждем твоего приказа уже 3 недели. Почему ты постоянно откладываешь отправление, вынуждая нас ждать? В чем причина столь долгой отсрочки?
0: Мне нужно было собрать всю необходимую информацию. Некоторые важные вещи мне удалось узнать только вчера.
1: И что тебе удалось узнать?
0: Один из людей, который уходил на поиски наших сыновей вместе с Юлием, сумел убежать из того места, где прячутся Сергий и Юлий. Он сообщил мне о том, что в ближайшие 2 дня, ну, может быть, 3 дня, мои сыновья и сын Николаса планируют покинуть свое безопасное убежище.
1: Ты говоришь, что ему удалось сбежать. Ты уверен в том, что его не подослали специально, чтобы узнать о наших планах?
0: Он сказал мне, что сбежал. Но, если честно, меня это совершенно не волнует. Даже если его отпустили с миром. Те, за кем я веду охоту, со дня на день собираются покинуть свое убежище. Я должен приготовить для них достойную встречу. Я надеюсь, что ты и твои люди готовы выполнять все мои приказы. Не забывай о том, что я плачу вам за это немалые деньги.
1: Я все прекрасно понимаю.
0: Я должен быть уверен в том, что твои люди это тоже понимают. Пожалуйста, еще раз объясни им, чего...

0: После того, как нам удастся отделить Сергия и Люция от их друзей, Диди переговорит с ними наедине. Если после разговора с сыновьями Диди повернется и посмотрит на нас, то мы должны действовать молниеносно. В этом случае нам нужно схватить его сыновей и сделать так, чтобы они больше никогда не смогли вернуться домой. Теперь ты доволен, Диди?
1: Я больше никогда не хочу их видеть. Тебе это понятно?
0: Мне непонятно одно. Как родной отец может желать смерти?

0: Что заставляет тебя идти на убийство собственных детей?
1: Они предали и опозорили меня, отказавшись выполнять мои родительские повеления. Они не пожелали пойти по моим стопам и стать священниками. А теперь я узнал о том, что они стали последователями этого самозванца, Иисуса из Назарета.
0: Ну, что же, если по-твоему этой причине...

0: и вернемся на остров, куда были направлены римской армией. Все довольны таким решением?
1: Ну, только чтоб по-честному.
2: Ладно.
3: Не сомневайся, все сделаем!
2: Опять пустые обещания.
4: Приветствую тебя, Клавдия. Какой приятный сюрприз.
5: Приветствую тебя, Октавий. Прости, что я пришла в твой офис без приглашения. Надеюсь, я не очень тебе помешала.
4: Нет-нет, я очень рад тебя видеть. Прости, что заставил тебя ждать. Ты знаешь, иногда мне кажется, что работа мэра города больше похожа на работу няни. Все, что мне приходится делать, это удовлетворять нужды и потребности избалованных горожан. Что бы я ни делал, им этого недостаточно, и они все равно остаются недовольными. Пожалуйста, входи. Что бы ты хотела выпить?
5: Ничего, спасибо.
4: А теперь скажи мне, что тебя ко мне привело? Чем я могу тебе помочь?
5: Ты знаешь, я очень надеюсь, что не покажусь тебе очередной испорченной горожанкой, которая пришла для того, чтобы тебе досадить.
4: Моя дорогая невестка, я очень рад, что ты здесь. Скажи, ты пришла, чтобы поговорить о Сергии?
5: Да, о Сергии Люции и, конечно, об их отце.
4: Что сделал мой брат на этот раз?
5: Через несколько дней он и отец Анатолия собираются отправиться на поиски наших детей. Но это лишь только часть проблемы, которая привела меня к тебе.
4: Ты все еще хочешь пойти вместе с ними?
5: Нет.
4: Я думал, что ты настаивала на том, чтобы отправиться в путешествие вместе с мужем. Что же заставило тебя передумать?
5: Мне приснился сон.
4: Сон?
5: Да. Понимаешь, три ночи подряд мне снится один и тот же сон. Более того, вчера днем я задремала в саду, и мне вновь приснилось то же самое.
4: Мне не терпится узнать, что же это за сон. Расскажи мне о нем поподробнее.
5: Во сне я вижу Сергия и Люция вместе с другими людьми. Люция и какой-то пожилой человек едут верхом на лошадях.
4: Прости, что я тебя перебиваю, но ты действительно узнала Люция?
5: Нет, его лицо было закрыто маской, но я точно знала, что это мой старший сын. Сергий и другие люди шли пешком. Мне казалось, что они спускались с горы. Кроме пожилого мужчины, с ними шли еще четыре человека. Затем я увидела, как к ним подошел Диди, Николас и еще несколько вооруженных людей. Я наблюдала за этим, как будто с высоты. Я хотела предупредить Сергия и его друзей о том, что им угрожает опасность. Но, как часто бывает во сне, я не могла произнести ни слова. Прямо подо мной была река. Я уверена в том, что эта встреча произойдет на берегу этой реки. Увидев Сергия, вооруженные люди спрячутся. Я увидела, как Сергий и его друзья идут навстречу собственной гибели, но ничем не могла им помочь.
4: Какой страшный сон. Но почему же ты передумала?
5: Незадолго до того, как Сергий и его друзья вошли в реку, человек в сияющих белых одеждах, подобных солнечному свету, поднялся из воды. Сергий и его друзья преклонились перед ним. И как только Диди и его люди побежали, чтобы схватить Сергия и тех, кто был с ним, человек в белых одеждах поднял руку, и в ту же секунду Диди и вооруженные люди как будто замертво упали на землю.
4: Я никогда не слышал, чтобы человек так подробно и четко мог рассказать свой сон, Клавдия. Ты сказала, что этот сон снился тебе несколько раз подряд.
5: Да. И когда я просыпаюсь, то я чувствую, как мое сердце наполняет покой. Я уверена, что Сергий, Анатолий и их друзья находятся под защитой человека в сияющих белых одеждах. Октавий, ты думаешь, я сошла с ума? Может быть, неправильно так слепо доверять обычному сновидению?
4: Если честно, Клавдия, я даже не знаю, что и думать. Мне, простому римскому мэру, все это кажется весьма странным и непонятным. Ты знаешь, последнее время Оливии снятся такие же сны.
5: Твоей жене снился такой сон?
4: Да, и не один раз. Она рассказывала о том, что человек в белых сияющих одеждах, как у тебя во сне, говорил ей следовать за ним. Она также говорила, что, просыпаясь, она чувствовала, как ее сердце наполняет покой. Я думаю, что вам пора рассказать друг другу о своих сновидениях. Скажи, где сейчас Диди?
5: Но он сказал, что ему нужно закончить какие-то дела, прежде чем он сможет отправиться на поиски Сергия. Он сказал, что, скорее всего, вернется домой поздно.
4: Пойдем со мной. Марк, отмени все мои встречи, назначенные на сегодня. Я ухожу и буду только завтра. Хотя, скорее всего, меня не будет неделю или даже чуть больше.
6: Когда мы довезем эту пшеницу до амбара, сбор урожая можно будет считать завершенным. Мы справились с работой очень быстро, друзья мои. Вы все отлично потрудились.
7: Сюда едет человек на лошади! Он приближается к нам!
6: Ну что же, посмотрим, кто этот незваный гость.
7: Это Лаван! Сюда едет наш друг Лаван!
8: Лаван? Это человек, который спас тебя в тот день, когда я собирался тебя убить, Люций?
4: Да, это он.
8: Я не уверен в том, что хотел бы вновь с ним встретиться. Мне очень стыдно за то, что я наделал столько глупостей в своей жизни и причинил людям столько зла.
6: Не бойся, Юлий. Лаван знает, что теперь ты здесь с нами. Он будет рад встрече с тобой. Добро пожаловать, Лаван. Я очень рад видеть тебя, друг мой. Что заставило тебя приехать сюда?
9: Я приехал сюда из Хипоса, чтобы передать важные новости. Похоже, что Диди и Николас забыли о своей взаимной ненависти и вместе наняли двух бывших людей Юлии и несколько римских солдат, чтобы отправиться на поиски Сергия, Люция и Анатолия. Они собираются покинуть Хипос через несколько дней.
6: Именно этого я и ожидал, когда отпускал того человека, который пришел сюда с Юлией. Должно быть, ты проголодался, Лаван. Пойдем, мы тебя накормим. Поговорим обо всем за сытным обедом.
9: О, спасибо. Я всегда с радостью принимаю приглашение отведать стряпни на имени. Никто не готовит лучше, чем она.
10: Ты хочешь добавки, Лаван?
9: Спасибо, Наимень. Все было очень вкусно, но я уже сыт. Скажи, Малахи, в чем заключается твой секрет? Как тебе удается оставаться подтянутым, несмотря на такие вкусные обеды? Ведь наверняка Наимень балует тебя своими кулинарными изысками каждый день.
10: Его секрет заключается в том, что я не разрешаю ему есть столько, сколько ему хочется.
6: Я понимаю, что моя любимая жена делает это ради моего же блага. Но порой ее запреты кажутся мне жестоким и несправедливым наказанием. Ну что ж, уже поздно. Но прежде чем мы все ляжем спать, нам нужно собрать всех членов нашей общины для молитвы. Прежде чем мы начнем строить свои планы, нам следует попросить Бога направить наши мысли и показать Его волю.

0: Если Николас не появится в ближайшие несколько минут, мы отправимся в путь без него.
1: Я рассчитываю сделать привал у реки Иордан до наступления сумерек!
2: Атон следит за Дидием и людьми, которых он нанял. Когда они покинут Хиппас, он немедленно сообщит нам об этом. Мы отправимся вслед за ними примерно через час. Если мы будем осторожны, Диди не узнает о наших планах. По моим расчетам, они должны добраться до реки Иордан поздно вечером. Вы уверены в том, что хотите этого? Все-таки вы женщины, а в дороге нас могут подстерегать опасности.
3: Если мой муж выполнит все, что задумал, то я должна его остановить, чтобы спасти наших сыновей.
2: Я являюсь мэром Хиппаса, Клавдия, и имею все полномочия для того, чтобы собрать группу людей, которые помогут мне остановить любое проявление насилия.
3: Я понимаю, что у тебя есть власть, Октавий. Я искренне ценю твое желание помочь, но я должна пойти с тобой. Я бы пошла, даже если бы мне пришлось идти в одиночку. Понимаешь, Октавий, если мои дети погибнут, то моя жизнь потеряет всякий смысл.

0: Некоторыми людьми движет желание обогатиться или обрести власть, в то время как другие просто хотят восполнить свои желания и потребности. Любопытство, жажда приключений, желание испытать судьбу нередко заставляют людей встать на опасную тропу и отправиться навстречу неизвестности. Но есть и те, кто готов отдать свою жизнь, чтобы помочь беспомощным и несчастным, кто согласен пожертвовать собственной безопасностью, чтобы спасти жизнь незнакомых людей, которые нуждаются в помощи и защите. Как бы это ни было печально, но основными причинами, по которым люди покидают свой дом и отправляются навстречу опасности, это жадность и жажда мести. В нашей сегодняшней истории мы стали свидетелями множества различных мотивов, которые заставляют людей отправиться в путь. Любовь Господа к человечеству вечна, но наши грехи отделили нас от Бога и Его любви. Слово Божье говорит: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Прощение грехов и вечная жизнь – это подарок Бога, который мы не можем заслужить хорошими делами. Нам не нужно пытаться завоевать или заслужить Божье прощение. Все, что нам нужно сделать – это смириться и принять Его свободный дар. Для того, чтобы принять дар спасения и прощения грехов, мы должны отвернуться от своего греха, уверовать в Иисуса, приняв Его своим Господом и Спасителем. В Библии написано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Сейчас я произнесу слова короткой молитвы. Я буду обращаться к Господу от всего сердца, и сначала прошу вас послушайте мои слова, а затем мы вместе обратимся к Богу. Дорогой Отец, я признаюсь в том, что грешен. Я верю, что Иисус умер на кресте за мои грехи. Спасибо, что на третий день Он воскрес из мертвых. Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты дал Ему вечную жизнь. Я всем сердцем хочу отвернуться от своего греха. Я отдаю Тебе свою жизнь. Господь, Иисус, я прошу Тебя, стань моим Господом и Спасителем. Прости меня, Иисус. С сегодняшнего дня я буду следовать за Тобой. Спасибо Тебе за Твою вечную любовь и за то, что Ты сегодня вошел в мою жизнь. Аминь. А теперь давайте слова этой молитвы мы повторим уже все вместе. И пусть каждое произнесенное вами слово исходит от вашего сердца. Дорогой Отец, я признаюсь в том, что грешен. Я верю, что Иисус умер на кресте за мои грехи. Спасибо, что на третий день Он воскрес из мертвых. Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты дал Ему вечную жизнь. Я всем сердцем хочу отвернуться от греха. Я отдаю Тебе свою жизнь, Господь. Иисус, я прошу Тебя, стань моим Господом и Спасителем. Прости меня, Иисус. С сегодняшнего дня я буду следовать за Тобой. Спасибо Тебе за Твою вечную любовь и за то, что Ты сегодня вошел в мою жизнь. Аминь.
1: Грех вошел в нашу жизнь и разделил человека от Бога. И каждый из нас унаследовал эту греховную природу. Но слава Богу, что Он возлюбил нас так, что дал нам возможность получить прощение за грехи и восстановить отношения с Ним. Мы надеемся, что история, которую вы только что услышали, помогла вам осознать тот факт, что Иисус Христос является Спасителем мира. Если вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус Христос может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russian@bbnmedia.org, или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио на русском языке для всей семьи. В книге Откровения, в 5 главе, в 9 стихе, мы читаем такие слова об Иисусе Христе. «Ты был заклан и кровью Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени». Греческое слово «аполитросис» означает «искупление», «избавление», «освобождение». Искупительная смерть Иисуса Христа является единственным основанием нашего возвращения к Богу. Нет границы прощению Божию, потому что нет предела силе искупления, нет предела значению и целебным свойствам крови Иисуса Христа, очищающей нас от всякого греха. Нет цены заступничеству за нас благословенного ходатая нашего, великого нашего первосвященника, могущего до конца сохранить приближающихся к Нему. Являетесь ли вы одним из таковых? Если да, слава Господу, сегодня отдайте Ему свое сердце, и Он простит вам все ваши грехи и даст вам жизнь вечную. Будьте с нами.

Привет! Я Джонни Эриксон Тада, и у меня есть слово о словах. В 140-м псалме, 3-м стихе звучит хорошее слово: «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих». Я уверена, что вы, как и я, читали этот стих множество раз, но из всех качеств, в которых нам нужен самоконтроль, больше всего в этом нуждается наша речь, наши слова. Вы согласны? Ведь так часто происходит. Вам так и хочется что-то сказать, прям язык чешется. И прежде чем вы успеваете проанализировать свои слова при помощи Духа Святого, они уже слетают с языка. Это может быть фраза, специально сказанная с целью манипуляции, или пару слов с оттенком флирта, с целью соблазнения, или ядовитые слова с целью ужалить, подколоть. Вы переступаете за черту, которую лучше было бы не пересекать. Каким бы ни было это послание, вы уже достигли цели своими словами и уже навредили чьей-то репутации, или ранили чье-то сердце, или задели чьи-то чувства, или же скомпрометировали чье-то свидетельство. Чей-то дух глубоко поврежден. Но Псалом 140 идет еще дальше. Он говорит не просто о словах. Псалмопевец просит Господа положить охрану его устам, то есть губам, потому что мы очень многое передаем даже через выражение своего лица. Разве не так? Сжатые губы, немного опущенный внизу уголок рта. Это может ранить человека, даже если вы не сказали ни слова. Тем не менее, в этом псалме сказано, что мы несем за это ответственность. Как-то я была чем-то раздражена на Кена. Нет, я ничего не сказала. Мало того, я на 100% была уверена, что мое лицо было абсолютно беспристрастным, совершенно лишенным всяких эмоций. Но именно на это и обратил внимание Кен. Он сказал о моем выражении лица и спросил, чем я так рассержена. Я сказала, я не рассержена. Но он продолжил, Джонни, так же, как ты знаешь меня и какие у меня бывают выражения лица, так и я знаю твои. За 35 лет уже можно научиться это различать. Так что тебя так задело? Что? Что случилось? Ну что тут скажешь? Он вывел меня на чистую воду. Кто-то однажды сказал, прежде чем сделать шаг, прежде чем что-то сказать, совершенной мудрости я буду искать. Это хороший совет для христиан, которые игнорируют голос Духа Святого и которые не стараются быть медленными на слова и медленными на гнев. Мэтью Генри молился этой молитвой так. «Поскольку мои уста — это двери к моим словам, пусть благодать Твоя охраняет эту дверь, чтобы не вышло из них никакого слова, которое могло бы оскорбить Тебя или нанести боль людям». А если вы продолжаете думать, что пару слов не могут нанести столько вреда, пусть для вас будут предупреждением следующие слова из 3 главы Иакова, 6 стиха. «Язык, как пламя, он несет в себе самое большое зло по сравнению с другими членами нашего тела. Он оскверняет все тело и сжигает саму нашу жизнь. Его же воспламеняет адский огонь». Вот так-то. Библия считает, что наш язык — это зло. И обратите внимание, что 3 глава послания Иакова обращена именно к христианам, людям, таким, как я и вы. Наши языки возгораются от пламени ада. Иисус, пожалуйста, положи устам моим охрану, сдерживай слова, слетающие с них. И когда мне нужно еще одно напоминание, то в 13 главе притч написано так. Кто осторожен в своих речах, тот сбережет себя. Того, кто говорит бездумно, ждет несчастье. Когда я говорю что-то по причине нечистых или оскорбительных мотивов, мой разум, воля и эмоции подвержены риску разрушения. Поэтому прежде чем что-то говорить, спросите себя, то, что я собираюсь сказать, это навредит человеку или поможет ему? Принесет ли это славу Господу? Будет ли мне стыдно, если другие услышат меня?